0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Сегодня я, Галина Самосадова, приглашаю вас прогуляться по улице Ульянова. Эта улица начинается от главной площади города, площади Минина и Пожарского. В доме номер один сейчас располагается Нижегородский государственный педагогический университет, а ранее здесь была мужская гимназия. С 1863 по 1869 годы физику, математику и астрономию в ней преподавал Илья Николаевич Ульянов. Илья Николаевич жил в этом же здании вместе с семьей. Этот факт и стал причиной того, что Тихоновская улица стала называться именно Ульянова. Дом напротив – это один из корпусов Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В начале XIX века здесь находился дом купца Брядчикова. К открытию Всероссийской выставки 1896 года он решил перестроить его под крупный гостиный комплекс. Но в 1895 году купец скоропостижно скончался. К тому времени была построена только часть корпуса, ныне площадь Минина и Пожарского 4. Новые и старые дома Брядчиков завещал городу. Осенью 1896 года здесь открылась одна из лучших в городе гостиниц «Россия». Память о жертвователе ей дали название «Обрядчиковский корпус». А в 1911-12 годах городская дума возвела к нему новый каменный трехэтажный пристрой. В 1916 году здесь проходили занятия Нижегородского народного университета. Сейчас в аудиториях занимаются студенты ННГУ. Дом номер 8 на улице Ульянова деревянный на каменном полуэтаже. Особый тип нижегородского жилого строения конца 18 века. В его архитектуре много общего с древними рубленными хоромами. Дом показан на плане Нижнего Новгорода 1799 года. Есть основания считать, что его создателем был первый нижегородский губернский архитектор Яков Ананин. Чуть дальше на этой же стороне улицы находится дом номер 10. Сейчас в нем располагается НИИ прикладной математики и кибернетики ННГУ. До революции здесь размещался второй детский приют. В 1860 году купец первой гильдии Шушляев пожертвовал Нижнему Новгороду свой дом с двумя выходившими на Тихоновскую улицу флигелями. 31 июля 1861 года он обратился к губернским властям с предложением выстроить на месте левого флигеля каменное здание приюта для 150 детей. Архитектором стал Роберт Яковлевич Келевейн. Для удобства сообщения здания приюта были соединены крытыми переходами. Над приютом возвышалась звонница домовой церкви во имя Александра Невского. Первоначально постройка была трехэтажной, четвертый этаж был надстроен в советское время. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

обид не тая, горизонт размывает дождями. Ты послушай, поверь, это я говорю о любви сентябрями. Череду недосказанных слов, вереницу непонятых взглядов я оставить тебе не готов. Мне сказать еще многое надо. Не спеши закрывать за мной дверь, дай еще постоять у порога. Ну а сплетням и слухам не верь, было их в нашей жизни так много. Не спеши закрывать за мной дверь, приближаясь к порочному кругу. Избежали мы стольких потерь, потому что

Все пройдет, прекратятся дожди. Слякоть сменится теплыми днями, и по-прежнему я, погляди, говорю о любви.

0: немного.
1: Не спеши закрывать за мной дверь, приближаясь к порочному кругу. Избежали мы стольких потерь, потому что любили друг друга.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Лирическую комедию «Почти смешная история», снятую Петром Фоменко в 1977 году, часто сравнивают с фильмом «Ирония судьбы» или «С легким паром». При этом сетуют на некую недораскрученность истории. Действительно, и там про любовь, и сценарист в обеих картинах один, Эмиль Брагинский, и игра актеров великолепна и там. Но ирония более популярна, что ли? Может, новогодний антураж тому причиной. Тем не менее, у «Почти смешной истории» есть большое количество поклонников, любящих фильм и то, как режиссер и актеры рассказали эту, в принципе, не такую уж сложную историю. Более того, работу Петра Фоменко высоко оценивали и коллеги-режиссеры. Вот что написал в газетной статье, в том числе и о фильме «Почти смешная история», Иван Дыховичный. «В кино он удивительный иллюзионист. Я бы предложил обратить внимание на то, как известные нам актеры у него оживают и играют совершенно непредсказуемо и удивительно. Еще он всегда выбирает тонкие и лиричные сюжеты, и место юмору у Фоменко всегда есть».
4: Слушай, что происходит? Только по-честному.
5: А что?
4: Ничего, что случилось?
5: Кое-что.
4: Понимаю, а что?
5: Страшного ничего.
4: Я так и знал. Нас сливают или что?
5: Или что?
4: Понимаю.

За невлюбленными людьми любовь идет, как привидение, и перед призраком любви попытка бить на снисхождение. Какое заблуждение! Любви прозрачная рука однажды так сжимает сердце, что розовеют облака, и слышно пенье в каждой дверце.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. История фамилии Захаров, одной из самых распространенных в России, восходит к библейскому имени Закария, которое в переводе с древнеарамейского означает «Бог вспомнил». Это имя пришло на Русь в X веке с христианством, и на русской земле стало звучать как Захария или Захарий. Большинство российских фамилий образовано от православных имен, содержащихся в церковном календаре, святцах. Упоминается в нем и святой пророк Захария, отец Иоанна Крестителя, и Захарий Серповидец, пророк, который за 500 лет до Рождества Христова описал то, что Мессия войдет в Иерусалим на ослице, рассказал о том, как его продадут за 30 сребреников и что эти деньги будут употреблены для покупки земли у горшечника. И мальчика, крещенного, например, 8 февраля, когда церковь поминает святого Захарию Серповидца, называли Захарией. Однако поначалу церковные имена воспринимались как чужие, и поэтому в народе адаптировались под конкретный говор – Захарий, Захар. Эти производные от полного имени распространены были даже больше полного, поскольку почти все мужские имена, внешне похожие на женские – Агриппа, Мина, Моавия и Иеремия – постепенно вышли из употребления.
1: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: А сегодня я предлагаю вам прогулку. Мы ознакомились в общих чертах со средневековым городом. И давайте-ка сегодня просто-напросто походим. Но для начала давайте отправимся в Кремль, который, как я уже говорила, в раннее средневековье назывался детинцем, мог называться просто городом, в узком смысле этого слова, не так, как мы сейчас понимаем. Ну, а позже, применительно, в частности, вот, к нашей среднерусской полосе и среднерусской истории, это Кремль, в частности, и Нижегородский Кремль. Не будем больше мы вспоминать эти слова, детинец, город или Кремль. В общем, пойдем в сердце средневекового русского города. И нам с вами придется поторопиться, потому что, напомню, мы сможем пройти только через въездные ворота, через башню с воротами, которые открывались и закрывались. То есть мы сможем пройти только тогда, когда будут эти ворота открыты. Ну, вот будем считать, что это уже произошло, тем более по времени так оно и есть. Обычно в пересчете на то, как мы сейчас считаем время, это было примерно где-то после 8 часов утра, где-то с 8 до 9, открывались для прохода на территорию города ворота. И мы попытаемся, чтобы не остаться там надолго, пройтись и посмотреть по территории, и посмотреть, что же здесь мы могли бы увидеть, если бы действительно такое произошло, и мы совершили путешествие во времени. Ну, естественно, нам всем сразу же, что приходит на ум, ну, что, конечно, княжий двор, как же без него? Ну, давайте с него и начнем. Во-первых, понятие «княжий двор» в нашем понимании тоже требует корректировки. Это не просто усадьба. Это даже, наверное, лучше было бы, опять-таки, применительно к нашему пониманию, лучше говорить «подворье». Это достаточно большая территория, в которой располагались не только жилые постройки, в которых жил князь, его семья, его челядь. Здесь в обязательном порядке должны были быть и хранилища для запасов зерна, здесь должен был находиться арсенал. На этой территории должны были находиться помещения, в которых размещаться могла хотя бы временно, периодически, дружина, по крайней мере, собираемая им дружина. Да, здесь еще могла быть и домовая церковь княжеская, которая предназначалась, такой мы тоже знаем, предназначалась именно для князя и княжеского окружения, не носила функции общегородской или соборной церкви. К сожалению, описаний княжьих дворов, таких, которые бы вот нас удовлетворили, на сегодняшний день нету. Я бы, условно говоря, сказала так, это маленький город в городе. В чем здесь принципиальная разница? Разница здесь будет в том, что все, что находилось на этой территории, которую мы сегодня будем называть княжий двор, это было собственностью князя, это принадлежало ему, и, соответственно, начиная от системы охраны и кончая правом распоряжения, юрисдикции и всем остальным, это было все прерогативой князя. В Нижнем Новгороде мы с уверенностью можем говорить, что княжий двор в Кремле был в период Великого Нижегородского княжества, когда Нижний Новгород стал столицей, и, соответственно, здесь была резиденция правителя этого княжества. В XIII веке, поскольку управление присоединенными землями приволжскими в границах окрестностей Городца и Нижнего Новгорода велось из стольного града Владимира, вполне возможно, что здесь находились дворы наместников, и поэтому особой какой-то пышности или особых размеров, аналогичных тем, о которых сейчас говорю, здесь просто-напросто быть и не могло. В археологическом отношении, к сожалению, мы тоже не можем похвастаться детально, подробными какими-то находками, вот такой подробностью, чтобы сказать, вот это конкретное место, в пределах княжьего двора здесь было то, здесь было это. Мы выделяем с определенной степенью, ну, я бы сказала, условности, место, где, скорее всего, находился в XIV веке княжий двор, то есть это именно княжья территория. Это участок между новым зданием Управления Федерального казначейства и зданием Кремлевского концертного зала, вот там вот во дворе. По целому ряду причин, признаков, которые позволяют нам эту территорию выделить как неординарную, как наиболее богатую по вещевому материалу, еще по целому ряду признаков. Но вот еще раз повторю, говорить однозначно, что было именно здесь и как это было, к сожалению, мы не сможем. Но совокупные наши знания о том, что такое княжий двор, все-таки позволяют нам попытаться детализировать эту картину. И я бы остановилась не на житницах, ни на военном арсенале, ни на размещении дружинников. Я бы остановилась именно на том месте, где могла проживать княжеская семья и где находился сам князь. Скажу так, на Руси для строительства жилых помещений камень начал использоваться не раньше XIV века, поэтому мы не знаем более ранних достоверных сведений о наличии, скажем, каменных или кирпичных построек по письменным источникам. Добавок к этому скажу, что на Руси традиционно для жилья использовалось дерево, причем не просто как более доступное сырье, как более доступный строительный материал. В народной культуре к дереву отношение было иное, как мы бы сейчас сказали, экологически чистый строительный материал, помещение из дерева как более здоровые, более удобные для проживания. Если учесть, что жилые помещения строились из хвойных пород дерева, а деревья не пилились, а рубились, поэтому в дереве сохранялись все его ценные смолы, вся вот эта живица, которая пропитывала древесину и впоследствии пропитывала воздух самого жилья, становится понятно, что деревянное жилье, оно более привлекательно, нежели каменное или кирпичное. Оно и тепло лучше удерживает, и воздух в нем чище и здоровее оказывается. И в подтверждение этому хочу сказать, уже в более позднее время, например, в XVII веке, от которого у нас сохранилось во многих древних русских городах, ну, не скажу, что много, но значительное число построек богатых, зажиточных людей, мы тоже с вами можем обнаружить эту тенденцию. Нижние этажи, да, там, где были либо складские помещения, либо лавки, они были кирпичными, то есть кирпично-каменными. Второй этаж тоже мог быть таким. Это этажи, второй этаж – это, так сказать, представительский этаж, где могли происходить какие-то приемы, застолья и так далее. А вот то, что связано было непосредственно с проживанием, спальни, комнаты для детей, для женской части семьи такого вот большого зажиточного двора – это многочисленные светелки, горницы, которые всегда были деревянными. Вот воздух деревянного, хорошо прогретого сухого помещения, он считался более здоровым. Даже мы можем и в источниках найти подтверждение этому, то, что наши предки именно так относились к дереву. То, что касается Гороца и Нижнего Новгорода, я думаю, здесь вообще не должно у нас возникать сомнений в том, что здесь княжеские дворы и постройки, скажем, княжеские хоромы, сейчас мы к этому слову вернемся, они были исключительно деревянными. Под словом «хоромы» подразумевается совокупность различных построек, которые могли строиться не по единому плану, а просто-напросто соединяться между собой лестницами, переходами, прирубами какими-нибудь. Вот опять же вернусь в XVII век, наверное, будет очень таким показательным примером для этого знаменитый деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Он не сохранился, но есть его описание, и не зарисовки, но схематические изображения этого дворца есть. Но это вот так, как мы себе представляем дворцы царей в русских сказках, вот такие вот со сложными какими-то планировкой, переходами. А в основе было одно и то же, был сруб. И по-другому просто-напросто быть не могло, потому что сама технология изготовления жилища из дерева без гвоздей, без нарушения структуры дерева, она просто-напросто ничего другого предположить не могла. Но в отличие от простого жилища, которое чаще всего было скромное такое простое жилище, да, однокамерным и находилось на земле, то есть одноэтажным, как мы сейчас сказали, княжеские хоромы, почему они были хоромами, они могли включать в себя и постройки в несколько этажей. Иногда, не скажу, что это описание княжеских хором, но в тех же самых летописях, при упоминании либо каких-то действий, которые происходили на территории княжьего двора, либо о действиях самого князя, упоминаются горницы, упоминаются хоромы. Горница – это большая, просторная, не на первом этаже комната. Упоминаются сени, очень своеобразная часть жилья. И судя по тому, что в летописях и в былинах даже князья обычно пируют со своими приближенными на сенях, скорее всего, речь идет об очень просторной террасе, открытой террасе, может быть, даже на втором этаже, которая одновременно могла в летнее время выполнять и функции такого тронного или приемного зала. Для раннего Средневековья существует еще термин «гридница» или «грить», «гриди». Тоже, по всей видимости, это достаточно большое помещение, и не на первом этаже, где князь мог принимать значительное количество людей, в которых могли проходить и какие-то государственные, как бы мы сейчас сказали, заседания. Скорее всего, Там же могли проходить и пиры, точно так же, как и на сенях. Еще очень интересное слово, которое, в общем-то, не сходит со страниц летописи, когда речь идет о богатых и зажиточных строениях, это «повалуша». Точно никто не может сказать, что это такое. Но, исходя из контекста, можно говорить, что это постройка в несколько этажей в виде башни. Вот терема, которые мы по сказкам себе представляем, скорее всего, и являются такой уже фантазийной оболочкой вот этих самых повалуш. Повалуши жилые, в повалушах можно отдыхать, в повалушах можно спать, в повалушах можно быть. Я просто хочу сказать, что вот функционально, исходя из того, что я сказала, получается, что на княжьем дворе, вот в этом комплексе деревянных построек, можно выделить чисто такие представительские, говоря современным языком, комнаты или элементы жилья, но и однозначно, бесспорно, как и в любом другом человечьем жилье, должны были быть комнаты-помещения чисто такого личного характера, где и князь, и его семья спали, и детские должны были быть. Но вот в силу тех сюжетов, которых касаются летописи или какие-то литературные произведения, описывающие события тех лет, обычно они не упоминаются.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Инженер с кораблем. Год 1609. Сентябрь.
2: Польский король подошел к городу ранним утром. Канцлер Сапега уже перекрыл ведущий к Смоленску дороги. Теперь основные силы польской армии встали невдалеке от окружавшего деревянный Смоленский посад невысокого вала с частоколом. Судя по виду поднимавшихся из-за него теремов, жили смоляне не бедно, и у солдат сразу зачесались руки. Пора бы наведаться туда за первой военной добычей. Но его величество не мог этого позволить. До момента, как разрешится важнейший вопрос, вручат ему ключи от города или придется брать его силой. Если Смоленск сдастся, то грабить можно будет только после сдачи. Солдаты принялись разводить костры и готовить еду, удивляясь тому, что из-за частокола не поднимается ни одного дымка. Оттуда не доносилось ни звука. Конечно, жители затаились в ожидании своей судьбы. Но почему не слышно ни петушиного крика, ни лая собак? Фриц пришел к большому шатру, в котором расположился сам король, как раз в момент, когда из крепости на той стороне реки вернулся посланный Сигизмундом посол. Шатер гудел. Войдя, Майер увидал, что вокруг походного королевского трона, того самого кресла, что он видел в Вильно, толпятся человек 15. Канцлер Сапега, гетман Жалкевский, несколько придворных и офицеров. Перед креслом стоял ротмистр Гносовский, дородный пышноусый шляхтич. Его холеное лицо казалось краснее жупана, в который офицер был облачен. «Я не понимаю!» — гневно звучал голос короля. «Я не понимаю этой русской шутки! Передайте точно, что вам сказал воевода!»
3: «Я передал, мой король», — пробормотал ротмистр, пятясь от королевского кресла.
4: «Вы заявили, что вас обещали напоить водой. Что, даже не предложили вина?»
2: Посол вспыхнул еще ярче, хотя, казалось, покраснеть сильнее уже невозможно.
3: «Боярин воевода Шейн», — выдохнул Гносовский, — сказал буквально так. «Иди по-добру, по-здорову к своему королю, а вернешься, напоим водой Днепра. Другими словами, меня обещали утопить». «А, вон оно что!» В одну секунду Сигизмунд сделался почти так же красен, как его неудачливый посол. «Ладно, хорошо.
4: Ну так пускай не говорят потом, что я им не предлагал сдаться миром. Я готов был даже...»
2: Что готов был сделать его величество, так никто и не узнал. Снаружи шатра послышались возбужденные голоса. Потом кто-то крикнул: «Пожар! Смотрите, горит!» Фриц, стоявший ближе всех к выходу, невольно откинул полог и понял, почему, когда он только подходил сюда, нервно фыркали и раздували ноздри, привязанные возле шатра кони. Животные раньше учуяли запах, который теперь с удивительной быстротой разливался кругом и наполнял воздух. Запах гари. Фриц замер. Над земляным валом и частоколом деревянного смоленского посада стеной вздымался огонь. Подожгли, скорее всего, сразу во многих местах, и утренний ветер за считанные минуты разогнал пламя по тесанным крышам, разметал его по срубам и заборам. Посад пылал.
4: «Кто?» — несся из шатра яростный вопль Сигизмунда. «Кто осмелился поджечь мой город? Схватить поджигателей! Схватить и повесить!»
2: Фриц его не слышал. В странном оцепенении смотрел он на пожар. Затрещало, пыхнуло белесо темными клубами дыма, И вот высокий терем, крыша которого возвышалась над чистоколом, провалился, кренясь внутрь себя. Мигом окутался снопом искр. Сквозь дым жадно прорвались полотнища пламени, спиралью ввинтились в небо. Волной накатил жар. «Как же это?» — бессмысленно прошелестело в мозгу фрица Майера. Чего-чего, а уж такого он никак не ожидал. Было ясно, что сами смоляне подожгли свой город. Но зачем? Разрушать то, что создал своими руками, и только ради того, чтобы созданное не досталось врагу? Если не мне, значит, никому? Варварство! Перед стеной огня метались черные фигурки поляков. Кто-то еще надеялся, что не весь деревянный Смоленск горит, и можно будет отыскать в уцелевших теремах какое-нибудь добро. Но лазеек в огненной стене не было. Смоленск не подпускал их к себе. Хлопья копоти порхали в горячем воздухе, как черные бабочки. Сквозь рев огня вдруг стали слышны крики. «Поджигателя поймали! Поджигателя ведут!» Сигизмунд самолично вышел из шатра. К нему подвели молодого мужика с вывернутыми назад руками. Это был один из тех самых купцов, что приходил к Шейну на Фроловскую башню и пытался учить воеводу вести дела по-купецки. «Пёсья кровь! Быдло!» — только и мог вымолвить король. «Повесить! Повесить сейчас же! Повесить под стеной крепости, чтоб грубый народ видел, что будет со всеми посягателями на собственность польского короля и его армии, а на грудь ему доску и написать по-русски «поджигатель».» Мужик посмотрел королю прямо в глаза, вдруг улыбнулся, легко стряхнул поляков и побежал прямо в вертящийся огненный смерч. Его никто не преследовал. Король молча смотрел ему вслед, не веря до конца в реальность происходящего. В пламени мелькнул и исчез черный силуэт.

0: Ростовский. Но говорил он с жаром, придававшим еще больше величия его крупной осанистой фигуре. «Я готов сей же час возглавить наши войска и двинуться к Москве. Бескрайние равнины дикой России станут свидетелями беспримерного мужества и полнейшего превосходства сил Европы, объединенных под священным знаменем вашего величества. Я вернусь с короной московских царей в моем походном ранце, чтобы положить ее к ногам вашего величества». Сигизмунд взмахнул рукой, прервав тем самым поток красноречия своего военачальника, и извительно осведомился. «К Москве? Вы собираетесь идти к Москве, пан рыцарь Гетман? Вы отказываетесь штурмовать Смоленск?» Жалкевский замялся. «Но, мой милостивый король, я полагаю, что осада города может оказаться эффективнее его штурма». «Осада?» Раз придя в раздражение, Сигизмунд уже не мог успокоиться. «Пан Гетман всерьез предлагает длительную осаду? Или вы не верите в свою, в нашу фортуну и в то, что с нами Господь и Пресвятая Дева? Ваше Величество!» — воскликнул уязвленный Гетман. «Я объехал весь Смоленск, все видел своими глазами. Я отправлял разведчиков, изучал фортификации и советовался со знатоками таких дел. Это очень хорошая крепость, возможно, самая новая в Европе, возможно, одна из лучших в Европе. И я не думаю, у меня есть другие планы, пан Гетман. И кроме того, мы здесь не в Европе». Сигизмунд хотел вскочить с кресла, однако запутался в складках алой бархатной мантии, надетой поверх стальной с золотыми насечками кирасы. «Разрази тебя гром! Дайте кто-нибудь руку! Так... И отстегните, пес вас, сожри эту тряпку, чтоб я мог выбраться из нее и сесть. Так вот, мы не в Европе, пан Гетман. Мы в диком краю, населенном злобными нелюдями. На что они могут быть способны? Думаете, это крепость? Да у них наверняка все сделано, как это они говорят, на слюнях».
1: «Русские говорят на соплях», — осмелился поправить короля Жалкевский. «Я был бы рад ошибаться. Но я сам объехал крепость и убедился, в чем вы могли убедиться, озирая эту громадину снаружи? В чем вы могли убедиться, озирая эту громадину снаружи?» — взревел Сигизмунд. «Можно подумать, нет других возможностей взять Смоленск, кроме как снаружи. Все, пан рыцарь, я высказал свою королевскую волю. Штурм — это дело рыцарства, осада — удел трусов. Кстати...» Сигизмунд обернулся к писарю, незаметно сидящему за столиком в углу шатра. «Запишите это для хроники. Неплохо сказано. Итак, штурм. Завтра с рассветом прицельным пушечным огнем нужно вышибить пару крепостных ворот». «Это невозможно, ваше величество», — решился прервать короля Гетман. «Враг предусмотрел такую возможность. Перед каждыми воротами выстроены бревенчатые срубы. Они заполнены землей, и чтобы разрушить такой сруб, понадобится бить по нему из пушек несколько дней. У нас не хватит ни ядер, ни пороха. Точнее, их потом не останется на другие боевые действия. К тому же ворота расположены не спереди, а сбоку башен. Чтобы их снести, надо стрелять вдоль стены. А это невозможно, мой король. Тем лучше». Сигизмунд смутился, но лишь на мгновение. «Тогда ночь, и тогда петарды. Это будет эффектно. Переносим штурм на эту же ночь. Итак, петардами взрываете двое ворот. Какие сами выбираете?» И начинается атака. С двух сторон, двумя колоннами, в ворота врываются лучшие роты. Это дело я доверяю моим немцам. И, возможно, этим рубакам-венграм, у них отличный напор. Затем двинутся наши конные хоругви. Мы захватываем крепость, и я даю моим воинам день на добычу. А на другой день мы выступим на Москву. Путь будет свободен. Сзади нам никто уже не сможет угрожать. Ваша милость, пан Гетман, я назначу вас начальником здешнего гарнизона. Через 2 недели я надену варварскую корону русских царей. Только надо не позабыть, как следует протереть ее розовой водой с уксусом. Все. Кстати, про уксус тоже запишите». Опытный Жалкевский, наделенный даром дипломатии не менее, чем воинским талантом, понял, что возражать смысла не имеет. Подступив к стоявшему подле кресла походному сундуку с разложенным на нем планом, он дважды ткнул в него булавой. «Тогда вот здесь. Копытецкие

0: Рамевские ворота. «Позвольте, Ваше Величество!» Это произнес полковник-немец, до сих пор хранивший молчание. Фриц уже знал этого человека. Офицера звали Людвиг Вейер.
1: «Что еще?»
0: Нетерпеливо обернулся в сторону немца король. «Я хочу сказать, Ваша милость, что подобный план штурма весьма опасен. Даже если бы ворота были расположены спереди башен, мы бы не смогли до них достать. Упомянутые его милостью паном Гетманом русские оборонительные сооружения могут не только воспрепятствовать пушечному обстрелу ворот, они также перегораживают подступы к ним и позволяют обороняющимся вести фланкирующий огонь. Кроме того, готовые к штурму войска не увидят за этими заграждениями, действительно разрушены ворота или нет, тем более в ночное время суток. Можно подать сигнал к наступлению с помощью горна», — подал голос Фриц и неожиданно добавил: «Я готов это сделать». Он впервые в своей армейской карьере присутствовал на столь высоком совещании. И ему не нравилось здесь буквально все. Фриц как-то очень остро почувствовал, что за любым неправильным решением кровь и смерть простых солдат, точно таких же, каким до недавней поры был он сам. А откуда взяться решением правильным, если командующий никого не слушает, а сам уперся как баран? Собственный порыв удивил Фрица, но был совершенно естественной реакцией профессионала.
1: «Видите?»
0: — Сигизмунд гневно обвел взглядом собравшихся. «Видите, какую отвагу проявляет этот молодой офицер? Вперед, мой верный, как вас там зовут, мой верный германец! Вам не терпится проявить себя в деле, вперед же! Вперед! А вы представляете себе, каковы будут потери?» Позволил себе чуть повысить голос полковник Вейер. «Двигаться нашим частям придется в узком пространстве между стенами и защитными срубами. Пространство хорошо простреливается. Мои воины — люди отважные. Они, если нужно, пойдут на смерть. Но ради чего? Даже если ворота удастся взорвать, нас встретят таким огнем, что войти внутрь крепости смогут лишь единицы. А там, между прочим, есть еще гарнизон».
1: «Какой еще гарнизон?»
0: Король вновь вскочил и уже всем корпусом повернулся к полковнику.
1: «Мне все известно про их гарнизон. Причем, поверьте мне, уже давно. 200 дворян, годных к бою, да 300 аркебузников, как их там называют, стрельцы? Главные силы давно выведены из крепости. Ну, понабирал еще этот их воевода из деревень всякий мужицкий сброд.
0: Я воевал в армии Якоба де Лагарди и знаю, как умеют сражаться их ополченцы, Ваше Величество. Они весьма упорны, особенно в осадах. Я присоединяюсь к прежнему мнению пана Гетмана. Штурм без серьезной подготовки очень опасен».
1: «То есть вы не хотите вести своих людей в атаку?»
0: Сдвинул брови Сигизмунд.
1: «Отчего же? Вы нам платите и приказываете. Прикажете, и мы пойдем».
0: Вейер был невозмутим. «Но чтобы не быть повинным в гибели моих людей, я, с вашего позволения, сам пойду к воротам с петардой. У меня есть опыт подрывных работ. Гарнистом возьму одного из своих солдат. А этот храбрый офицер...» Клаус повернулся к Фрицу. «Пусть идет к другим воротам. Два немецких офицера на одни ворота — слишком много чести для русских».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Платные гости. Последние несколько дней перед приездом этих ужасных людей, как окрестил их тетя Поли, были, конечно, суматошными. Но они были счастливыми, потому что Поллианна решила не уставать и не расстраиваться, какими бы запутанными или безвыходными ни оказывались ситуации. Пригласив Нэнси и ее младшую сестренку Бетти себе в помощь, она бегала по дому из комнаты в комнату, все устраивая и благоустраивая для будущих квартирантов. Миссис Чилтон почти ничем не могла помочь, прежде всего из-за того, что нехорошо себя чувствовала. Кроме того, ей все это не нравилось, потому что уязвляла ее харрингтонскую гордость, задевала имя и положение. Поэтому с ее губ постоянно срывались стоны. «Ох, Поллианна, Поллианна! Только подумать, что наше поместье дошло до такого состояния». «Это совсем не так», — смеясь утешала ее Поллианна. «Просто семейство Керрио приезжает в поместье Харрингтонов». Но миссис Чилтон не так легко было переубедить. Она осуждающе взглянула и глубоко вздохнула. И Поллианне пришлось оставить ее наедине с мрачными мыслями. Наконец, Поллианна вместе с Тимоти, который теперь владел их лошадьми, поехала на станцию, чтобы встретить вечерний поезд. До сих пор ничто, кроме уверенности и радостного предчувствия, не наполняло ее сердце. Но с гудком паровоза ее охватили сомнения, застенчивость и тревога. Она поняла, что ей практически почти безо всякой помощи придется делать все. Вспомнила она и миссис Керрио, ее изысканный вкус. Кроме того, она представила, что рядом будет молодой человек, совершенно не похожий на того мальчика, с которым она когда-то дружила. На одно короткое мгновение ей захотелось убежать куда-нибудь. «Тимоти, мне нехорошо. Я скажу, чтобы они уезжали». Невнятно пробормотала она и повернулась, как будто пытаясь убежать. «Что?» — воскликнул пораженный Тимоти. Одного взгляда на его лицо было достаточно. Поллианна рассмеялась и настороженно выпрямилась. «Да ничего, не обращай внимания». «Смотри, они здесь!» — задыхаясь, проговорила она и, почти придя в себя, бросилась вперед. Она сразу их узнала. Костыли в руках у высокого кареглазого человека уничтожили всякое сомнение. Сначала все они жадно обменивались рукопожатиями и бессвязными восклицаниями. Затем каким-то образом она оказалась в коляске рядом с миссис Керрио, а напротив сидели Джемми и Сэдди. Тут-то ей представился случай взглянуть на своих друзей и заметить, как они изменились за 6 лет разлуки. Миссис Керрио просто поразила ее. Она забыла, что та такая милая, что ресницы у нее длинные, а сияние глаз просто обворожительно, и поймала себя на завистливые мысли о том, как совпадает это безупречное лицо с эталоном красоты. А больше всего она обрадовалась, что исчезли складки мрачности и недовольства. Затем она повернулась к Джемми. Здесь ее опять ожидал сюрприз, и по той же самой причине. Джемми стал красивым. Его темные глаза, бледное лицо и темные вьющиеся волосы были просто неотразимы. Потом взгляд ее случайно упал на костыли, и горло перехватило от жалости. Потом она повернулась к Сэдди. Та не очень изменилась с тех пор, как они встретились в парке. Но Поллианна с одного взгляда заметила, что волосы, одежда, манеры, разговоры и характер ее стали совершенно другими. Джемми первым нарушил молчание. «Как мило с твоей стороны, что ты позволила нам приехать», — обратился он к Поллианне. «Знаешь, о чем я подумал, когда прочел твое письмо? «Ну, конечно, не знаю», — проговорила Поллианна. Она все еще видела костыли, стоящие рядом с ним, и горло ее все еще было сдавлено. Я подумала о маленькой девочке в парке с мешочком орехов для сэра Ланселота и леди Джинниверы. «Ты просто принимаешь нас вместо них, потому что у тебя есть мешочек орехов, и ты не будешь счастлива, пока не поделишься с нами». «Мешочек с орехами!» — засмеялась Поллианна. «Да-да, только сейчас твой мешочек, проветренный деревенским воздухом комнаты и парное молоко, и яйца прямо из курятника, развивал свою мысль Джемми. Но это почти одно и то же. Лучше предупредить тебя сразу. Помнишь, какой жадный был сэр Ланселот?» И он многозначительно замолчал. «Ничего, я рискну», — улыбнулась Поллианна, радуясь тому, что тетя Полли не присутствует, чтобы услышать, как ее самые худшие предсказания исполняются почти с первых же минут. «Бедный сэр Ланселот. Интересно, кормит его кто-нибудь сейчас? Да и вообще, там ли он? Если он еще там, то он сыт», — весело прервала их миссис Керри. «Этот необыкновенный мальчик наведывается туда, по крайней мере, раз в неделю, с карманами, полными орехов. Его можно выследить по дорожке зерен. Бывает, я заказываю кашу на завтрак, а кухарка мне докладывает: мистер Джемми скормил крупу голубям». «Позвольте мне», — оживленно вставил Джемми. И Поллианна уже слушала вместе с остальными старую очаровательную историю о двух белочках, живших в солнечном саду. Позже она поняла, что имела в виду Делла Уэзербай, когда они подъехали к дому. Как при вспышке молнии она увидела, что Джемми подхватил свои костыли и вылез из коляски. На эти короткие 10 минут он заставил ее забыть о своем недостатке. Поллианна с облегчением расслабилась, познакомив тетю Полли с гостями. Все прошло намного лучше, чем она ожидала. Новоприбывшие откровенно радовались старинному дому, и хозяйке просто невозможно было сохранить свою чопорность. Кроме того, не прошло и часа с тех пор, как они приехали, а обаяние Джемми проникло даже через эту непроницаемую броню. Поллианна отметила, что самая большая опасность миновала, и тетя Полли, сама того не подозревая, заняла положение гостеприимной хозяйки. Однако Поллианна отлично понимала, что не весь груз снят с ее плеч. Перед ней была уйма работы. Бетти, сестренка Нэнси, изо всех сил старалась помочь, но она все же не Нэнси. Ее приходилось учить, а учение всегда занимает много времени. Беспокоило и то, что не все удавалось сделать так, как нужно. Пыль на стульях была для нее драмой, осевший торт — трагедией. Постепенно, после настоятельных уговоров миссис Керри и Джемми, она стала реагировать на это легче. Она поняла, что настоящей бедой для ее друзей были не пыльные стулья и не осевший торт, а тревога и усталость на ее собственном лице. «Ты думаешь, нам недостаточно того, что ты позволила нам приехать?» — говорил Джемми. «Решила замучить себя работой, чтобы нас покормить?» «Да мы и не сможем столько съесть», — засмеялась миссис Керри. «А то у нас будет заворот», как выражается одна из моих девушек, когда что-нибудь не идет ей на пользу. Через некоторое время стало совсем хорошо. Новые члены семьи легко влились в повседневную жизнь. Не прошло и суток, как миссис Керри вынудила миссис Чилтон задавать ей довольно интересные вопросы о новом доме для рабочих девушек. А с Эдди и Джемми спорили, предлагая почистить горошек или нарезать цветов. Уже почти неделю пробыли Керри в поместье, когда как-то вечером нанесли визит Джон Пентлон и Джимми. Поллианна хотела, чтобы они пришли поскорей, и теперь с гордостью представляла гостей друг другу. «Вы мои самые близкие друзья. Я хочу познакомить вас, чтобы мы могли дружить все вместе», — объяснила она. Джимми и мистер Пентлон были просто потрясены обаянием и красотой миссис Керри. И это Поллианну не удивило, но ее поразило выражение лица миссис Керри, когда она увидела Джимми. «Мистер Пентлон», — воскликнула она, — «мы не встречались с вами раньше?» Честные открытые глаза Джимми смотрели на нее с восхищением. «Кажется, нет», — улыбнулся он. «Я уверен, что никогда вас не встречал. Уж я бы это запомнил». И он слегка поклонился. Все дружно рассмеялись, а Джон Пентон добавил: «Прекрасно, сын, прекрасно для твоих лет». Миссис Керрио слегка покраснела и присоединилась к общему смеху. «Нет, в самом деле», — настаивала она, — «кроме шуток, в вашем лице есть что-то очень знакомое. Я думаю, что я где-то вас встречала».
2: «Вполне возможно», — воскликнула Поллианна.
1: «Джимми учится в Бостоне, в техническом колледже. Он будет строить мосты и плотины», — закончила она, бросив веселый взгляд в сторону молодого человека, все еще стоящего перед миссис Керрио. Все опять дружно рассмеялись. Но Сэдди заметила, что Джимми не засмеялся, а судорожно закрыл глаза, словно от боли. Сэдди знала, почему Джимми не засмеялся, и быстро перевела разговор о книгах, цветах, зверях и птицах, которых Джимми знал и понимал. И все заговорили с таким же оживлением, как и о мостах, о плотинах, которых он никогда не может строить. Никто ничего не заметил, даже Джимми, которого это касалось больше всех. Когда визит кончился, миссис Керри опять подумала, что где-то раньше встречала молодого Пентлона. «Встречала, я точно знаю. Только где?» — размышляла она. «Конечно же, это могло быть и в Бостоне, но...» Она не закончила фразы и, помолчав, добавила: «Во всяком случае, он очень приятный молодой человек. Мне он понравился». «Я так рада! Мне он тоже нравится!» — согласно кивнула Поллианна. «Он мне всегда нравился!» «Ты его давно знаешь?» — задумчиво спросил Джимми. «О, да! Я знаю его много лет, с тех пор, когда я была маленькой девочкой. Тогда он был Джимми Бин».
3: «Джимми Бин? Разве он не сын мистера Пентлона?» — удивленно спросила миссис Керрио.
2: «Нет, он усыновлен».
1: «Усыновлен?» — как эхо повторил Джимми. «Тогда он ему такой же сын, как я?» И в голосе его прозвучала почти радостная нотка. «Нет, у мистера Пентлона нет своих детей, и он никогда не был женат. Он хотел однажды, но не женился». Поллианна вдруг покраснела, и голос ее изменился. Она не могла забыть, что ее мать очень давно сказала «нет» этому самому Джону Пентлону. И из-за нее он был обречен на долгие годы одиночества. Однако миссис Керрио и Джимми, не подозревая истинной причины, а только увидев, как вспыхнули щеки Поллианны и как она смутилась, сделали одинаковое заключение. «Неужели?» — задали они себе один и тот же вопрос. «Этот Джон Пентон был влюблен в Поллианну? Она же дитя по сравнению с ним!» Вслух они, конечно, этого не сказали, поэтому ответа не получили. Но так случилось, что мысли, хотя и невысказанные, остались незабыты, а аккуратно спрятались в закутке ума, чтобы развиться, если представится случай.

Летние дни. Еще до приезда гостей Поллианна говорила Джимми, что она надеется на его помощь, когда придется их развлекать. Тогда он не выказал особого желания помочь ей, но не прошло и 4 дней с тех пор, как они приехали, а он уже просто жаждал исполнить эту роль, судя по частоте и продолжительности его посещений. Он щедро предлагал в их распоряжение лошадей и автомобиль. Между ним и миссис Керрио с первого взгляда возникла самая сердечная дружба, основанная, по-видимому, на сильной взаимной симпатии. Они гуляли, разговаривали и даже составляли планы для дома, который можно осуществить зимой, когда Джимми будет в Бостоне. Джимми тоже уделяли внимание. Не забыта была и Сэдди. Миссис Керрио относилась к ней как к члену семьи и внимательно следила за тем, чтобы она была участницей всех бесед и увеселений. Не только Джимми устраивал развлечения. Вместе с ним все чаще и чаще появлялся Джон Пендлон. Они гуляли, устраивали пикники, катались на лошадях и в автомобиле, а долгие чудесные вечера проводили на Харрингтонской веранде. Поллианна была в восторге. Платные гости не только хорошо отдыхали, но и подружились с Пентлонами. Словно клуша над цыплятами, она кружилась по веранде, изо всех сил стараясь сделать так, чтобы друзья ее подольше оставались вместе и были счастливы. Однако ни Пентлонов, ни Керрио не удовлетворяло то, что Поллианна оставалась просто зрителем их развлечений, и они настойчиво приглашали ее присоединиться к ним, не признавая никаких возражений. «Как будто мы позволим тебе заниматься этим тортом с глазурью», — набросился на нее однажды Джимми. «Ты только посмотри, какое утро! Мы пойдем в ущелье и обед возьмем с собой, и ты идешь с нами!» «Джимми, я не могу!» «Да правда не могу!» — протестовала Поллианна. «Почему? Обед здесь нам не нужен. Мы не придем обедать. Ну, а с собой мы и все возьмем». «Нет, ну скажи, ну что тебе мешает пойти с нами?» «Джимми, я не могу. Нужно покрыть торт глазурью». «А зачем нам глазурь?» «И вытереть пыль. Нам пыль не мешает. И заказать провизию на завтра. Дай нам сухари и молока. Мы предпочитаем тебя и сухари, чем шикарный обед без тебя». «Я не могу перечислить всего, что нужно сегодня сделать. А я и слушать не буду», — весело отпарировал Джимми. «Перестань искать отговорки. Иди и бери свою шляпку. Я видел на кухне Бетти и сказал ей, чтобы она собрала нам еды. Ну, беги!» «Джимми, ну какой ты чудак!» — рассмеялась Поллианна, пятясь назад, так как он потянул ее за рукав. «Да не могу я идти с вами!» Но она пошла. И не один раз. Настаивал не только Джимми, но и Джимми, и мистер Пентлон, не говоря уж о миссис Керрио и Сэдди, и самой тете Полли. «Ну, конечно, я рада пойти», — радостно вздыхала она. «Но никогда в жизни не было таких квартирантов, которые предпочитали бы молоко с сухарями. И, конечно, никогда не было такой хозяйки, которая бы развлекалась на пикниках». Кульминационный момент настал, когда Джон Пентлон предложил, чтобы они отправились на 2 недели в горы за 40 миль от города к маленькому озеру. Согласились все, кроме тети Полли. Оставшись с Поллианной наедине, она сказала ей, что, конечно, хорошо, что Джон Пентлон вышел из угрюмого отшельничества, в котором пребывал так много лет, но нет никакой необходимости стараться снова стать 20-летним. Он же, по ее мнению, этим занимается. Другим она холодно заявила, что не собирается спать на сырой земле и есть всяких жуков и пауков. Кроме того, на ее взгляд, это неразумно для тех, кому уже за 40. Если Джон Пентлон и почувствовал укол, то не показал виду. Интерес его и энтузиазм нисколько не уменьшились, и скоро план предстоящей экспедиции был готов. Решено было единогласно, что если тетя Полли не хочет идти, для остальных это не указ. «Миссис Керрио согласна, и это главное», — легкомысленно заметил Джимми. Целую неделю говорили о палатках, провизии, снаряжении, фотоаппаратах, удочках и не делали ничего, что не касалось приготовления к путешествию.
«Давайте все сделаем по-настоящему», — задорно предложил Джимми. «Да, миссис Чилтон, включая жуков и пауков», — добавил он с веселой улыбкой, глядя прямо в ее сердитые глаза. «Никаких игрушечных хижин. У нас будет настоящий лесной костер с печеной картошкой, а мы будем сидеть вокруг него, рассказывать всякие истории и жарить кукурузу на длинных палочках. Еще мы хотим плавать, кататься на лодке, ловить рыбу», — звонко сказала Поллианна. Увидела лицо Джимми, поперхнулась и добавила: «Ну, конечно, не все время. Мы сможем и спокойно посидеть, поговорить и даже почитать». Глаза у Джимми потемнели, а лицо побледнело. Он раскрыл рот, но не успел произнести и слова, как в разговор вступила Сэдди Дин. «Ох да, нас ожидает масса неожиданностей», — возбужденно заговорила она. «Я уверена, что-нибудь произойдет. Например, прошлым летом в Мэне миссис Кэррио поймала такую рыбу, и это было... Ну, расскажи им», — повернулась она к Джимми. Джимми рассмеялся и тряхнул головой. «Они ни за что не поверят», — возразил он. «Ну, давай», — поддержала подруга Поллианна. Джимми все еще мотал головой, но лицо его приобрело нормальный оттенок, и в глазах уже не было боли. Поллианна удивленно посмотрела на Сэдди, которая, вдруг расслабившись, с явным облегчением откинулась на спинку качалки. И, наконец, настал назначенный день. Все уселись в большой автомобиль Джона Пентона. Вел его Джимми. Машина заворчала, стуча и громыхая, тихонько тронулась. Послышался шумный, веселый хор прощальных слов и долгий гудок сигнала под уверенной рукой шофера. Поллианна часто вспоминала первую ночь в горах. Ощущения были новые и просто замечательные. К 4 часам 40-мильное путешествие подходило к концу. Правда, последние полчаса машина прыгала по кочкам и выбоинам старой проселочной дороги, не очень удобной для автомобиля. Для шофера эта часть пути стала просто кошмаром. У остальных же пассажиров, которых не беспокоили незаметные выбоины и зигзаги, самый вид зеленых арок, под которыми приходилось пригибаться, вызывал новые взрывы смеха. Показалось место, на котором Джон Пентон собирался разбить лагерь. И он облегченно вздохнул, вспоминая, как был тут много-много лет назад. «Ой, какая красота!» — почти хором вторили остальные. «Рад, что вам понравилось. Я думаю, это подходящее место», — кивнул Джон Пентон. «Я немного волновался, ведь все меняется, и иногда до неузнаваемости. Конечно, и здесь кое-что заросло бурьяном, но это мы можем легко привести в порядок». Все дружно принялись за работу. Одни расчищали место, другие ставили палатки, разгружали автомобиль, раскладывали костер, устраивали кухню, кладовую. Во всей этой суматохе Поллианна обратила внимание на Джимми, и сердце ее сжалось от страха. Она неожиданно поняла, что гамаки, пеньки, кучки сосновой хвои не очень удобны для костылей, и заметила, что Джимми это тоже понял. Несмотря на свою немощь, он старался принять участие в работе, и вид его очень ее беспокоил. Дважды она бросалась к нему и подхватывала коробки, которые он пытался нести. «Давай я помогу тебе», — предложила она. «Ты уже достаточно поработал». А во второй раз она добавила: «Пожалуйста, пойди и сядь где-нибудь, отдохни. У тебя вид очень усталый». Если бы она внимательнее посмотрела на него, то заметила бы, как пробежала тень по его лицу. Но она не смотрела и этого не увидела. К своему удивлению, она увидела, как Сэдди стала ронять коробки, и закричала: «Ой, мистер Кэррио, помогите мне, пожалуйста!» Джимми быстро направился к палатке, стараясь удержать в руках связку коробок и пару костылей. Поллианна повернулась к Сэдди, но не успела произнести и слова, как та поднесла палец к губам и торопливо пошла ей навстречу. «Я знаю, что ты подумала», — тихо сказала она, когда подошла поближе.
Разве ты не видишь? Ему обидно, когда думает, что он не может сделать того, что делают другие. Посмотри, какой он теперь счастливый. Полиана оглянулась и увидела. Она увидела, как Джейми со всей осторожностью, стараясь удержаться на одном костыле, опустил свою ношу на землю. Она увидела счастливый лучик на его лице и услышала, как он небрежным тоном произнес: «Вот и еще одно сокровище от мисс Дин». «Ох, ну, конечно, я вижу!» — выдохнула Полиана, поворачиваясь к Сэдди. Но той уже не было. После этого Полиана часто наблюдала за Джейми, хотя и старалась, чтобы ни он, ни кто другой этого не заметил. И чем больше она наблюдала, тем больше сжималось ее сердце. Дважды она видела, как он старался сделать то, что ему непосильно. Сначала это была коробка, которую он не мог поднять. Второй раз — складной стол, слишком громоздкий, чтобы нести его с костылями. Каждый раз она видела тревожный взгляд. Не заметил ли кто? Он быстро уставал, и на лице его вместо обычной веселой улыбки была гримаса боли. «Я должна была подумать», — упрекала себя Полиана, чувствуя, как глаза ее застилают слезы. «Я должна была понять, что нельзя ему ехать в такое место. Лагерь, как бы не так. Да еще и с костылями. Но почему я не подумала, прежде чем мы выехали?» Но спустя час, когда все уселись вокруг костра, она получила ответ на свой вопрос. Перед мерцающим огнем в душистой темноте они опять унеслись в сказочное царство, как по волшебству выстроенные Джейми. И Полиана забыла о его костылях.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: На прошедших выходных в Нижнем Новгороде прошел второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». Под девизом «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия» две крупные площадки города, Нижегородская ярмарка и парк культуры и отдыха «Дубки» собрали гостей со всей страны, чтобы поговорить об очищении родного языка от нецензурной лексики. Мы побывали на этом мероприятии. Подробности в нашем репортаже. Девочки в нарядных платьях, а мальчишки по-джентльменски элегантные. Вместе с родителями мастерят книжные закладки и значки, расписывают косынки и выкладывают мозаику. На своих изделиях выводят «Слово мама свято, говори без мата». Рядом звучат песни, стихи, пронзительные слова о величии и красоте русского языка, о святости и глубоком смысле материнства. Тема фестиваля – проблема языковой скверны, ее масштаб и последствия, призыв к прозрению и объединению. Только совместные усилия позволят остановить войну против слова и разрушение русского общества. Об этом в своем приветствии к участникам фестиваля сказал благочинный Молитовского округа иерей Антоний Балабанов.
2: Ни одно поколение заходило скверно. Скверна, которая разрушала наше общество. И эта скверна настолько зашла в наш быт, нашу жизнь, нашу речь. Многие стали думать, что это культура русского языка. Никому не секрет, что это использует брань даже в детских садах. И дай Бог нам помощи разобраться в этой огромной проблеме, болезни, которая разрушает нас, разрушает наших детей, и избавиться хотя бы в каждой семье. Один из членов семьи, если начнет избавляться, он начнет освещать и очищать свою семью. Всем Божьей помощи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Сегодня мы приветствуем вас на втором общероссийском фестивале проекта «Россия без сквернословия». И начать наш фестиваль мы предлагаем с нашей первой совместной работы на Нижегородской земле. Внимание! Ролик «Россия без сквернословия. Нижний Новгород».
1: Фестиваль открыл видеоролик проекта «Россия без сквернословия». С призывами остановить поток речевой брани обращается Владимир Владимирович Путин, патриарх Московский Кирилл, а вслед за ними медики, педагоги, деятели науки и культуры, волонтеры и ветераны СВО.
5: Матерная ругань – корень мать. Мы в безумии своем хулим святой. Богородицу хулим, Россию мать.
6: Мам, дочь, жену – все дорогое.
7: Не ругайтесь матом, мужики. Матерей и жен не проклинайте. Сквернословием сердце и мозги – честь, любовь и веру не морайте.
8: Говорят, что слова ничего не значат, а сами слова не плачут, не блестят, не приносят удачу.
1: Война против слова – это война против Бога и образа Божьего в человеке. Сделала вывод, приветствую нижегородцев, автор и руководитель общероссийского проекта Олеся Дьяченко.
9: Не было такого периода еще в нашей стране, когда была так развита война против слова. А ведь война против слова – это война против Бога.
1: Фестиваль проекта «Россия без сквернословия» впервые прошел в прошлом году в Москве. В 2026-м эстафету принял Нижний Новгород, где уже на протяжении 2 лет активно и плодотворно работает региональное отделение. Олеся Александровна поблагодарила нижегородцев за поддержку проекта, организацию фестиваля и сравнила вклад наших земляков в борьбу с речевой скверной с подвигом Минина и Пожарского.
9: Как когда-то в смутное время именно с Нижнего Новгорода пришла помощь всей России, всей нашей стране-матушке. И сейчас действительно то самое крепкое плечо представляет Нижний Новгород. Наше самое сильное, крепкое отделение, духоносное, я бы так сказала. И я уверена, что все жители Нижнего Новгорода просто не имеют права вести себя по-другому. С Богом!
10: Как это обосновано с научной точки зрения?
3: Те тезисы, которые вы видите, они изучены нейропсихологами с точки зрения общения с взрослыми, с детьми. И выявлены основные тенденции, которые показывают, как психология, психика, которая формируется у нас с помощью слов, влияет на здоровье человека.
1: На фестивальной сцене нейропсихолог из Москвы, помощник руководителя волонтерского движения «Благотворительная медицина» Татьяна Гринкевич. Ее лекция под названием «Сквернословие и здоровье» основана на исследованиях современного нейропсихолога и нейрофизиолога Валерии Пенигиной, которая доказала прямой вред мата для ДНК, здоровья и когнитивных функций человека. По словам Татьяны, результаты этой работы помогли ей подобрать весомые аргументы и, наконец-то, достучаться до тех, кто привык считать мат безобидным.
10: Благодаря знакомству вот с этим исследованием по нейропсихологии Валерии Пенигиной, которая сама нейропсихолог, нейрофизиолог, она работает именно с болезнями мозга, с точки зрения психологии и медицины, я нашла ответ, что мы можем зайти с физиологической стороны, объяснить, как слова влияют на работу нашего мозга, на наше здоровье и на будущее нашего поколения. А поскольку многие в моем окружении уже имеют семьи, и какие бы у них ни были ценности сейчас по отношению ко мне, они все равно заинтересованы, чтобы у них детей жизнь была лучше. И эти аргументы, что слова, даже если не напрямую к детям говорятся, а просто произносятся фоном в их присутствии, в семье, не где-то там на улице, копят общий негативный фон. Уже это не к вопросу о культуре, а к вопросу работы организма. И потом это может ребенок перенимать. Или просто видеть модель тревожного родителя, который не имеет сил, эмоций, слов, чтобы выразить все то, что он чувствует, даже если это решение какой-то обычной рабочей задачи, на него передается как модель, которую нужно исполнять.
1: Фестиваль в Нижнем Новгороде собрал единомышленников от Мурманска до Краснодарского края. Из Новороссийска приехала куратор местного отделения «России без сквернословия» Надежда Митрофанова. Она преподает в транспортном колледже Государственного Московского университета имени Ушакова. Именно там со своими студентами она впервые провела авторский марафон «21 день без сквернословия», который сейчас уже стал федеральным проектом. Надежда призналась, что всегда старается поддерживать своих коллег из других регионов, которые борются с языковой скверной у себя на местах.
11: Трудно, когда ты начинаешь, когда ты заявляешь в своем регионе, что давайте бороться с нецензурной бранью. Конечно, когда ты выходишь один в поле воина, это трудно. Поэтому, зная это, конечно, как не поддержать, как не узнать в лицо своих коллег, не пообщаться с ними, посмотреть в глаза.
12: Мы дожили до такого, извините меня, свинства, что нам стало стыдно быть хорошими. Мы лучше будем плохие, вот как они, вон там. Еще будем гордиться тем, что плохие. Нам надо заканчивать материться. Желательно сегодня, желательно сейчас, в эту секунду.
1: В течение дня тематические мастер-классы и речевые игры. Показ видеороликов и мультфильмов проекта. Моноспектакль, литературно-музыкальная постановка и, конечно, обмен опытом. Гости фестиваля не скрывают эмоции, охотно делятся впечатлениями и отмечают, насколько важным и своевременным оказалось это событие.
13: Ой, мы в восторге. Мы многому здесь научились, и многого не знали. Мне кажется, даже на государственном уровне это надо. Потому что сейчас все вот такие уже матери. Я всегда делаю замечания. Но это так уже режет слух.
14: Такие маленькие, один маленький.
13: Мы рады, что сегодня мы здесь.
15: Я хочу сказать большое спасибо организаторам. Очень нужные мероприятия. Мы ходим с внучкой, участвую и я, и внучка, нам очень нравится. Большое спасибо. Во всех квестах, во всем. И мы делали мозаику алмазную. Потом, вот видите, платочек разрисовали вдвоем. Сделали закладку, сделали значки, сделали маркеры. Да, подарим маме с папой и расскажем о мероприятии.
16: Для меня это очень важно, потому что я являюсь отцом троих детей. И для меня важно, чтобы дети понимали, что у нас чистая речь и богатый русский язык. А для того, чтобы это донести, это очень важно доносить и в социум, да, чтобы все остальные об этом говорили, знали и не ругались. Потому что очень часто дети говорят плохие слова, не понимая, что это плохо.
17: Русь, очнись и с Богом примирись. Вспомни то, чем предки жили верно.
18: Русский ты, тогда не матерись. Мат
17: духовный яд и сердце скверно.
1: Мы – то, что мы говорим. Не допускать грязи и скверны в своей речи – это для многих пока задачка со звездочкой. Но фестиваль в поддержку чистоты и культуры русского языка, прошедший уже во второй раз, как и сам проект «Россия без сквернословия», уверенно идет по стране. А значит, у нас есть надежда, что мы с этой задачей обязательно справимся. У России есть будущее, и мы напишем историю без грязи и сквернословия.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В этом году в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области очень плохое лето. Дожди льют уже вот 2 месяца, практически не переставая, и погода очень низкая. И в связи с этим все садоводы жалуются, что растения болеют, что они плохо плодоносят и так далее. И вот сейчас очень у многих лето подходит к концу, а завязи на помидорках еще совсем маленькие, цветов еще много, у которых совсем нет завязей. Как нужно ускорить созревание помидор, чтобы хоть какой-то урожай собрать? Есть несколько способов, уже испытанных давно, потому что, в общем-то, такое плохое лето у нас не один раз, а это уже повторяется периодически. Вот говорят, что последний раз это было лет 14-15 назад, и есть специальные меры. Первое – это нужно устроить прореживание кустов, максимальное прореживание кустов. То есть убрать все лишние листья, нижние листья. Там, между прочим, могут найтись и пасынки, которые выросли поздно, и они тоже оттягивают на себя питание. В общем, очень внимательно вот на эти вещи посмотрите. Нижние листья вообще нужно убирать даже не до первой кисти, как это вот во многих источниках пишут, а выше уже. То есть эту кисть надо полностью открыть, чтобы она была открыта солнцу. И когда вот на нее солнечные лучи попадают, то помидорки начинают лучше созревать. Второе. Как я уже сказала, нужно удалить все пасынки. Они вот могут внизу отрастать, и они будут продолжать отрастать до самого уже конца лета и осенью даже в пазухах листьев. То есть это тоже все внимательно посмотрите. Самые маленькие даже пасынки, все их уберите. Еще одна мера, вот ее не все выполняют, потому что жалко бывает, но нужно прищипнуть макушки и листья с бутонами и даже с открытыми цветами. Начинать это нужно в любое лето, не только в такой плохой, как в этом году, с конца июля. Потому что у нас в августе непредсказуемой совершенно бывает погода. Бывает хороший август, а бывает, ну, совершенно провальный, когда и холодно, и пасмурно, солнышка нет, и еще и низкая температура. Поэтому все, что не завязало плодов, все нужно убрать. Следующий прием – это даже нужно убрать те завязи, которые размером с горошинку и мельче. Вот они тоже не успеют у вас созреть. А питание они очень здорово оттянут от тех плодов, которые уже, ну, покрупнее, скажем, с грецкий орех у вас, да? Вы же хотите, чтобы они побольше немножечко налились. Теперь еще нужно снизить полив. Это тоже приводит к тому, что помидорки начинают лучше, быстрее краснеть. Почему? Потому что мы с вами им устраиваем стрессовые условия. Растения как бы боятся, что они останутся без семян, потому что это мы с вами выращиваем плоды. А растение выращивает не плоды, оно выращивает семена, которые находятся в этих плодах. Так вот, растение начинает бояться, что оно останется без семян, и ускоряется именно вызревание этих плодов. И вообще мы с вами гораздо больше поливаем растения, томаты наши, чем того требуется. Сейчас смотрите, какая влажная погода. И даже если в парнике не поливать, почва ведь она как губка. Она берет все равно в себя эту влагу. Представьте, вы положили на блюдце именно губку, например, которой вы моете посуду. Накройте ее стаканом каким-то, да? А вокруг этого стакана налейте воду. И все равно вот эта вода, она просочится туда, и точно так же губка ваша через некоторое время станет влажной. И точно так же берет в себя влагу вот эта почва. Наша с вами теплица стоит именно так, как стакан над этой губкой. Она же, эта теплица, снизу не перекрывает доступ влаги. Там же у нас внизу нет поликарбоната или пленки, да, он только сверху. И вот эта влажная почва, она в округе передает свою именно влагу и тепличным тоже вот этим грядкам. Поэтому сейчас полив, может быть, надо совсем исключить. Вы смотрите, пожалуйста, по своим листикам. Вы не поливать можете целую неделю, при этом приходите, и листья у вас не увяли, ничего плохого с ними не произошло. Так что вот уменьшение этого полива, оно может сыграть только положительную роль.
0: Огород без хлопот.

0: Мне напоминает...
1: Ты Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучися всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением смертью моей естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь, благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений глаз, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы и смираби, да не постыдимся.

0: спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробую девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительнице, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тебе Деву,

и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На пасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тебя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, единобо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имамо бо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

Евангелие от Луки, глава 15. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? И, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей своих и соседей, и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости бывает об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина имеет 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату искательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, мне дай следующую часть имения моего», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников своих». Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший все имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы снова говорим об иконографии очень важного евангельского события – преображения Господня. На основе Евангелия от Марка, Матфея и Луки чудесное преображение Христа на горе Фавор иллюстрируется перед его учениками Иаковом, Иоанном и Петром. Рассказывается о том, что лицо Христа «просветися, яко солнце, ризы же его быше белые, яко свет», а по Евангелию от Матфея и Марка «яко снег». Явились принесенные ангелами пророки Илия и Моисей, которые беседовали со Христом. Истоки композиции преображений, известной на Руси с домоангельского периода, восходят к раннехристианскому искусству. Изображаются горки. На горках стоят в центре, в ореоле света, Христос. По его сторонам пророки Илия и Моисей, а ниже – три пораженных чудом апостола. Часто к основной композиции добавляются сцены. Восхождение Христа с тремя апостолами на гору, то есть когда они шли до этого события, и нисхождение их с горы, то есть когда они возвращались после этого события с горы. В последних сценах обычно фигуры пишутся меньшего размера и вписываются симметрично по сторонам между уступами горок. Иногда добавляется еще один момент. Христос возбуждает, то есть будет апостолов после преображения. Кроме того, базовый основной сюжет образа преображения может быть дополнен следующими деталями. Моисей восстает из гроба, а Илия выходит из облаков, либо делают это с помощью ангелов. Это наглядное выражение древней, по своему началу, мысли о том, что Моисей и Илия призваны были на Фавор в качестве представителей от двух миров – умерших и живых. Они явились, по словам святителя Иоанна Златоуста, для того, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и над смертью. Сверх того, что Моисей должен был возвестить о славе Искупителя людям умершим, а Илия, как не испытавший смерти, людям живым. Выражение этой мысли приводится в служебной Минее в нескольких местах, где поется: «От земли уба апостоле, яко с небесе же фесфитянин Илия, Моисей же от мертвых». Кроме того, иногда, как показано на образе из Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского, Моисей и Илия оба переносятся ангелом к месту преображения на облаках. Кроме того, нужно сказать, что изображения этих двух пророков, Илии и Моисея, на горках напоминают о явлении им Бога на Синае и Хариве, о чем также упоминается в текстах службы на преображение Господне. Общая известность изображения рассматриваемого сюжета в иконописной практике привела к тому, что во многих иконописных подлинниках, то есть книгах, в которых описывается то, как должно изображать тот или иной образ, приводятся лишь краткие замечания по краскам окружающих одежд и среды этого образа. Есть и более подробное описание. Так, например, в одном из подлинников мы читаем: «Спас в облаке, одеяние белое, рукой благословляет, а в другой держит свиток. С левой стороны Спаса стоит Илия пророк, смотрит на Спаса. С другой стороны Моисей, в руках у него скрижали каменные, как книжка. Петр под горой лежит, Иоанн на камне пал, а смотрит вверх. Яков головой оземь, а ноги вверх, закрыл рукой лицо свое. На Илии риза празелень зеленая, на Моисее багор, багряная, на Иакове тоже празелень, на Петре вохра, на Иоанне киноварь». Это древние славянские обозначения цветов – красного, зеленого, желтого, связанные с природными компонентами, из которых они создавались. Праздник Преображения входит в число церковных 12 праздников, и его празднование – восходит еще к IV веку, но торжественное, повсеместное отмечание началось только с XV, когда папа Каллист III сделал его всеобщим на Западе в честь победы малых сил христиан над большим мусульманским войском. Мы же празднуем его каждый год и знаем эти таинственные события с благоговением.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о богослужебном почитании святого. Стоит назвать еще два богослужебных произведения. Это «Похвальное слово» и «Молитва». «Похвальное слово» сейчас практически не используется. Это когда в молитву добавляются различные элементы жития святого, его жизни, которой он сподобился святости. Но за богослужением обязательно мы слышим молитву. Молитву, которая обращена ко святому. Ее мы слышим и на богослужениях, и на молебнах. Она завершает и каждый акафист. Любая молитва, также написана в соответствии с церковными канонами, состоит как бы гимнографически из пяти частей. Первая часть – это обращение святому, которое должно быть кратким. Ведь, естественно, если мы к кому-то обращаемся, это непреложные законы диалога, если мы действительно верим, что святой нас слышит, мы же должны назвать его по имени. Например, мы можем обратиться: «О святый преподобный Иоанне», «О святая мученица Татьяна» и так далее. Вторая часть молитвы – это как бы историческое обоснование или тип события, на основании чего мы что-либо просим у святого. В третьей части молитвы говорится о нынешнем состоянии святого, о том, что он находится у престола Божия, о том, что он имеет дерзновение молиться, о том, что он стяжал благодать, о том, что он всегда видит наши нужды. В четвертой части содержится сама просьба. Что мы хотим получить от Бога, в чем мы хотим, чтобы святой нам помог. Просьба к святому помолиться может быть и общей, может быть и конкретной. В молитвах, которые мы говорим от лица церкви, просьбы, как правило, общие. Молитвы от нас, они, как правило, конкретные. И последнее, завершающая часть любой молитвы – это всегда прославление Святой Троицы. В этом непреложное исповедание истины нашей веры и упование на то, что святой пребывает именно у престола Святой Троицы и престола Божия. Заканчивается любая молитва словом «Аминь», то есть человек свидетельствует о том, что все сказано им истинно, в том, что для него это непреложно. «Аминь» означает окончание, «Аминь» означает истина. Поэтому, заканчивая эту программу, мне тоже хотелось бы сказать «Аминь». Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение Господне входит в число 12 праздников, то есть 12 самых значимых событий из земной жизни Христа и Богородицы. Его описание содержится в трех Евангелиях. В них говорится, что однажды Христос сказал ученикам, что некоторые из них еще при жизни увидят Царство Божие. Наступил день, когда Спаситель взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на высокую гору. Внезапно Христос преобразился. Его одежды и лицо стали сияющими, как снег. Явились два ветхозаветных праведника, пророки Илия и Моисей. Они беседовали с Христом о том, что вскоре ему предстоит отойти к Небесному Отцу. Вдруг гору окутало блистающее светлое облако. Апостолы ощутили такую невыразимую радость и счастье, что Петр, не в силах сдержать чувства, воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть!» А из облака послышался глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Изумленные апостолы пали на землю. Спаситель запретил ученикам говорить об увиденном до Его крестной смерти и воскресения. Он словно готовил их к страданиям и унижениям Голгофы. Ведь многие апостолы видели в Христе в первую очередь вождя и будущего царя, который освободит страну от римского владычества. Спаситель же показал, что, несмотря на божественную природу, он добровольно пошел на крестные муки за все человечество.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем. Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Преподобный Паисий Величковский. Годы жизни 1722-1794.

Духовному деланию преподобный Паисий Величковский учился на Афоне, родине русского монашества, колыбели аскетического просвещения, которого недоставало старцу в русских монастырях и молдавских скитах. Но и Афон в то время переживал период упадка. Обходя иноков, преподобный искал себе духовного отца-руководителя, но не нашел и пребывал в уединении, проводя жизнь в большой строгости. Двери кельи его никогда не замыкались, и ничего у него там не было, кроме икон и книг, которые он нашел с большим трудом и которые брал у болгарских иноков. Их-то он изучал и читал с крепким вниманием. С них-то и начал дело обновления иноческой жизни. Постепенно вокруг преподобного Паисия стали собираться монахи, желавшие строгой аскетической жизни. Преподобный Паисий, по совету со своей братьей, купил у Пантократорского монастыря ветхую келью святого пророка Илии и заново создал Ильинский скит. Иноки устроили здесь церковь, трапезную, пекарню, странноприимницу и 16 келий. Старец имел намерение братство более чем до 50 человек не увеличивать, почему и устроил 16 келий, каждую на троих. Славе Бога, с радостью перебрались иноки в новое свое убежище. Стройно потекла жизнь их, и увеличились еще более труды старца. Многие святогорские братья и новоприходящие, когда видели такую богоугодную жизнь Паисиевского братства, усердно просили старца принять их в свое стадо. Старец вынужден был принимать. Кельи для этих пришельцев не было, но они пристраивали келийки при каменной стене под первыми кельями, на двоих-троих. Трудились же все вместе, и сам старец днем делал ложки, а ночью он спал не более 3 часов, занимался переводом отеческих книг с греческого на славянский язык и исправлением древних славянских текстов. От одного из своих братьев, Макария, он научился не только разговорному новогреческому языку, но и древнему книжному. Кроме скитского братства, многие святогорские иноки других обителей были духовными чадами преподобного. Даже святейший патриарх Серафим, живший в Пантократорском монастыре, нередко навещал старца для духовной беседы, то приходя пешком, то приезжал на ослике. Не раз патриарх и старейшие в обители Пантократорской иноки приглашали старца для служения божественной литургии, и когда он служил, утешались духовно. Старец Паисий служил всегда с глубоким смирением, благоговением и слезами. Его служение так всех умиляло, что некоторые от избытка чувств и слез не могли достаивать службы и выходили на время из храма, чтобы успокоиться. Плакали почти все. Плакал старец-патриарх от избытка сердца, говоря: «Слава Богу! Слава Богу!» Братство преподобного все более и более умножалось, и обитель становилась уже тесной. По совету афонских монахов, преподобный Паисий половину братьев переселил в запустевший монастырь Симона Петр, но турки заставили его уйти оттуда. Они взяли с него 700 левов в уплату числившихся за этим монастырем долгов и еще хотели взять, поэтому старец пробыл лишь 3 месяца. Это событие было тем обстоятельством, которое побудило преподобного Паисия и его учеников оставить Святую Гору и перейти в Молдовалахию. Сперва в Драгомирну, а затем, после русско-турецкой войны, когда часть молдавской земли перешла к Австрии, в Нямецкий монастырь. То обстоятельство, что старец переселился в Молдавию, а не в Россию, легко объясняется. Преподобный Паисий горячо любил Россию и часто подписывался «Родимец Полтавский». Но перейти в Россию для него значило бы погубить все свое дело. Тогда было время на Руси мрачное, от Екатерины I до Екатерины II. Царствование Екатерины II было ознаменовано введением монастырских штатов, погубивших множество монастырей. Было закрыто 3/4 русских монастырей. Молдавия же была свободна от подобных опытов увеличения средств государства за счет разорения и закрытия монастырей. И те невзгоды, что пришлось перенести там преподобному Паисию, были ничто в сравнении с тем, что его ждало бы в России. Потому-то он мудро и избрал себе место вне России. Замечательно, что митрополиты Платон и Гавриил, оказывая старцу любовь и внимание, в Россию его не звали.
Самая личность старца могуче влияла на всех. И одно его присутствие уже воодушевляло на подвиги. Он был преисполнен благодатных даров, духа премудрости и разума, совета и крепости, видения и благочестия, духа страха Божия. Преисполненный великой любовью к ближнему, он был тих и мирен, кроток, долготерпелив и младенчески незлобив. Смиренный вид преподобного Паисия сиял чистотой целомудрия, и самое лицо старца сияло отблеском небесной славы. Его очищенному взору

0: исправить свою жизнь.
1: Тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех твоих и победишь в них да судить идти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехе родиме мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости твоей я явил мне иси, окропишими и сопом и очишуся омышими и по чеснегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Божий спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри меня распнысь волю, и лежащего меня в ленности ускорив остави, и спаси меня в предстоянии и молитве, и по сне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси меня. К Тебе, Владыка человека, любящий от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественность.

0: Истинный чертог славы Его совнизем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тебя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверти наши уста и исполни Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне, укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, уврачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую бы меня, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу восслаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня, в день Преображения Господня, в православных храмах за божественной литургией прочитываются стихи с 1 по 9, 17 главы Евангелия от Матфея. Послушаем их.
2: И поднявший стих, поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его.
3: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, и с ними беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
2: «Никому же поведите видение, донде же Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
1: Только что мы с вами услышали, как три ближайших Христовых ученика оказались свидетелями и непосредственными участниками удивительного и необычайного события. Они собственными глазами удостоились видеть Божию славу. И в этот день Православная Церковь молится о том, чтобы каждый из нас в свое время был удостоен того же – видения Божественного Света и участия в Божественной Славе. Но что будет с нами, с теми, кто, по слову Церкви, не может жить и не грешить, если мы могли бы оказаться на месте Петра, Иакова и Иоанна прямо сейчас, сегодня? Что было бы, если бы мы, такие как есть, стали свидетелями величественной теофании, необычайного богоявления, неотмирного света? Можно предположить, что ровно то же самое, что стало с учениками. Семена гордыни пустили бы свои ростки. Господь излечил гордыню учеников очень быстро. Буквально через несколько стихов этой же самой 17 главы Евангелия от Матфея мы станем свидетелями того, как только что видевшие фаворский свет ученики оказались не в силах исцелить глухонемого подростка. Мы видим их человеческое бессилие перед мощью противника рода человеческого и слышим именно к ним обращенный укор нашего Спасителя и Бога. Увы, но только совершенно не знающий себя человек способен полагать, что он не только достоин богоявления и видения фаворского света, но и более того, что он способен к постоянному пребыванию с Богом и в Боге, что Бог у него в душе. Как мы знаем из евангельской истории, апостолы постоянно своими телами находились рядом с воплотившимся Богом, но далеко не всегда им хватало сил быть в Боге. За каждым периодом взлета и духовного подъема следует неизбежное падение и неизбежная слабость. Вместе с этим справедливо и обратное. За периодами духовного упадка следует период подъема. Этот закон духовной жизни справедлив для каждого человека и для всякого времени. Когда Православная Церковь в праздник Преображения Господня молится, чтобы для всех нас воссиял вечный свет Христов, она просит о том, чтобы мы оказались достойными этого света, чтобы Он не погубил нас через возможное и неизбежное возношение, через ощущение собственного избранничества. А возможно это только при одном условии, если мы помним, что свет Христов подается не для духовного услаждения и личного благочестивого переживания. Он дается для служения окружающим. Он дается как орудие, которое нужно и должно использовать по прямому назначению, делиться данной нам силой, чтобы и через нас был прославлен Христос, Спаситель мира.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 19 августа 2024 года.
2: Сегодня великий 210-й праздник Преображения Господня. Мы все знаем, в честь какого события этот праздник установлен. Событие особенно чудесное на фоне всего того, что происходило во время земной жизни Спасителя. Господь призывает на гору высокую ближайших апостолов и перед ними преображается, то есть меняется внешне. Он не просто человек из Галилеи, которого почитали ученики, называя его учителем, поражались его чудесам и словам, но он нечто большее, что просто великий учитель. И свидетельством этого божественного присутствия на горе Фавор свидетелями стали те ученики, которые увидели рядом со Спасителем древних пророков и поняли, что это действительно Сын Божий. Ученики были к этому готовы. Ведь накануне в Кесарии, недалеко от того места, где Господь преобразился, Спаситель спрашивает учеников, а за кого меня почитают люди? Ну и стали перечислять некоторые за Илью, некоторые за Моисея, некоторые за каких-то других пророков, которые были в прошлом, но вот которые в твоем лице как бы сейчас явились. Тогда Господь спрашивает, ну а вы-то за кого меня почитаете? И Петр говорит неожиданное, абсолютно не пристыкающее ни от одной из бесед Спасителя. Господь себя так не называл до этого момента. Петр говорит, ты Христос Божий, то есть ты Мессия, Спаситель мира. И как же этот простой рыбак увидел в своем учителе не просто сильного человека, чудотворца, но обещанного пророками Спасителя мира. И Господь тогда говорит, не плоть и кровь тебе это сказала. Правильно, Божественным Духом обрел это ведение апостол и провозгласил великое свидетельство о том, что их учитель Иисус из Назарета есть обещанный Спаситель мира. И вот эту весть апостолы понесли по всему миру. Ну, казалось бы, столько чудес Господь совершил, столько милости людям явил, как никто, как ни один из пророков, как ни один из чудотворцев. Да какие еще чудеса, которые точно ведь свидетельствовали людям о его божественной природе. Не может человек ходить по водам, не может воскрешать мертвых, не может так исцелять больных. В конце концов, не может так проповедовать. Но ведь не верили и не принимали Спасителя. И вот для того, чтобы укрепить веру учеников, а им предстояло страшное испытание, быть лицезрителями поношения, пыток, истязаний и крестной смерти Спасителя. А почему это было тяжелейшим испытанием веры? А потому что ведь в сознании и апостолов Христос, Сын Божий, обладающий всемогуществом, ведь то Он-то может себя защитить от этих ударов плетью, от этих издевательств, а тем более от позорной крестной смерти. Но что Ему стоит? Что Ему стоит? не просто сойти со креста, а в одно мгновение уничтожить всех хулителей, гонителей и истязателей своих. Но ведь ничего не произошло. И это было величайшим испытанием веры апостолов. Так вот, для того, чтобы они не усомнились в его божественной природе, не усомнились в том, что он и есть спаситель мира, Господь незадолго до своих страданий и преображается перед ними на горе Фавор, являя божественную свою природу, божественную славу. И как бы подтверждение этой божественной природы Спасителя предстоят ему ветхозаветные пророки Илья и Моисей. И мы знаем, что никто ведь не дрогнул из апостолов, кроме Иуды-предателя. Все сохранили веру в него, в какой-то момент испугались, когда за Спасителем пришли в Гефсиманию, чтобы арестовать его и повести на пытки, истязания и крестную смерть. Но прошли эти страхи, и апостолы стали первыми проповедниками слов Спасителя, первыми провозвестниками того спасения, которое Господь принес, и одними из первых мучеников, ибо все погибли мученической смертью, кроме апостола Иоанна Богослова. Вот такой дивный сегодня праздник, который укрепил веру апостолов в том, что Спаситель Иисус, их Учитель, есть Спаситель мира. Этот праздник должен и нашу с вами веру укреплять. Ведь всякий раз, когда мы в храме молимся, когда мы приобщаемся святых Христовых тайн, мы предстоим Господу невидимо, ибо недостойны видеть то, что реально происходит во время божественной литургии. Недостойны видеть снисхождение Святаго Духа на дары, которыми причащаемся, тело и кровь Спасителя, который преподается нам под видом хлеба и вина, и как то явление Спасителя на горе Фавор укрепило их веру, так каждое посещение божественной литургии, которое является нашим фавором, нашей встречи с Господом и со святыми апостолами, должно укреплять нашу веру. Тем более, причащаясь тело и крови Спасителя, мы входим в такое соприкосновение с Бога-человеком, которое делает нас сопричастными жизни, смерти, воскресения и спасительной миссии, принесенной Господом ради нас, грешных, на эту землю и даровавшую возможность этому спасению каждому из нас. Вот такой дивный день сегодня в церковном календаре.
0: Первосвятительское

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Жил некогда крестьянин, любящий Бога. И так его сердце полюбило Бога, что только им и жило. Было у крестьянина два сына, и вот один из них умер. «Так Бог попустил», — сказал крестьянин, горюя вместе с женой. Спустя некоторое время родился у него еще сын. «Так Бог благословил», — обрадовался крестьянин, поздравляя жену с рождением ребенка. На следующий год в его поле случился неурожай. «Так Бог попустил», — сказал крестьянин своей жене, придя с поля. На другой год он собрал большой урожай. «Так Бог благословил», — поделился крестьянин радостью со своей женой.
3: «Что ты все одно заладил, Бог да Бог? Как будто ничего больше не знаешь, что сказать», — выпалила жена.
2: «Ну, и что теперь скажешь?»
3: «Так Бог попустил», — ответил тот.
2: «Опять ты за свое. Ну да ладно. Хорошо, что трудиться любишь и семью кормишь», — успокоившись, сказала жена.
3: «Так Бог благословил», — согласился крестьянин. И сказал старый монах: «Доверие к Богу всегда и во всем — это и есть непрестанная молитва».
2: Монах Симеон Афонский.

Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Преображения в народе еще называют Яблочным Спасом. Одна из давних традиций, связанная с этим днем, — освящение плодов нового урожая. Это не только благочестивый обычай, но и глубокое по смыслу событие. Природа была сотворена для того, чтобы создавать человеку все условия для его блаженства, питать и радовать его. Но из-за проступка человека, из-за грехопадения, была нарушена чистота всего живого. Церковь своим благословением снимает эту печать проклятия. Она придает еде новый смысл, освящает тело и молит, чтобы Господь также освятил душу, чтобы Он сохранил людей, их мир и быт в покое и радости. Поэтому в праздник Преображения Церковь вспоминает и о преображении природы. Она освящает плоды нового урожая и благословляет труды земледельцев. В Средиземноморье традиционно в этот день освящали новый урожай винограда. В нашей местности принято освящать яблоки. Издавна на Руси в этот день раздавали бедным фрукты и овощи нового урожая.

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии протоиерей Владимир Гофман. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Добрый день, Бог благословит.
2: Отец Владимир, у нас вопрос. Многое хочется успеть сделать, но не хватает времени. Как выбирать главное, что может быть спасительно для души, то, где вложения увеличиваются, как в притче про таланты?
3: Да, хорошая притча про таланты.

0: понятно, что раз спрашивают для спасения души, то тут несколько круг, ну, начинает сжиматься, и мы понимаем, что по-христиански жить. Нам ведь и на это времени не хватает. Не хватает времени утром помолиться. Уходим из дома. Ну, все, косметику сумели наложить на лицо. Умылись, все сделали, позавтракали, а помолиться не успели. Это нередко на исповеди. Всегда об этом говорят. Вечером усталость, опять человек не помолился. Или помолился формально, прочитал, ничего не понимая, ни сердцем, ничего. Может быть, она и короткая, но все-таки она должна быть искренней. Осознанием того, что ты произносишь. И потом, что еще? Творите добрые дела, говорит нам Священное Писание. А на добрые дела у нас хватает времени? Да тоже не хватает. И вот все в погоне за призрачное что-то там впереди мелькает, и мы за ним бежим, и как-то не по-христиански живем. Удавалось ли это прежним поколениям? Я думаю, что всегда так было. Даже если был размеренный какой-то ход жизни, может быть, у сельских жителей, там, в 18-19 веке все связано было с народным календарем, там, все остальное. Из истории нашей не видно, чтобы особо молились. Тоже, наверное, думали, когда же найти время для покаяния, для молитвы. Ну, а разве не было зависти, злобы, жадности, и все это тоже было? Поэтому я не знаю, не могу сказать вот прямо по пунктам, какую таблетку нужно проглотить, чтобы главное выделилось. Но то, что нам говорит Священное Писание, ну, это вот руководство к действию. А дальше уже человек, что ж ему? Ему уже и расписать прямо вот в телефон, что он по шагам должен делать, сомневаюсь.
1: Отец Владимир, вопрос выбора, ну, например, убраться дома или лучше сделать свою работу. Можно ли вообще здесь выбрать, что спасительно?
0: Только, знаете, это как к спасению души-то относится? Ну, и то, и другое надо сделать. А что раньше, что позже, я думаю, тут... Если позволяет работа, что она... Убрались дома, сделали работу, или, может, сделали работу, убрались дома. Ну, какое тут отношение к спасению души?
1: Ну, это я привела пример, просто здесь стоит в вопросе момент выбора, что делать главное, что спасительно.
0: А спасительно – это все-таки добрые дела. И суметь... Вот, понимаете, ведь мы не умеем искренне раскаиваться. 30 лет служу, и поэтому могу как-то, знаете, с уверенностью сказать, что большая часть людей приходит формально исповедоваться. То есть искреннего покаяния и желания не повторять грехи, но очень мало. Вот это главное, если мы говорим о спасении души. Да ведь? А вот там убраться или это... Ну, тут даже зачем выбирать-то? Ну, что сейчас на душе лежит?
1: Что успел, то и сделал. Главное, помолись.
0: Да. Но есть ведь, знаете, вот грех, когда мы недобросовестно выполняем свои домашние или служебные дела.
1: Это тоже грех?
0: Это тоже грех, да, он есть в перечне грехов. Поэтому нужно как-то помнить, у меня хватит сил на мою работу, какая она, смотря. Выполняется же она дома, эта работа, или нужно уйти на работу? Тут тоже же очень много, всякие работы-то бывают. Уход за детьми, тут тоже, что ли, выбор какой-то делать?
1: Нет.
0: Как воспитывать детей? Они на первом месте?
1: В разном возрасте, по-разному.
0: По-разному, да. Но когда человек говорит, что для меня главные дети, он опять ошибается. Нам же Господь говорит, что он прежде всего. Это не так просто воспринимается разумом.
1: Батюшка, то есть любой свой вопрос, наш вопрос, мы можем рассмотреть через грех, откуда мы его задаем, да, что за ним стоит, и пойти в эту сторону.
0: Не в сторону греха, конечно,
1: нет,
0: а решить, да, конечно.
1: Поиски ответа.
0: Ну, наверное, только так. Потом он немного странный вопрос, потому что, знаете, на самом деле каждый человек знает.
1: Что он должен делать?
0: Да, я думаю, что знает. Он не всегда себе признается, потому что такая у нас особенность. Разум, наш мозг, он очень своеобразный. Он нам иногда закрывает правильные пути. Мы и знаем, и чувствуем, как бы надо, но он нам дает подсказки совсем в другую сторону. Ну, так уж человек устроен. Лентяй он в природе-то. Мы ленивые.
1: И отец Владимир, через движение к правильной исповеди, как вы говорите, у нас возникнет ясность и вот ответы на подобные вопросы, правильно?
0: Ну, я надеюсь. Надеюсь, что это, может быть, кому-то поможет. Самое главное, я уверен, что формально ничего не нужно. Если ты ни в чем не каешься, не ходи на исповедь. А какой смысл ты туда придешь? Просто назвать, чтобы уйти и снова все повторять, так же жить. Да, и никогда ты тогда никакого главного не выделишь для спасения души.
1: Спасибо, отец Владимир. Вопросы у нас все не кончаются, и вы на них всегда отвечаете. Спасибо вам.
0: Непростой вопрос, но что мог, ответил.
1: Я напоминаю, что в студии был протоиерей Владимир Гофман.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде все и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородицею, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородицею, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих, и победишь внегда судить Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мя сопом и очишуся, омывши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным, утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Те спаси, и припады и вопию Те, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палатом, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетчавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бо мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Сегодня великий праздник Преображения Господня, и в православных храмах читается Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 9 стих. Давайте послушаем.
2: «И поднявши стих, поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его».
3: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, и с ними беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
2: Сын Человеческий из мертвых воскреснет.
1: Преображение – это не только один из больших праздников в церковном календаре, но и ключевое понятие для всего христианского богословия. Именно отсюда, из осмысления произошедшего на горе Фавор, начинает свое развитие православное вероучение о том, что же такое спасение, которое даровано человечеству Сыном Божиим. Проблема отношений между греховным человечеством и святым Богом через призму преображения приобретает совершенно новые, неожиданные очертания. Бог перестает быть неразрешимой проблемой, с которой непонятно, что делать, и оказывается возможностью, которой можно воспользоваться, а можно и проигнорировать, остаться в стороне. Давайте немного остановимся на этом и подумаем, а когда Бог – проблема и когда Он – возможность? Для кого-то сама постановка вопроса покажется недопустимой. Как Бог может быть какой-то еще проблемой? А разве не может? Разве Он не гораздо больше, сильнее, могущественнее нас? Разве мы можем сказать, что Его понимаем, вполне осознаем, почему Он поступает с нами тем или иным образом? Да и вообще, много ли мы знаем о Нем на самом деле, а не через многочисленных посредников, каждый из которых что-то от себя да и привнес? Древние люди прекрасно понимали: тот, кто создал этот мир, непредсказуем и неуправляем. От него можно ждать чего угодно, и повлиять на это с какой-то гарантией результата практически невозможно. Жертвы, обряды, ритуалы, какие бы порой жуткие или, наоборот, прекрасные формы они не принимали, никогда не имеют гарантированного результата. Разве это не проблема? Причем серьезная и неразрешимая. Но здесь есть и другая сторона. Не только Бог для человека – большая проблема, но и сам человек, однажды сказавший Богу решительное «нет», тоже огромная проблема для Бога. Ведь Господь Бог сам создал человека таким, с разумом и свободой воли, и не может принудить человека сказать такое же решительное «да», не сломав в самой основе свое же творение. Наверное, многие хотя бы раз в жизни бывали на открытии памятника, когда в самый торжественный момент сдергивается ткань, скрывавшая от любопытных глаз памятник, и вот он предстает во всей своей красе. Небесная красота Христа как Бога-человека была скрыта под завесой обычной человеческой плоти. Но сегодня на Фаворе избранным ученикам была дана возможность увидеть воочию, кто же такой на самом деле их учитель. Какую же возможность открывает нам сегодня Христос на горе Фавор? Он показывает, что в нем, как в Сыне Божьем, ставшем и Сыном Человеческим, обе проблемы разрешились. Бог и человечество примиряются. Стена греха между ними исчезает, и открывается невиданная ранее возможность стать человеку, причастным Богу. Причем не где-то там в теории, а быть в прямом смысле слова буквально пропитанным, насыщенным божественными энергиями. Преображение учит нас тому, что Бог вовсе не исключен из мироздания, как порой нам кажется, особенно когда мы видим торжество греха и беззакония. Он не исключен, а скрыт, не очевиден, но он жаждет быть узнанным. Увидеть, что все бытие пронизано божественными силами, можно только одним способом – стать причастными Христу. Он – тот исключительный ключ, который размыкает замок, некогда повешенный на двери рая. И когда этот ключ начинает действовать в нашем сердце, мы начинаем опознавать Бога в самых простых вещах и событиях, которые нас окружают. Не только сам человек, но и все окружение начинает преображаться. Ведь сам по себе мир, в котором мы живем, прекрасен. И люди тоже прекрасны, потому что все создано гениальным и наполненным до краев любовью Богом. Помоги же нам, Господи, очистить душевные очи, чтобы удостоиться стать очевидцами той светоносной силы, только которая и держит крепко все мироздание.
0: Евангелие день за днем.

Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Одно из чудесных событий земного пути Спасителя – это преображение Господне. В этот день Христос дал прикоснуться трем своим близким ученикам к Царству Божию. Петр, Иоанн и Иаков увидели Спасителя не как мудрого учителя, не как освободителя Израиля от власти Рима, но как Сына Божия. В этот день апостолам явилась вся Пресвятая Троица. На горе Фавор, куда Христос привел апостолов, Он открылся им как Бог-Сын, излучающий свет. Гору накрыло белое сияющее облако Духа Святого. И раздался голос Бога Отца, произнесший: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Апостолам было заповедано скрывать увиденное. Но после вознесения Христова они рассказали о тайне преображения. В сущности, оно продемонстрировало естественный финал развития личности верующего. Вера – это еще и дерзкое стремление к личной святости. Финал трудов покаяния, молитвы, помощи ближнему – это личное преображение человека. Оно невозможно без участия Бога. Но своим преображением на горе Фавор Спаситель показал, как Он стремится и к нашему преображению.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: Человек, которым вам суждено стать, это только тот человек, которым вы стать сами решите. Здравствуйте, друзья! Это утро на радио «Образ». Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Здравствуйте, отец Николай!
5: Доброго утра! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Доброе утро! Здравствуйте, дорогая наша Оля!
4: Мы приветствуем всех и каждого, кто прямо сейчас вместе с нами начинает этот день.
5: Да, и поздравляем еще с праздником Преображения Господня.
4: И о празднике, конечно, поговорим потом, в следующих наших утренних эфирах. А сегодня предлагаю, опять же, продолжить беседы на такие темы, которые интересуют наших радиослушателей. Спасибо, что вы с нами общаетесь. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, что вы выходите на диалог. Продолжайте. Номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. А еще у нас есть официальная группа «Радиообраз» во ВКонтакте, vk.com/радиообраз. Пишите нам и туда тоже ваши сообщения, мы обязательно прочитаем, ответим на них. Не оставайтесь
5: главное
4: в стороне.
5: Главное, пишите.
4: Главное, пишите. Можно писать аудиосообщения, можно записывать даже видеосообщения в кружочках, такие во ВКонтакте они случаются.
5: И
4: можно
5: в Максе
4: писать...
5: они сейчас есть тоже.
4: Ну и в Максе, да. Можно писать словами, буковками, мы тоже это любим. Главное, пишите. И вот еще один вопрос, который был также получен нами в социальной сети ВКонтакте, звучит так: как просить о помощи? Почему этот навык нужно развивать? И нужен ли навык просьбы о помощи в церкви? Просить помощи бывает очень трудно. И не только потому, что такая просьба может случить, ну, признанием нашей слабости, но и она может показывать на какую-то проблему, которая есть. А как просить помощи в церкви? А нужно ли идти в церковь, спрашивают наши уважаемые радиослушатели, чтобы просить? Или зачем нужно идти в церковь? И что делать, если я не умею просить? Спрашивает пытливый радиослушатель.
5: Да,
4: что
5: это весь вопрос, да?
4: Конец.
5: Конец цитаты. Смотрите, какая вещь. Во-первых, вот не очень по вопросу понятно, просить помощи у кого, у людей или у Бога?
4: Вот.
5: Вот. Почему-то вы поймали волну моего мышления.
4: Удивительно,
5: да,
4: правда?
5: Да, удивительно. Почему? Потому что вот на самом деле по вопросу это непонятно. Давайте попробуем тогда порассуждать на одно, а потом на другое.
4: Зачем мы идем в церковь?
5: Вы знаете, очень часто я в силу своей уже, по сути дела, профессиональной принадлежности пытаюсь обходить слово или понятие «зачем». Иногда лучше употреблять «для чего» или «почему». Вот если отвечать на поставленный вами вопрос «зачем идем в церковь?», я считаю, что правильнее было бы сформулировать этот вопрос «почему мы идем в церковь?». И вот это слово «почему» оно как раз является ключевым сейчас. Очень часто человек приходит в церковь, я обобщу, за утешением. Огромное количество наполняющего цивилизованный мир гражданских институтов, это и психологическая помощь, это и какие-то социальные реабилитационные центры или просто реабилитационные центры. Это и что-то из этой серии близкое. Очень часто не бывают для человека удовлетворительными. Человек, получая участие этих всех гражданских институтов, до конца не является удовлетворенным. Почему? Потому что, с одной стороны, все сферы эти институты не охватывают, это первое. То есть каждый институт отвечает за какую-то свою сферу деятельности, это нормально. А во-вторых, очень часто у человека есть такое понятие, есть в религиозной среде духовная жажда. Духовная жажда, которая очень часто бывает закамуфлирована под какими-то другими человеческими проблемами. Например, человек недополучил человеческого тепла. в семье, например, от родителей.
4: Ну, где бы то ни было.
5: Или в семье уже от супругов, или от детей. И какой бы он ни использовал социальный институт, любую, так сказать, кружковую работу для взрослых, любые какие-то мероприятия, огромное количество уже разного рода вещей существует для того, чтобы помочь, например, условно говоря, пенсионерам, которые, ну, лишены внимания, условно говоря, да, у них еще есть вроде как будто бы сила.
4: Да, какие-то организации, вот, типа да, активное долголетие
5: очень много,
4: и прочее.
5: Очень много всего. А человек все равно... Что-то ему не хватает. Он там выложится, он там, может быть, и попоет, и попляшет,
4: и
5: гимнастику, да,
4: сетки,
5: и гимнастику ему предложат, и врача приведут,
4: нужен,
5: и батюшка
4: да.
5: туда придет. Не хватает, чего-то не хватает. И вот очень часто в церковь приходит от того, чтобы вот этот духовный вакуум, вот потребность вот именно в духовном в чем-то получить человеку. Это первое. Это слово не «зачем», а «почему».
4: Угу.
5: Есть другая проблема. Она, с моей точки зрения, более обширна, более популярна и более, так сказать, ну, развита, что ли. Проблема тогда, когда человеку чего-то не хватает по жизни, но это масса, спектр разного рода вещей, и он идет в церковь для того, чтобы... и ему получить какой-то результат, закрывающий его проблемы или проблему. Нет, например, здоровье, идет в церковь попросить у Бога или там у
4: мученика. Почему не пойти в поликлинику?
5: Дело в том, что люди, которые ходят по поликлиникам, иногда не могут даже попасть к специалисту. Иногда они могут получить направление на сдачу анализов, а если получают, то через 2 месяца, когда уже что-то, как сказать, к сожалению, пройдено ненужное, да, могут не попасть на плановую операцию, потому что там очередь стоит и все прочее. То есть в поликлинику-то они, наверное, готовы бы сходить, если бы поликлиника решала бы в большей степени те проблемы, которые перед ней ставятся. Но, к сожалению, есть то, что есть. Вот. Просят, идут, просят: «Господи, помоги, Господи, исцели». Много людей, которые, получив какие-то, знаете, уже диагнозы, даже если на них обращать уже медикаментозное внимание и лечение давать нужное и все прочее, а эти диагнозы, они неизлечимыми являются, например, тоже идут в церковь: «Господи, помоги». Часть людей приходит просить не себе исцеления, а исцеления своим ближайшим там, родственникам или просто близким людям, может быть, коллегам, может быть, еще кому-то, потому что у них проблемы со здоровьем. Это как бы один случай. А другой случай: у человека случились какие-то проблемы, там, условно говоря, в бизнесе, на работе, с коллегами, с руководителями. Много проблем. Их же не с числа, как говорится. Идут в церковь: «Господи, помоги». Дома что-то происходит неладное. В браке происходит что-то с детьми. Куда идти? В какой социальный институт? Где будут эти проблемы тебе, так сказать, разрешать и выслушивать тебя? Нигде. Идут в церковь: «Господи, помоги». Поэтому, отвечая на вопрос «зачем?», люди приходят в церковь. Говорю, что потому что... Почему потому что, да, в этой связке? Потому что что-то нужно. Либо какие-то духовные поиски, либо решение каких-то, ну, и телесных, и душевно-духовных проблем.
4: Ну, отец Николай, а вот так же я не могу не задать вопрос.
5: Да, да,
4: вроде бы он как-то логичный. А вот
5: да.
4: Неужели в церковь нужно идти только когда есть какая-то в этом, ну, вот повод такой, скажем так, когда уже прижимает настолько, что больше некуда идти?
5: Оль, вы задаете вопрос так, что вы мне не оставляете выбора на ответ. Мы говорим не как нужно, а как есть.
4: А как нужно идти в церковь тогда? Ладно, я перефразирую.
5: Нужно тогда, когда... душа чувствует потребность вот в том состоянии, которое может быть найдено внутри церковного бытия.
4: Складывается такое мнение, по крайней мере, прямо сейчас у меня в моменте нашей беседы, да, что в церковь стоит идти, когда хочется поделиться радостью от чего-то, от какого-то переживаемого опыта, радостью от каких-то переживаемых событий личных или семейных. Может быть, в церковь стоит идти просто, чтобы побыть с Богом вот в этой вот особой атмосфере. Не обязательно,
5: конечно,
4: это был, должен быть какой-то приход там родной, любимый,
5: конечно,
4: и так далее, но просто когда действительно хочется.
5: Да, конечно. Но состояние нашего мира, оно немножечко отличается от того, чтобы ему постоянно хотелось быть со светом рядом.
4: Тогда почему мы перестали слушать себя? Ну, мало кто, мне кажется, может признаться или мало кто может согласиться с тем, что мы сами добровольно лишаем себя источника света, который можем вполне получить в храме. Но, тем не менее, это так. Какое-то парадоксальное отторжение хорошего.
5: Но в Евангелии вот это Иоанна мы, например, читаем, что Господь говорит прямо, что человек возлюбил тьму больше света. Это сказано 2000 лет назад, простите, надо это понимать.
4: Складывается впечатление, что ничего не изменилось за 2000 лет.
5: Нет, ничего не изменилось. Появились трамваи, троллейбусы, автомобили.
4: И проездные билеты.
5: И проездные билеты, которые прикладываешь, они сами все прощелкивают. Вот. Появились какие-то конструкторы, какие-то телефоны, какие-то протезы хорошие. А суть человека, складывающаяся в его сердечной организации, по сути, она никак не поменялась. Человек возлюбил тьму паче света, да. Все правильно вы говорите.
4: Ну и как тогда перестроиться, переключиться, измениться? Ну мы же живые, мы можем меняться.
5: Где этот рубильничек, да, чтобы включить свет?
4: Ну где этот тумблерочек, да? От минуса на плюс.
5: Оль,
4: отец Николай, хочется простых решений, сложных вопросов.
5: Не будет такого никогда. Не будет. По одной самой простой причине, что человеку, к сожалению, ну, более так, скажем, неправильное слово употреблю, комфортно находиться в той фазе вот этого духовного отсутствия, нежели искать присутствие духовное.
4: Почему? Духовное присутствие требует духовных, опять же, усилий?
5: Оно вообще требует усилий. Требует, во-первых, требует огромной мозговой деятельности, требует огромного внимания.
4: Концентрации вы имеете в виду?
5: Вообще
4: внимание,
5: внимание за собой, внимание за своими мыслями, за своими поступками, за своими чувствами. Представляете, как это тяжело за собой следить. Человеку легче за собой не следить. Вот. Человеку очень нужно иметь мужество вообще. И мужчине, и женщине нужно мужество, чтобы в этот путь встать и в него влиться, что ли. Идти этим путем. Нужно мужество, Оль. У нас мужества хватает только тогда, когда после какого-то определенного количества принятого вина мы можем кому-то что-то высказать. Вот здесь мужества у нас полно. А мужество бороться, например, с какими-то страстями, со своими, не с чужими, кстати, к чему-то себя принуждать иногда, почти всегда. Вот здесь мужества у нас не хватает. Это же тяжело. Это же нужно трудиться. А говоря таким простым языком, пырять.
4: Пырять.
5: Прям пырять, пырять. Духовно пырять, да. Ну, а как вы хотите?
4: Я не знаю это слово.
5: Ну, пырять это прям сильно трудиться.
4: А-а-а.
5: Раньше вот на земле люди пыряли, вот, на земле копали много, там вот трудились. Вот как-то так.
4: Так.
5: Вот.
4: Ну, смотрите, но все равно же дорогу осилит идущий. Маленькими,
5: ну,
4: шажками,
5: да,
4: делается,
5: но он,
4: кругосветочка.
5: Он должен быть идущим, Оль. Вот у нас ключевая тема, что люди, которые сидят или валяются, или там...
4: Валяются? Это уже грубо.
5: Нет, валяются, можно валяться на печи, можно на диване, можно еще как-то. Не обязательно плохо валяться, я имею в виду...
4: Можно хорошо валяться.
5: Да, можно хорошо валяться даже на большом диване. Вот. А им иногда очень тяжело заставить себя встать и идти, да. Поэтому осилить идущий, да. Ну, с того, чтобы встать и идти.
4: Или осознать надо себя валяющимся-то.
5: Ну, осознать, почувствовать, наверное, да. Нужно.
4: И это уже начинаются крохотные, маленькие,
5: это,
4: но перемены.
5: Это начинается, что пока еще ничего не начинается. Просто это начало, нулевой отсчет еще. Это пока еще ничего не началось.
4: То есть мы где-то на минус первом уровне, а вот когда ты осознаешь себя...
5: На минус 148, да,
4: так,
5: наверное.
4: Так, а на минус, значит, 147-й. Даже на минус 150, если мы же поднимаемся наверх, получается.
5: Ну, можем подниматься, да. Или можем двигаться просто в сторону. Не обязательно
4: линейно.
5: Идти. Линейно. Все правильно.
4: А вот это уже плохо.
5: Нет, это неплохо, это нормально. вы понимаете, какая вещь? Богу важно не то, сколько грехов человек совершал до того, как к нему обратиться, и сколько стал совершать после. Бог может человека исцелить за одно мгновение, сделать его другим. Но Бог нуждается совершенно в другом. Бог нуждается не в том, чтобы человек не ел, не пил. Бесы не едят, не пьют, от этого бесами не перестают быть. Бог не нуждается в наших добрых делах, потому что Он сам может все добрые дела сделать на свете. И нищих всех накормить, и храмы все построить там и прочее. Бог в этом не нуждается. Бог ждет от человека смирения, кротости и ждет трезвого отношения к самому себе. У человека трезвого, спокойного, правильного, без истерик, без ненужных эмоций, без предвзятостей, без самообмана. Вы слышите, сколько много условий? А это очень серьезные вещи. Почему? Потому что Бог предстанет пред человеком после кончины этого человека. И если человек не понимал, к какому Богу он идет, если человек не понимал сам, кто он есть на самом деле, а у них точек соприкосновения-то не будет. Вот в чем вся проблема. Точек соприкосновения не будет. Поэтому, когда мы говорим о том, что с одного уровня мы человека начинаем вытаскивать на другой какой-то уровень.
4: Но он сам себя должен вытаскивать, не мы начинаем,
5: да,
4: вытаскивать.
5: Но мы ему помогаем. Давайте так, правильнее озвучим.
4: Показываем,
5: да, ситуацию.
4: Направление.
5: Показываем направление, да. Или как-то обсуждая тему, даем понять, что вот это так, да. Мы хотим этим самым не то, чтобы человек сразу же перестал жить вот этой земной жизнью. Нет. Мы хотим, чтобы он захотел нуждаться в Спасителе. Когда человек нуждается в Спасителе, когда понимает, что он овча погибшая.
4: Овча?
5: Овча погибшая. Но это евангельский текст. Это не я придумываю здесь сейчас. Овча погибшая – это тот, кого берет Христос себе на плечи и несет. Спаситель несет себе на себе человека, выручая его из вот этой скверны. Другое дело, человек должен захотеть стать вот этим послушным ягненком, чтобы его взяли на плечи. Потому что мы-то брыкаемся, настолько Господь попытается на руки взять. Мы начинаем спрыгивать, мы начинаем брыкаться. Нам это не нравится, что нас кто-то куда-то несет.
4: А как понять, что нас кто-то куда-то несет?
5: Это очень просто. Ты просто оглянись на завтрашний уровень какой-то. Что ты захотел завтра, чтобы у тебя было? А проживя, когда ты этот день проживешь, посмотришь, что будет. Оказывается, все не так, как ты хотел. Так ведь? Или многое не так, как ты хотел. Почему? Потому что ты хотел сам по себе. А когда тебя взяли, так сказать, на руки с заботой и понесли куда-то, это же совершенно другое направление.
4: Но мы же, читая молитву оптинских старцев,
5: да,
4: ну и сейчас прям вспоминая.
5: Можем читать.
4: Можем, а может не читать, можем вспомнить.
5: Так.
4: Мы же помним, что там мы просим смирения для того, чтобы принимать все, что готовит нам день.
5: Да, грядущий день, все правильно.
4: Так а о каком тогда планировании может идти речь?
5: Так в том-то все и дело,
4: нет,
5: что...
4: Нет, ну планирование, оно, конечно, необходимо.
5: Оль,
4: и в современном мире без планирования
5: нужно. Оно всегда нужно.
4: Да, без планирования хаос.
5: Да, но мы сейчас говорим о другом планировании. Мы говорим о том, что человек сам себя в свою собственную обойму вставляет по жизни.
4: Но не выстреливает.
5: Ну, это как по-разному бывает, конечно. Бывает и выстреливает.
4: Иногда он себя в обойму вставит, а направление, куда стрелять, не понял еще.
5: Ну да.
4: Может, надо было
5: Я
4: тогда
5: просто хочу сказать,
4: рядышком?
5: Что человек, который сидит или который лежит на диване, для того, чтобы он встал, он должен понять не головой, а внутренним своим, как говорят у нас, печенками, да, внутренним своим миром, что вот это состояние неправильное.
4: И когда он понимает, что это состояние неправильное, нужно ли ему обратиться к Господу,
5: да,
4: с просьбой,
5: да,
4: помочь?
5: Да, нужно. Но для того, чтобы обратиться к Господу с просьбой помочь, нужно сначала самому начинать вставать.
4: То есть тут другая, да, логика. То есть я осознаю, что я вот в горизонтальном положении.
5: Что я слишком
4: пробую,
5: долго лежу.
4: Ну
5: да,
4: да, слишком уже все прикипел к дивану,
5: да,
4: вообще не
5: отодрать. Уже пора отдираться.
4: И я пытаюсь отодраться.
5: Так, а поскольку это плохо получается.
4: И ничего не получается, да, гравитация неумолима.
5: Я начинаю кричать: Господи, спаси меня, погибаю.
4: Есть смысл приглашать Бога.
5: Не то, что есть смысл, а тут вариантов-то других, по сути, нет. Вся вера, религия, если хотите, оно на этом построено.
4: Ну, огромное, на самом деле, количество. Можно же пригласить соседушку.
5: Да, чтобы он за уши оторвал, да?
4: Бабушку с яйцом, там, который катать начнет. Отец Николай.
5: И мы уж бабушек-то всех, по-моему, пережили с яйцом-то, нет?
4: Ну, неважно, я утрирую.
5: Да.
4: И гипертрофирую даже в весьма великой степени. Вот, огромный же, на самом деле, веер вот этих векторов, он бесконечен.
5: Так.
4: Но лучший вариант в этой ситуации...
5: Мы с вами отталкиваемся от того вопроса, который задал нам человек, наш слушатель. Он говорит, как просить помощи, чтобы не обнаружить свои проблемы, раз...
4: Ведь

0: к спасению. И что дальше?
1: Вы понимаете, дальше
0: нужно... Ведь Бог не факт, что услышит. Или Бог услышит,
1: Бог
0: но...
1: Бог факт, что услышит. Угу. Бог факт, что услышит.
0: Так.
1: Но не факт, что сделает так, как хотите вы.
0: Вот.
1: Совсем не факт. Поэтому мы в молитве, которую читает каждый православный человек с утра до ночи, говорим: «Да будет воля Твоя, Господи».
0: Ну, вообще, если говорить о том, что, может быть, человек-то, который вот с дивана даже буквально поднялся и пошел в церковь, и ему там надо как-то артикулировать свою проблему.
1: Надо.
0: А ведь просить о помощи бывает гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И очень часто это может быть неудобно.
1: Да что
0: и многие предпочитают молча страдать и пытаться как-то справиться самостоятельно.
1: Слушайте, значит, еще не допекло. Потому что когда уже человеку уже все, он готов на любые просьбы, на самом деле. Это правда. Вот я просто из своего священнического опыта могу сказать, обращались разные люди. Разные люди. С реальными, серьезными, статусными такими положениями в обществе. Но тогда, когда уже что-то совсем выходит за рамки их, так сказать, регалий, за рамки их возможностей, за рамки возможности участвовать в решении вопросов, они идут и рассказывают. Как бы стыдно, может быть, по-человечески это не было и так далее. Это нормально. Но человек, простите меня, приходит к врачу. Ему говорят: раздевайтесь. Слушайте, а человеку неприятно перед другим раздеваться. А куда деваться, когда болит? Ну, куда деваться? Да, повезли на операцию, да, раздели, да, лежит в реанимации в послеоперационный период. Тоже раздеты лежит, слушайте, кому нравится? Да, наверное, никому. А одеваться-то куда? То же самое и здесь. Когда уже все, человек пришел к, скажем так, внутреннему личному состоянию тупика, когда он понимает, что если он сейчас перед этим врачом и разденется, то беда будет. То же самое происходит и в церкви со священником, наверное. Потому что я думаю, что обнажить свою душу – это, наверное, иногда даже более, ну, более сложно и более весомо, нежели просто раздеться перед врачом.
0: Но ведь священник тоже человек.
1: Да, конечно.
0: И может быть какой-то момент, когда человек вот так собирался и настроился на то, чтобы обнажить душу, а встречного движения какого-то не было.
1: Бывает и такое. Это,
0: а как,
1: да, это наша реальная жизнь.
0: Как прожить и пережить это? Это ведь ужасно, на самом деле, это такая, ну, прям травма духовная.
1: Вы знаете, мы не можем за всех сказать сразу одновременно.
0: Ну, это понятно.
1: Вот это такая вещь тонкая. Но вот смотрите, я приведу маленький пример, да?
0: Угу.
1: Есть, например, ряд людей, которым волей судеб, волей Божией, волей Его избрания приурочилось служить другим людям. Например, педагог, например, врач, например, священник, например, военный, да? К примеру.
0: Угу.
1: Смотрите, что получается. Вот если мы возьмем в абсолюте, что педагог, который сам решил идти в педагогический, который сам этим занимался, хочет людям дарить, так сказать, возможность научиться чему-то и так далее, это все хорошо. Но не надо забывать, что этот человек может заболеть. Не надо забывать, что его могут ночью протопить соседи. Не нужно забывать, что у него может быть пьяный сосед, или который там терроризирует, или пьяный муж, или пьяный сын, в конце концов.
0: Ну, какой-то террорист-разрушитель.
1: Да. И слушайте, говорить о том, что я привел ребенка к этому педагогу, а он сегодня там мычит что-то с утра, слушайте. Ну, а вы поймите, что этот человек тоже, он тоже живой, он тоже на планете Земля. Его тоже окружают разного рода проблемы. У него, может быть, кто-то болеет, у него кто-то при смерти, может быть, и так далее.
0: Александр Николаевич, но это ведь высочайший уровень тогда осознанности.
1: Я хочу вам сказать, что если мы возьмем священника в абсолюте, который будет всегда всех по 30 часов выслушивать, всегда только всем улыбаться, никогда ничего не говорить, так сказать, грозное.
0: Ничего человеческого, да.
1: Слушайте, простите, ну а где вы такое сможете найти?
0: Ну,
1: мы
0: же гипотетически
1: тоже...
0: такой священник очень быстро закончит.
1: Ну, конечно. Нет, я просто хочу сказать, ну, простите, но он тоже живой человек. Ему тоже нужно где-то искать в этих очередях бензин. Ему, чтобы приехать на эту службу, простите, да, у него тоже есть какие-то бытовые проблемы. У него тоже, может быть, нет здоровья. Или у его близких нет здоровья и все прочее. Поэтому
0: тогда как вот,
1: это не конец.
0: Как тогда выстраивать вот это вот именно здоровье?

0: новое общение с духовным лицом,
1: да.
0: Лицо, которое в церковь вот зашло, потому что уже допекло, припекло.
1: Да.
0: Да, и вопреки всем вот этим вот человеческим клише, да, когда просить помощи, там, это признание своей немощи, просить помощи, это признание своей несостоятельности и так далее, как выстраивать вот этот вот диалог с, человеческого с духовным. Вот об этом в следующем получасе продолжим беседу протоиерей Николая Лясов сегодня в утреннем эфире на радио «Образ». Ольга Максимова зовут меня. Номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Пишите нам. Мы рады вашим сообщениям.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро на «Радио Образ».
2: Утро на радиообраз продолжается. Протоиерей Николай Алясов все еще в нашей
3: утренней студии. Все еще с вами.
2: Да, в нашей утренней студии. И мы продолжаем беседу о том, как прийти в церковь с просьбой о помощи. Как попросить человеку, который дошел до определенной точки...
3: невозврата, давайте назовем.
2: Выпиения. Да.
3: Выпиения, да.
2: И вопля. Вопля, да. И как ему вопить в этом храме, чтобы, во-первых, никого не распугать, а во-вторых, чтобы наладить диалог сначала хотя бы со священником.
3: Вот. Мы как раз на этом, по-моему, остановились.
2: На этом-то мы и остановились.
3: Чуть-чуть, я буквально не успел досказать свою мысль, довести.
2: А сказать надо.
3: Сказать очень надо. Почему? Потому что вот если мы возьмем пример такой человеческий вполне, например, человек идет поступать в какой-то институт. Ну, давайте не так. В любое учебное заведение. Может быть, это и не обязательно сюда. Он уже твердо для себя решил. Вот я хочу там быть, условно говоря, журналистом. Все. Но что-то пошло не так. Где-то что-то он сказал не вовремя или промолчал, когда нужно было сказать. Где-то на него, может быть, приемная комиссия посмотрела немножечко сквозь не те очки. Ну, бывает, с утра очки надо надеть плюс 2,5, надели плюс 3,5, допустим, да? Где-то еще что-то произошло. Может такое быть? Может. Если человек не поступил сразу, это же не говорит о том, что все, ты иди должен совершенно в другую, так сказать. Бывает, конечно, человек переосмысливает что-то, но это говорит о том, что ты... подготовься, учти те проблемы, которые тебе сейчас...
2: Ну, которые обозначила приемная комиссия,
3: да.
2: Добери баллов,
3: ну, может быть,
2: сдай заново экзамены внутренние. И все получится.
3: И до свидания. До свидания, абитура, будь студентом.
2: Угу.
3: Почему я об этом говорю? Потому что если у тебя не получилось с первого раза, это не значит ничего. Так бывает. Молодой человек встретил девушку, очень она ему понравилась. Но что-то так пошло, он ей пытается говорить, давай мы с тобой поженимся. Она говорит, нет, но это же не значит, что он больше никогда этого не будет делать. Нет, конечно, для некоторых сильных духом мужчин, которые считают, что либо да, либо нет, и сразу, так сказать, рвут все отношения, есть такие тоже люди, это одна тема. Но, в принципе, человек будет стараться добиться женщины, правильно? Ну, нормально так вот, в обычных условиях это бывало раньше так. Сейчас не знаю, как это все происходит. Уже давно, как сказать, не вижу этой ситуации. Вот. То есть, не получив результата положительного на первом каком-то забросе, человеку надобно получить навыки для более качественного заброса номер 2. Если мы этот прием приведем сейчас к тому вопросу, от которого мы оттолкнулись.
2: Угу, угу. Про выстраивание отношений со священником.
3: Про выстраивание отношений со священником. То здесь можно совершенно точно так же рассуждать. Но если у тебя один раз не получилось...
2: С каким-то конкретным священником.
3: С каким-то конкретным или в каком-то конкретном вопросе.
2: Угу. Вы понимаете, или какая, в каком-то случае конкретном.
3: Вы поймите, какая вещь. Вот, допустим, я как священник, да?
2: Угу.
3: У меня время бывает иногда... Ну, как вам объяснить? Я, например, знаю, что я сейчас отслужу, к примеру, угу. И после этого я могу какое-то время там до каких-то других дел быть относительно свободен. Я могу в это время, например, сходить поесть. Я могу в это время сходить с кем-то поговорить. Ну, это мои дела, да? А, например, ко мне во время службы, условно говоря, приходит человек и говорит, у меня умирает при смерти там родитель или, там, или кто-то, да? Батюшка, будьте добры, человек умирающий. И у меня сразу все мои планы, даже если они у меня были какие-то громадьё планов, они сразу рушатся. Почему? Потому что по уставу церкви я, как батюшка, как священник, должен человека напутствовать перед смертью. А поскольку служба уже началась, я ее уже бросить сейчас прям не могу, сказать, вы меня подождите, я пойду к умирающему. Да? Там есть определенные канонические аспекты, с какого момента нельзя покидать храм. То есть до какого-то момента можно, а уже после какого-то уже нельзя. И вот представляете себе, и вот в этот момент... Ко мне придет человек, мне нужно срочно идти к умирающему больному, мне нужно закончить службу, во-первых, потребить святые дары, прибрать все в алтаре, чтобы это все не было разбросано, условно говоря, после богослужения, да, разоблачиться, взять требный чемодан, найти возможность туда еще приехать, потому что, например, я не всегда могу ехать на своей машине по разным причинам, она может быть просто неисправна, к примеру, да, вот. А приходит в это время человек, ему вот сейчас вынь да положь, с ним поговорить.
2: Давайте поговорим, да.
3: Да, но я, простите, я ему скажу, слушайте, давайте так, либо сейчас две минутки, либо потом два часа, потому что, ну, просто по-другому никак. Если вот такая ситуация будет происходить, человек скажет, вы знаете, я был у батюшки, а он такой злодей, он со мной разговаривать не стал, он куда-то рванул.
2: И так далее.
3: И все, да. Слушайте, ну, простите, я что могу сделать? Разорваться? Бросить умирающего. То есть, вы понимаете, вот такая вилка.
2: Но мне кажется, если бы вы объяснили вот этому требующему внимания,
3: если человек готов
2: ходоку,
3: слышать чужие,
2: да,
3: объяснения,
2: имеющие уши, да,
3: в моем личном опыте я понимаю так, что видел я ситуации, когда люди меня слышали, и дай бог, так сказать, чтобы они продолжали слышать. Были ситуации, когда они не слышали, чего бы я им ни говорил. Я, как говорится, про Фому, а не про Ерёму. Слышали такое, да? Вот. Поэтому, если произошел вот такой контакт, который, скажем так, был неудовлетворителен для вас, дорогие наши радиослушатели и вопрошатели, я бы предложил вам, во-первых, негативные эмоции, которые вы наверняка пережили, даже если вы это отрицаете, маленько, чтобы они улеглись хотя бы там, какое-то время, хоть день, сутки, да? А потом бы, либо, если все-таки вы уже наметились идти к этому священнику, значит, нашли бы возможность к нему вновь прийти. Может быть, у него там не будет умирающих, дай бог, больных. А если уж вы категорически видите, что этот батюшка для вас, так сказать, неприемлемая персона, ну, помогай вам Бог, на нашей Святой Руси есть огромное количество мест, где вы еще ни разу не были, и можете туда с удовольствием попасть.
2: А нужно ли как-то записываться на прием к батюшке? Например, если хочется знать, что обстоятельная беседа произойдет.
3: Про всех сказать не могу.
2: Ну, это вообще возможно?
3: Возможно.
2: Такое,
3: вот такое? Возможно.
2: Как будто это уважение к чужому времени и своему тоже.
3: Как будто
2: тоже.
3: Это просто правильная координация своего временного,
2: да,
3: своего,
2: да, да,
3: жизни, времени.
2: Да.
3: Я, например, вот всегда говорю, друзья, если вам нужно обстоятельно со мной поговорить... Вот я про свою ситуацию, да, могу сказать, поделиться, да? Я, например, знаю, у меня есть ряд дней, когда меня по разным причинам никуда резко не попросят сорваться с места, да? Угу. Например, субботу вечером. Я всегда люди, которые хотят исповедоваться индивидуально, которые хотят побеседовать после этого. Я им говорю, слушайте, вы можете приехать, например, на такой-то приход, где я буду служить, условно говоря, к 4 часам вечера? Да, можем. Я говорю, давайте, я буду служить службу. После службы вы сначала со мной помолитесь, на службе постоите, а потом столько, сколько вам будет нужно, я уделю вам своего личного времени. Потому что я знаю, что в субботу вечером обычно каких-то совещаний, заседаний нет, каких-то срочных дел, там, постройки нет. Учебные заведения, которые я посещаю, уже в это время не работают, меня туда никто не позовет. Я это знаю, например. Поэтому, если вот есть такая надобность... Если вы знаете, что вы конкретно наметились вот к этому конкретному священнику, к конкретному этому приходу, лучше, конечно, заранее поинтересоваться, когда вам могут спокойно уделить время. Это очень важный момент, очень важный момент. И уже только тогда, когда это будет по отношению к священнику корректно, я думаю, все вопросы, которые вы... Ну, приготовить к этому моменту, вы сможете их рассказать. Не факт, что вы получите на все вопросы ответы однозначно, не факт, что вы вообще получите на них ответ, потому что часть вопросов, по моему наблюдению, она вообще нерешабельная. Просто. Человек может прийти и сказать, батюшка, вы знаете, в мире очень много зла. Да, очень много зла. Что делать? Но я не смогу ответить на этот вопрос. Не грешить самому, не усугублять это количество зла в мире. Все. Не быть причастником к этому злу, в конце концов. Что он еще может от меня услышать? Ничего. Понимаете? Демагогией тоже заниматься не хочется. Есть много вопросов, которые не имеют конкретного практического ответа.
2: А как готовиться вообще к встрече со священником? И, кстати, часто ли отец Николай священников... наделяют полномочиями психологов, психологической помощи. Стоит ли это делать? Нужно ли это делать?
3: Вы знаете, я вот так могу в этом ключе ответить вам. Очень часто современному священнику, к сожалению, приходится выполнять роль психолога. Почти всегда.
2: А почему такая произошла подмена понятий в обществе?
3: Нет, не совсем так. Не подмена понятий произошла, на мой взгляд. На мой взгляд, просто ракурс вопросов, которые люди приходят решать в церковь, он стал несколько шире, чем, например, условно говоря, 200 лет назад. Люди стали другими, надо это тоже признавать. В целом общество стало иным. И ряд вопросов, которые раньше просто их никто не поднимал, ну, их просто, может быть, в той степени не было даже, да? А сейчас они имеют место быть. Поэтому, а где их решать? С кем их решать? Культуры западные, которые, например, приписывают каждому, ну, каждой семье, скажем так, иметь своего личного семейного психолога, в нашей стране пока нет такой культуры. Да и не факт, что это будет иметь, скажем так, в нашем ментале результат, который, например, получается в той же самой Америке, например. У них там это дело очень популярно, и оно у них работает.
2: Слушайте, а почему у нас тогда это не в культуре?
3: Мы другие. Мы не Америка.
2: Ну, это понятно, мы
3: вот,
2: Россия.
3: Мы Россия. Мы другие, и все совершенно по-другому. У них даже президент имеет личных психологов, это считается нормой.
2: У нас президент имеет духовника, это тоже
3: вот,
2: считается нормой.
3: Вот, я вам про это и говорю, что у нас другой ментал. Очень часто многие вопросы, которые приходят решать со священником, они не лежат в плоскости религии. Религия, напомню, для тех, кто, может быть, не знает, или тех, кто забыли, религия – это восстановление утерянной связи с Богом. Восстановление связи с Богом, если хотите, да, проще. Когда человек приходит в церковь и говорит: «Батюшка, у меня муж загулял там, или у меня муж запил, или еще что-то». Восстановление утерянной связи с Богом нет в принципе, потому что не об этом речь идет. Но уж коли ты к нам пришел, раз уж мы для тебя стали последним пристанищем, получается так. Ну, не где-то тебе, опять-таки, видите, вопрос-то деликатный. Это может быть человек публичный, человек может быть еще что-то. Он не может прийти к простому другому собеседнику и рассказать это, потому что он боится утечки информации, как сегодня говорят, да, что его могут потом в интернете где-то, так сказать, выставить и прочее. Поэтому приходит к священнику, есть такое понятие тайной исповеди, и очень часто вот аффилируется вот именно с этим еще вопросом.
2: Да чего же мы докатились, а? Нет доверия.
3: Да не то, но, слушайте, доверие – вещь, которая очень стоит.
2: Кошмар какой-то.
3: Очень стоит дорогих вещей. Почему? Потому что, к сожалению, у нас, наверное, сегодня, вот в нашем смысле, доверие очень утрачено, в принципе, друг другу. Очень утрачено. Этому способствовала и гражданская, наверное, вот эта междоусобица, которая была в прошлом веке. Этому способствовала и выискивание врагов народа, когда сосед писал на соседа, брат на брата, и отец на сына или сын на отца. В принципе, вот эти вещи, они бесследно не пропадают, конечно. А сейчас ведь еще, видите, какая ситуация. У нас же есть такие в нашем, ну, скажем так, разговорном применении понятия, что все можно купить. И есть понятие, что можно купить информацию про человека для того, чтобы его либо шантажировать, либо им манипулировать, либо еще что-то. Поэтому доверия нет. Конечно, нет. Этому способствует в огромной степени огромное количество ненужных фильмов, которые нам транслируют с экранов телевизоров, которые это доверие окончательно добивают. Они показывают такие низменные стороны, может быть, единичные какие-то случаи, они возводят уже в ранг константы, и получается, что мерзость везде кругом, и люди уже перестают друг другу доверять. Да, все так.
2: Как-то мне стало так грустно сразу. Отец Николай, ну вот
3: слушайте,
2: тогда, смотрите...
3: Ну, это наша реальная жизнь.
2: Ну, такова, да, жизнь. Ну, вот смотрите, тогда, идя в церковь за утешением, как мы говорили в начале этого эфирного
3: часа... За помощью
2: эфирного часа,
3: утешением, да.
2: За помощью, за доверием, за вот это вот спокойным разговором со священником, когда все это строится на... Ну уж я позволю себе помечтать на взаимном уважении и любви к ближнему. Не той любви, которую мы вот... Ну, как ты, в вульгарном ее понимании, а именно хорошей любви к ближнему.
3: Заботе в данном контексте, наверное, да?
2: И заботе тоже. Как же тогда еще дальше выстраивать диалог с Богом? Как просить у него помощи? Потому что очень часто, я доведу мысль до конца,
3: да-да-да,
2: мы слышим, и даже мы с вами говорим о том, что в церковь человек приходит, когда уже все произошло, грянул гром, клюнул жареный петух, живой петух клюнул тоже. В общем, все кошмар и ужас. Да, и в общем, весь заклёванный. Вот человек подползает к последней инстанции, до которой до этого было некогда, и вот он в церкви. И здесь вот надо что-то делать, признать свою немощь, попросить помощи, и вроде как человек думающий, уже ему будет, наверное, даже не исключено, что немного неловко, что где ж я был до этого-то, если вот я уже ползу на карачках, извините, весь заклёванный этим громом пораженный и прочее, и так далее. И вот уже наконец-то я, значит, вспомнил о том, что, ах да, еще и вот у Бога надо попросить помощи, может, сработает. Или это все не так?
3: Оно и так одновременно, на самом деле. Дело в том, что да, человек заклеванный, человек на карачках, человеку с его менталом современным часто бывает неловко, да, он же считает себя, я все могу, да, я все преодолею, я со всем справлюсь, я же сильный, сильная. У нас очень в нашем лексиконе эти слова прям такие, знаете, они излюбленные. Вот, вы знаете...
2: Ну да, как говорится, я вихрь, я буря, ураган.
3: Да, держите меня пятеро.
2: И это тоже.
3: Вот, и смотрите, что получается. Если мы останемся в этом, скажем так, состоянии, дело не в карачках и не в заклеванности,
2: но мы
3: а в состоянии...
2: фигурально говорим,
3: нет,
2: да.
3: Я фигурально и объясняю, что если мы останемся в этом же состоянии, что я сильный, я все могу...
2: Но при этом на карачках.
3: То горе будет только усугубляться. Горе почему? Потому что человек в своей жизни должен хоть немножечко, но попытаться нивелировать свою гордыню. И вот этот приход ко Господу даже в таком состоянии, даже в приползенном состоянии, это как раз и есть состояние именно того, Господь показывает, ну вот посмотри, какой ты сильный, посмотри, кто ты, как и что ты. И когда человек реально на все на это смотрит, у него, по большому счету, должна как раз вот эта гордыня, которая его привела к этому состоянию, немножечко, прям совсем маленькую часть, сникнуть. А мы же говорим, в Царство Небесное попадают нищие духом, блаженные нищие духом, да? Не просто так. Первая ступень совершенства на этой земле – признание себя нищим духом. Ну вот, пожалуйста... Как раз, когда человек надумает надмеваться, приползя к храму, стоит ли мне просить у Бога в 50, в 60, в 90 лет, когда я ничего не делал, не просил, и жил вообще по-другому, безбожно. Ну вот, если человек готов признать свою нищету духовную, признать, что он готов у Бога что-то попросить, значит, уже путь религиозный он начинает.
2: Я просто размышляю о том,
3: будьте
2: что,
3: добры, да, позвольте,
2: может быть, если в течение 50 лет человек жил там, ну,
3: он
2: определенным
3: жил
2: образом, да,
3: да.
2: И, в принципе, для него не было проблемы что-то просить, где-то что-то получать, где-то что-то там, ну, как бы, прихватизировать, то ему не возникнет тоже никаких вот этих вот духовных, там, каких-то душевных метаний прийти в церковь и сказать, ну, в общем, как бы так сложилось, что я еще и духом беден. Мне нужна помощь.
3: Да, и такое тоже будет.
2: И помогут? Или это начнется долгий путь воцерковления и выздоровления?
3: Оль, вы поймите одну маленькую вещь.
2: Такие вещи невозможно предугадать.
3: Такие,
2: да,
3: вещи невозможно предугадать. Есть огромное количество случаев, когда человек буквально за несколько мгновений, призывая Бога, получал результат.
2: Я просто, знаете,
3: я общался с этими людьми.
2: Да, я понимаю. Вот вы даже сейчас рассказываете, я вспоминаю какие-то истории с той же самой Марией Египетской. Когда, ну, то есть это в одно мгновение произошло полное изменение сознания.
3: Переощущение бытия, да.
2: Переощущение бытия, изменение сознания, метаноя и так далее. Я понимаю, что, наверное, да, это возможно, и вероятно, даже так и может быть. Достаточно только прийти с чистым сердцем и душой.
3: Есть разные степени, понимаете, отношения к Богу. Вот ключевая тема, на самом деле. Ключевая в том смысле, что вот я прихожу в больницу, допустим, к людям, находящимся, давайте обозначу так широко, в крайне тяжелом физическом состоянии. Это немощь возрастная, и это сопутствующий комплекс страшнейших заболеваний, одно из которых, ну, скажем так, является губительным для всего организма.
2: Угу. Ну и плюс еще это ментальные изменения как следствие.
3: Это уже другая тема. И вы знаете, эти люди, допустим, они могли прожить свою жизнь так, как могли. Неважно там, что они делали, как они делали. Вот если эти люди просят священника к ним прийти, причастить их, пособоровать, поисповедовать только для того, чтобы получить исцеление, это один уровень взаимоотношений с церковью и отношений к Богу, в конце концов. Если, лежа в палате среди прочих таких же немощных и многотрудных больных людей, человек осознает свою немощь, наконец-таки он это понял, что он немощный, что он нищий духом, что он никакую жизнь прожил, потому что большинство того действия, которое он совершил, оно в могилу с ним не сойдет. Если он понимает, что он здесь был неправ, тут он был неправ, здесь он вообще глобально ошибался и так далее. И он призывает священника, может быть, в свой последний раз прийти, причаститься там и пособороваться, и поисповедаться. Не для того, чтобы получить исцеление. Он надеется на это, но у него совершенно другая забота. У него забота, как мы говорим в русском языке, совершенно, мне кажется, точное такое определение, облегчить душу. Ему тяжело от того, что он понимает, насколько вот этот груз бытия вот этого пройденного до этой койки, он его пригвождает к полу просто, да? Вот если в этом случае, это как раз начало серьезного духовного опыта, который, в принципе, даже после смерти, он продолжается, это духовное опыт, сообщение с Богом, оно же продолжается, оно же не только видоизменяется, да? Человек начал расти, все. А если человек начал просто Бога, ну-ка, давай-ка ты мне там быстренько помогай, а по большому счету мне до тебя абсолютно неинтересно и все прочее, это уже другая история.
2: Какая история наиболее часто встречается?
3: Не могу сказать. Вы знаете, вот очень сложно.
2: Или одно из другого порой как-то
3: Вообще не могу сказать.
2: Не потому, тема это для, наверное.
3: Нет, потому что вот в моем случае, мне кажется, мне больше попадались люди, которые... страдая, призывали Бога не в том смысле, чтобы их страдания были только облегчены, а страдая, понимали, что отчасти эти страдания не просто так.
2: Очень интересно.
3: Но это очень тонкие, серьезные вопросы, на самом деле.
2: И сегодня мы их разбирали в утреннем эфире на радио «Образ», эфир которого продолжается. Уважаемые радиослушатели, не могу не повторить и не напомнить номер телефона редакционного планшета. Мессенджер «Макс» включен на прием ваших сообщений, поэтому записывайте их. Можно словами, буквами, можно в аудиоформате, можно даже в видеоформате.
3: В общем, можно.
2: Можно записывать нам сообщения, мы их читаем, знакомимся с ними. 8-902-302-84-44, 902-302-84-44. Это номер телефона редакционного планшета, напомню. И еще у нас есть официальная группа «Радио Образ» в социальной сети ВКонтакте. Вы заходите в социальную сеть ВКонтакте. В строке поиска набираете «Радио Образ». У нас оранжево-белая аватарка. «Радио Образ» написано на ней. И можно написать сообщение сообществу с пометкой «Для утра на образе». Ну, или просто можно написать слово «утру». И мы тоже поймем, что это для нас.
3: К чему это?
2: Да, да. Потому что бывают такие вопросы, на самом деле, обширные. Они могут коснуться и наших утренних эфиров, и других тоже замечательных проектов, которые выходят на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Поэтому делайте пометки, давайте общаться, дружить. Встречаться пока нет, но, тем не менее, давайте все-таки выходить на вот этот диалог, потому что ваше мнение тоже очень-очень важно для нас. А на этом утренний эфир заканчивается. Протоиерей Николай Алясов сегодня был с нами, и мы с вами прощаемся.
3: Мы хотим, подводя итог нашего эфира сегодняшнего, сказать, что стесняться нужно не просить у Бога или у священника помощи, а стесняться нужно совершать зло. А все остальное пусть будет.
2: Всего доброго.
3: Храни всех нас, Господь.
2: Услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: Православная Церковь отмечает сегодня Преображение Господне. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. Региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России» стартует 1 сентября. Подробнее об этих и других событиях. Двунадесятый праздник Преображения Господня отмечает сегодня, 19 августа, Русская Православная Церковь. Праздник Преображения Христова связан с событиями земной жизни Иисуса Христа, о которых рассказывают Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Спаситель взял с собой троих учеников – Петра, Якова и его брата Иоанна – и поднялся с ними на гору Фавор. После утомительного подъема апостолы задремали, Спаситель же начал молиться. Проснувшись от яркого света, апостолы увидели своего учителя. Его лицо просияло, одежды сделались ослепительно белыми, а с ним беседовали пророки Моисей и Илья. Для всего еврейского народа явление двух самых авторитетных ветхозаветных праведников и ревнителей славы Божьей было свидетельством божественного достоинства Христа. Люди убедились, что Он и есть обещанный Мессия. Начало празднования Преображения Господня относится к древним временам христианства, не позднее 5 века. В 4 веке святая равноапостольная царица Елена построила на горе Фавор храм в честь этого события. По традиции, на Преображение Господня в конце божественной литургии совершается освящение яблок и других плодов нового урожая. Отсюда и народное название праздника – «Яблочный спас». 17 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в Кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Святейший патриарх отметил, что святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых народом святых. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. В Нижегородской области 1 сентября стартует региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принять участие учащиеся общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории: от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов: благочиннического с 1 по 30 сентября, регионального с 12 октября по 1 ноября и заключительного с 15 ноября по 15 декабря. С положением о региональном этапе конкурса можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Ледовая арена в Нижнем Новгороде получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новый спортивный объект станет не только новым домом для хоккейного клуба «Торпедо», но и точкой притяжения для нижегородцев и гостей города. Завершением этого проекта в столице региона сформирован крупный спортивный кластер международного уровня. Ледовая арена состоит из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч человек и двух тренировочных площадок на 250 человек. Одна из тренировочных арен может использоваться для проведения соревнований по слэдж-хоккею и станет первой в стране подобного уровня. Помимо хоккея, данная площадка также может использоваться для проведения концертов и других массовых мероприятий. Напомним, что создание и улучшение условий для занятий физической активностью, а также популяризация массового спорта в России и создание спортивной инфраструктуры являются основными задачами государственной программы «Спорт России». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

о пустословии. День за днем. Дневник православного священника. 19 августа. И слово их, как рак, будет распространяться. Второе послание к Тимофею. Глава 2, стих 17. Этими словами апостол Павел хотел указать на постепенное и неизбежное развитие зла, происходящее от непотребного пустословия. «Те, которые ему предаются, — говорит он, — еще более будут преуспевать в нечестии. Всякое нравственное зло действует разрушительно. Когда мы одержимы какой-либо страстью, она делается как бы принадлежностью нашего существа, и мы уже не в силах остановить ее развитие. Мы слишком легко привыкаем ко злу, вкрадывается ли оно незаметно в нашу жизнь или охватывает нас внезапно, как неудержимая стихия. Привычка эта точит нас, как рак, и истребляет постепенно все наши силы. Никакие человеческие старания, никакие земные средства не властны остановить это быстро разрастающееся зло. Мы не можем безнаказанно порабощаться греху. Мы передаем это порабощение и окружающим, и заражаем их нашей болезнью. Из-за нас страдают и другие, и зло становится не только наследственным, но и заразительным. Зараза эта всего быстрее передается словами, как говорит апостол Павел. Это незаметное, глухое, неизбежное зло, производимое словами, может сравниться с разъедающим раком. Привычка предаваться непотребному пустословию притупляет наш слух и наше понятие, и мы уже не ужасаемся перед уродством греха, который вкрадывается в нашу душу, как незаметный яд. Кто знает, быть может, когда-нибудь в смертный час перед судилищем Христовым душа, погибающая от этой злой заразы, укажет на нас, как на виновников ее погибели. И мы за нее должны будем отвечать перед Богом. Положи, Господи, хранение устам моим и огради двери уст моих. Псалом 140, стих 3.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел, и, конечно, совершенствования себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от старца Иеронима Игинского. «Найди в ближнем хотя бы одну добрую черту, качества которых у тебя нет, и по этой положительной черте цени, люби, восхищайся, радуйся и воспринимай его. На остальное не обращай особенного внимания». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Земные ангелы Руси.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня наш с вами разговор будет посвящен обозрению так называемой киновийной или общежительной формы организации монашества. Вы, наверное, помните, что основоположником этой формы монашеской жизни был преподобный Пахомий Великий, подвижник, который жил в Египте в конце III, в первой половине IV веков. Согласно церковному преданию, устав для своих общежительных монастырей преподобный Пахомий получил от ангела. Это был устав, основанный на двух принципах. На принципах полного равенства иноков и на принципе полного послушания иноков своему духовному наставнику. Оба эти принципа со всей строгостью проводились в жизни общежительного монастыря. Для того, чтобы поддержать равенство между иноками, Пахомий удалил все соблазны, которые могли вызвать какие-то споры, какие-то столкновения между монахами его обители. Но прежде всего он постарался добиться полного материального равенства всех иноков в своей обители. Для этого инок, вступавший в общежительный монастырь Пахомия Великого, полностью отказывался от всего принадлежащего ему имущества. Все имущество становилось собственностью монастыря как такового. И уже из монастырских запасов инок получал и одежду, и пропитание. Одежда у иноков была одинаковая, и пропитание у них также было одинаковое. Кроме того, все иноки были обязаны одинаково работать в монастырском хозяйстве. Все это и создавало атмосферу полного и абсолютного равенства между иноками, и внешнее материальное равенство служило предпосылкой для их внутреннего духовного единства. Ни один из иноков не величался над другим ни богатством, ни какими-то другими своими внешними отличиями, которые позволили бы внести раскол в это внутреннее единое сообщество общежительного монастыря. Недаром святой Иоанн Златоуст, восхищаясь строгой жизнью монахов в общежительном монастыре, восклицал: «Если у этих иноков единое и имущество, и труды, и молитва, то что же удивительного, что и душа у них едина?» Рядом с принципом равенства иноков в общежительном монастыре стоял принцип безусловного и беспрекословного подчинения иноков своему духовному наставнику, игумену или старцу монастыря. Эти два принципа равенства и послушания создавали из монахов общежительного монастыря очень крепкую, очень сплоченную, духовно единую монашескую корпорацию, внутри которой каждый отдельный инок мог с успехом восходить к очищению своей души от страстей и к открытию своего духовного мира для благодати Божией. И именно общежительная традиция, ведущая свое начало от обители Пахомия Великого, сыграла определяющую роль в духовном устроении русского монашества. Поэтому в следующий раз мы начнем наш разговор уже, собственно, об истории русского иночества и о том, на каких основаниях строилась жизнь в русских монастырях и как русские монастыри влияли на жизнь окружающего их общества, как они воздействовали на развитие русского государства.

0: Сквозь век...
1: Пляну дать можно, например, сульфат калия или гумат калия. Можно дать удобрение бором. Это удобрение, которое называется магбор, единым словом пишется. Или борная кислота на кончике ножа буквально на 10-литровое ведро, и вот этим можно опрыскивать. Таким вот образом мы будем стимулировать покраснение. Еще очень интересный способ есть – это оставлять созревшие помидоры, или вот они такие бывают бурые, бланжевые, говорят, да? Именно прямо в теплице. Вы их только притяните немножечко, чтобы они на солнце у вас не пеклись, а так, чтобы они именно зрели в этой теплице. Можно газеткой там или еще чем-то их накрыть. И они, эти зреющие плоды, выделяют газ этилен. Он способствует покраснению остальных плодов. Другие плоды, как бы смотря на своих собратьев, которые уже начали краснеть, они тоже начинают поспевать. Можно, кроме помидорок зрелых, можно яблоки туда положить. Вот у некоторых в садах яблок много, у кого-то нет в этом году, а у кого-то яблок этих предостаточно. Соберите зрелые яблоки и туда положите. Они тоже выделяют этот этилен, и плоды будут наливаться, краснеть побыстрее. И, конечно, нужно сорвать все крупные плоды, которые не покраснели. Вот в этом году, к сожалению, лучше не ждать красных помидор, а именно сорвать, когда они в стадии такой вот бурой спелости или молочной спелости, убрать их куда-то дозариваться. Можно, вот как я уже сказала, в теплице оставить, чтобы остальные помидорки хоть как-то набрали массу. Такие интересные способы. Еще один способ существует, который можно назвать, ну, каким-то варварским, что ли, да, но тем не менее его описывают, его применяют. Это нужно повредить стебель внизу, в основании ствола. Самый лучший способ – воткнуть туда какую-то проволочку, лучше всего медную проволочку, либо сделать очень острым, чистым обязательным инструментом, скажем, скальпелем, надрез продольный в этом стволе. Можно даже туда спичку воткнуть, вот чтобы там загнивать не было такой проветривания. Либо другой прием – это перетягивание в нижней части ствола. Опять же, можно медной проволочкой сделать, просто можно шпагатом сильно перетянуть именно стебель в нижней части ствола. Что это дает? Корни и надземная часть, они обмениваются питательными веществами. И как ученые выяснили, приток идет по центру ствола, а отток питательных веществ к корням идет по периферии, по наружной вот этой вот части ствола. И когда мы перетягиваем стволик, то у нас получается, что плоды не теряют эти питательные вещества, то есть оттока к корням нет. Вот такие способы применяйте в этом году обязательно, чтобы ваши помидорки побыстрее созрели.
2: Огород без хлопот.

0: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Течет река Волга.
0: Автор.
1: Композитор Марк Фраткин. Слова Лев Ашанин.
2: Песню, посвященную красивой реке Волге, в 1962 году сочинили композитор Марк Фраткин и поэт Лев Ашанин. Родившийся на Волге поэт Лев Ашанин годами вынашивал мысль о стихотворении или поэме о великой реке. У авторов было огромное желание, чтобы их сочинение спел Марк Бернес. На известного артиста песня не произвела впечатления, и он отклонил приглашение. Для кинофильма «Течет Волга» ее записал Владимир Трошин, и 1 марта 1963 года состоялась премьерная демонстрация картины. Интерпретация песни Людмилы Языкиной стала второй грамзаписью «Течет Волга», которая была выполнена в 1963 году. В концертном репертуаре певицы она появилась после премьеры фильма «Течет река Волга». Благодаря особой теплоте и задушевности исполнения композиция получила новое звучание и новый виток популярности, став визитной карточкой Языкиной. Она стала одним из центральных произведений ее репертуара. Западная пресса даже присвоила ей звание «Мисс Волга» за особую теплоту и задушевность исполнения, с которым, по словам Льва Ашанина, пела сама Россия.
1: Исполняет Людмила Языкина.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Вы слушаете радио «Образ».

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Традиция начинать день с чашки ароматного чая вошла в обиход многих миллионов людей на нашей планете.

Давалась милостыня. Но я не уверена, что для раздачи милостыни вот весь город впускали в Кремль. Наверное, это делалось где-то за пределами кремлевских стен. При этом я бы хотела обратить внимание, что для гостей, для участников этого пира, на таком пиру все было важно, начиная с того места, которое ему отведено за столом. Вот это вот отсюда и берет начало явление, очень характерное для русской истории, под названием местничество. Поскольку то место, которое отводилось за столом представителю того или иного рода, той или иной знатной фамилии, оно подчеркивало не только степень его приближенности к князю и его социальный статус, но и статус всего рода. И этот вот счет, кто кого почетнее, кто кого важнее, на Руси существовал очень долго. И с ним были связаны очень многие на сегодняшний день, нам могут показаться просто смехотворными случаи. Я так вот в общих чертах скажу, да, например, при построении боевого порядка, при подготовке к сражению. Кто-то не хотел идти по чьей-то рукой, потому что он по местничеству на каком-то пиру на свадебном сидел, значит, на месте выше того места, которое принадлежит роду там, нынешнего полководца. Источники нам приводят удивительные случаи, когда на пирах, на самих пирах, представитель какого-нибудь знатного рода отказывался садиться на то место, которое ему отводилось, потому что кто-то другой, по его мнению, более низшего рода и звания, получал более почетное место. В нашей сегодняшней жизни представить себе, как это вообще все происходило и насколько это важно, очень трудно. Но, тем не менее, роспись вот этим самым местам, она есть. Причем известна даже она и для окружения одного из нижегородских князей. Правда, ряд историков считает, что этот документ сравнительно позднего происхождения и носит такой вот налет некой фальсификации. Не буду я сейчас касаться этого вопроса, но сам факт, что вот такая роспись, кому где сидеть, по правую руку – это более важное место, по левую руку – это пониже, перед князем – это еще одна ситуация, ну и так далее. Ну, в общем, я бы сказала так, же, как в современном театре, да, есть партер, есть галерка, и кому где положено сидеть – и как сидеть, это очень со стороны смотрится. И каждый внимательно следил, чтобы ему было отведено именно то место, на которое он претендовал по своему отечеству, то есть по своему происхождению. И чтобы ни было какой-либо, как источники пишут, потерьки. То есть чтобы он не потерял в своем статусе, если невзначай сядет или согласится сесть туда, куда не положено. Отмечу еще одну интересную вещь. То же самое происходило и с представителями женского пола, когда собиралось женское сообщество где-то. Там тоже вот местничались, причем, скажу так, свои права даже не всегда деликатно и отстаивали. И объясню еще почему. Потому что это было не только дело личной чести, это было позором на весь род. И если вы, скажем, уступили и согласились сесть так, что кто-то из того, кто ниже происхождением по отечеству сел на более почетное место, вам потом этого не простит весь род. И вы не получите соответствующих должностей, то есть ваша карьерная перспектива, она будет загублена на каком-нибудь таком княжьем пиру раз и навсегда. И всего вашего рода в несколько колен вперед. Вот еще раз повторю, нам очень трудно сегодня себе представить, насколько это было важно, насколько это был важный элемент. Но вновь вернусь к тому, о чем мы уже говорили. Вот такие пиры – это не только развлечение, не только снятие, там, скажем, усталости, веселье, торжественное мероприятие по случаю какого-то праздника или победы. Это еще и взаимоотношения различных сословий, не то что установление, а сохранение какого-то баланса, равновесия между отдельными элементами социальной элиты. Известно, что на таких пирах раздавались и звания, и чины, решались какие-то важные вопросы. Решение выступить, например, в поход против Мамая, который закончится потом Куликовской битвой, московский великий князь Дмитрий Иванович принял вместе со своими родственниками и боярами, когда пировал на сенях своего дворца в Кремле. Вот хорошо это или плохо, такое вот сочетание пира и принятия важных государственных военных решений, сказать трудно. Но, тем не менее, это та, я бы сказала, общественно-политическая жизнь княжьего двора, о которой мы с вами сегодня заговорили. Все остальное я даже касаться не буду, потому что все остальное – это быт и проза повседневной жизни любой семьи, может быть, только в больших размерах, чем в отдельно взятой избенке. Я думаю, мы об этом сможем поговорить значительно позже.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тремифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тремифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.

0: Слушайте радио «Образ» в Иксе на 95.8 FM.
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: И из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Освящение.
3: В старину с освящением дело обстояло очень сложно. В крестьянских избах для этого истори служила лучина, длинная щепа, укрепленная в светце, примитивной подставке. За горящей лучиной приходилось непрерывно следить, заменять сгоревшую новой, для чего нужен был их запас. На юге и западе России распространен был каганец – черепок или блюдце, наполненное салом или жиром с фитилем, то же, что и плошка. О каганце в Сорочинской ярмарке Гоголь говорит, что это обыкновенная малороссийская светильня, состоящая из разбитого черепка, наполненного бараньим жиром. Дома побогаче освещали свечами, восковыми из пчелиного воска и сальными. Восковые свечи горели ярче и стоили дороже. Их можно было чаще видеть в домах аристократов. Например, у князя Василия и старика Болконского в «Войне и мире». В повести «Два гусара» Лев Толстой пишет о ярком и мягком освещении восковых свеч. В основном же восковые свечи использовались в церковном обиходе, где сальные были запрещены. Три свечи на стол никогда не ставили из суеверия, считалось, что это к покойнику. Крупные тяжелые подсвечники назывались шандалами. В комнате Лизы в «Пиковой даме» Пушкина сальная свеча темно горела в медном шандале. Большой фигурный подсвечник для нескольких свеч назывался жирандоль. Сальные свечи немилосердно коптили. Нагар, то есть обгоревший кончик фитиля, снимали особыми щипцами и складывали в лоточек. Снять со свечи означало удалить нагар. Гасили свечи гасильником – колпачком на ручке, накрывающим фитиль. Фитиль иногда называли светильней. Пальмовыми свечами именовались свечи, изготовленные из пальмового масла. Затем появились свечи более совершенные, горящие ровно и почти без копоти, сделанные из различных природных или химических составов. Спермацетовые, парафиновые и дошедшие до наших дней стеариновые. Калетовская свеча, упоминаемая в рассказе Льва Толстого «Два гусара», это стеариновая свеча высшего качества по имени свечного фабриканта Калета. Лампой чаще всего называли одну или несколько свечей на общей подставке, стоячей или подвешенной, снабженной абажуром, обычно зеленого цвета. Вспомним название кружка, в котором состоял молодой Пушкин – «Зеленая лампа». Комнатная лампа, в которой горючая жидкость стекала вниз к горелке, именовалась кенкет. У Дениса Давыдова в современной песне есть такие строки.
1: Вот гостиная в лучах, свечи да кенкеты.
3: Лампа с особым механизмом для подъема масла называлась корсель. Слово это можно встретить у Лескова, у Григоровича. Причем у последнего о кенкетах говорится так. В несколько сот рублей за штуку. Стало быть, вещь необычайно дорогая. Масляные лампы сменились спиртовыми и керосиновыми. Последние широко вошли в обиход с развитием нефтяной промышленности примерно в 60-х годах XIX века и дожили до нашего времени. В русской литературе мы встречаемся с керосиновыми лампами в романе Тургенева «Новь». Это 1877 год. Первое время керосин назывался также петролиум, каменное масло, или фотоген, рождающий свет. К середине позапрошлого века сначала в Петербурге, потом и в Москве появилось газовое освещение. В частных домах оно почти не использовалось. Газом освещались улицы, клубы, театры и другие крупные общественные здания. Газовый рожок горел у подъезда дома Карениных, Вани Карениной, но не в самом доме. В том же романе газом освещается ресторан «Англия», в котором встречаются Левин и Стива Облонский. Газовые фонари исчезли с улиц Москвы только в 1932 году. На смену газу пришло электричество. Однако излучатель в лампочке накаливания вначале делался не из тугоплавкого металла, как сейчас, а из угля. Уголь довольно быстро сгорал и требовал замены, а при горении издавал неприятное шипение. В рассказе Куприна «В цирке» мы читаем:
1: «Слышалось только однотонное жалобное шипение углей в электрических фонарях. Угли в фонарях тянули все ту же жалобную однообразную ноту».
3: Электричество пришло в дома первоначально не в виде электросети, а в виде гальванических элементов – батарей с весьма ограниченной сферой применения. От батарей приводились в действие звонки входных дверей и звонки вызова прислуги, так называемые «санетки». С этой же целью, разумеется, в богатых домах устраивались домашние телефоны, связывающие хозяев с кухней, дворницкой, кучером и так далее. В пьесе «Горького дачники» адвокат Басов говорит:
1: «Глупая дача. Устроены электрические звонки, а везде щели, пол скрипит».
3: Только к концу XIX века в крупных городах, сначала в общественных зданиях и на улицах, а затем и в частных квартирах, появилось электрическое освещение, постепенно вытеснившее керосиновое, свечное и газовое.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

О, мой дом, моя земля, мой кораблик, белоснежная ладья, легкий ялик.

0: когда б вы знали, из какого сора.
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжим разговор о Владимире Федоровиче Адоевском. И нам он будет интересен как писатель, который начал раскрывать по-своему музыкальную тему в русской литературе. Когда мы с вами говорили о сказке «Городок в табакерке», то я упоминала о том, что Адоевский был одним из тех, кто заложил основу теории музыки. Он не только был меломаном, но еще и музыкальным критиком и теоретиком. В частности, он, например, создавал музыкальный словарь, разрабатывал терминологию, очень много размышлял над тем, что такое контрапункт и так далее. Но нам важны еще были его отклики на те музыкальные события, свидетелем которых он был. В круг общения Адоевского входили не только русские музыканты, но известно, например, что он был очень близок с Глинкой. В доме Адоевского, например, играл Лист, когда гастролировал по России. Два музыкальных салона в России были крайне важны. Это салон братьев Ельгорских и салон Адоевского, где ценилась серьезная музыка и где на самом деле определялись и задавались музыкальные вкусы. Поэтому музыкальная тема в художественных произведениях оказывается не случайной. У Адоевского был замысел создать цикл «Город сумасшедших». Сам этот замысел не реализовался, но четыре повести были написаны. В том числе одна из этих повестей – это повесть «Себастьян Бах», и это произведение положило начало русской баховиане. Но мы не о ней сегодня будем говорить, а о другой повести. Последний квартет Бетховена в первоначальном варианте Бетговена, так прочитывал эту фамилию Адоевский. Эта повесть была написана в 1831 году. Затем она войдет в первый русский философский роман «Русские ночи» и станет тем аргументом в споре между вот этими четырьмя героями, когда они будут размышлять о музыке, когда они будут размышлять о гении сумасшествия, судьба Бетховена станет для них вот таким аргументом. Чем важна эта повесть? Вот дело в том, что Адоевский безоговорочно принимал музыку Бетховена даже тогда, когда ее не понимала и не принимала основная часть не только слушателей, но и профессиональных музыкантов. Вот как начинается последний квартет Бетховена? Я прочитаю просто начало. 1827 года весною в одном из домов Венского предместья несколько любителей музыки разыгрывали новый квартет Бетховена, только что вышедший из печати. С изумлением и досадой следовали они за безобразными порывами ослабевшего гения. Так изменилось перо его. Исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов. Художественная отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапункта. Огонь, который прежде пылал в его быстрых аллегро и, постепенно усиливаясь, кипучую лавою разливался в полных огромных созвучиях, погас среди непонятных диссонансов, а оригинальные шутливые темы веселых минуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни на каком инструменте. Везде ученическое, недостигающее стремление к эффектам, несуществующим в музыке. Везде какое-то темное, непонимающее себя чувство. И это был все тот же Бетховен, тот же, которого имя вместе с именами Гайдна и Моцарта тевтонец произносит с восторгом и гордостью. Вот так начинается вот эта повесть, да, кто это говорит, кто так воспринимает музыку Бетховена? А вот те любители, которые ее разыгрывают, не Адоевский. Одни приписывали упадок его глухоте, поразившей Бетховена в последние годы его жизни, другие – сумасшествию, также иногда омрачавшему его творческое дарование. У кого вырывалось суетное сожаление, а иной насмешник вспоминал, как Бетховен в концерте, где разыгрывали его последнюю симфонию, совсем не в такт размахивал руками, думая управлять оркестром и не замечая того, что позади его стоял настоящий капельмейстер. Что получается? Вот такой взгляд обывателя, толпы, на гения. Гения, который переходит вот это что-то земное, да, который уходит в великую глухоту, и вот эта глухота для него оказывается даром, начинает создавать музыку, которая идет не от вот этих земных шумов, которая откликается на иные голоса. И вот именно этого толпа и не понимает. Такой гений становится посмешищем. Вот для Адоевского глухота Бетховена – это великая награда. И, собственно, вот именно это мы в этом последнем квартете Бетховена и прочтем. Интересно, что его Бетховен в этой повести откликается на звуки. Он глухой, да, и вот мы это реально понимаем. При этом, например, уже потом в своей квартире слышат, как из соседнего дома доносится его музыка, его Эгмонт, которым он когда-то дирижировал.
все эти моменты, которые тут возникают, особенно связанные с описанием музыки, они очень важны. Потому что, например, Адоевский использует терминологию, название аккордов, которые там исполняются, терминологию музыкантов, которая связана с характером, как эта музыка исполняется. И это становится такой естественной речью. Вот, по сути, это формировало язык музыки и способ разговора о музыке тех людей, которые музыку слушают, которые что-то хотят о ней сказать, да, а вот этого языка, как говорить о музыке, еще пока не выработали. Вот в этой повести не только возникает у нас образ вот этого гениального сумасшедшего, который как бы пережил свою эпоху, свое время и уходит никем не понятым, отторгнутым вот этой толпой, которая когда-то рукоплескала ему и восхищалась его музыкой. Кто с ним остается? Одна из преданных его учениц, которая будто бы по-прежнему берет у него уроки, а на самом деле просто не дает ему умереть вот в этой нищете. А вместе с тем в сознании Бетховена рождаются вот эти великие созвучия, великие аккорды. То, что ни одному смертному не удается изобразить на каком бы то ни было музыкальном инструменте. Адоевский, например, ставит вопрос в этой повести о том, как музыкальный инструмент, то есть всего лишь инструмент, Бог – это музыка, а вот музыкальный инструмент не дает выразить то, что приходит в сознание гения. Он говорит об этих спорах, например, с музыкантами, когда еще один клапан в фаготе, да, или в каком-то музыкальном инструменте, и это бы все было выражено. И оказывается, что вот этот инструмент начинает диктовать, как существовать музыке, а не нечто другое. Механизм начинает определять творческую волю и ограничивать эту творческую волю. Кстати, в связи с этим интересный очень момент. Адоевский очень был увлечен органом. Он даже разработал какой-то определенный такой механизм, свою конструкцию органа, которую один из органных мастеров выстроил, и Адоевский вот на таком органе играл. То есть посмотрите, что получается. Творчество и вот какие-то его размышления, и вот эти реальные такие исследовательские, да, моменты, они у него сходились. Адоевский начинает говорить о музыке так, чтобы передать суть этой музыки не через какие-то картины, да, а вот через определение. Уже читали этот фрагмент, но можно вот еще. «Слышишь ли, — сказал он Лауре, — вот аккорд, которого до сих пор никто не осмеливался употребить. Так, я соединю все тоны хроматической гаммы в одно созвучие и докажу педантам, что этот аккорд правильный. Но я его не слышу, Луиза, я его не слышу. Понимаешь ли ты, что значит не слыхать своей музыки? Однако ж мне кажется, что когда я соберу дикие звуки в одно созвучие, то оно как будто отдается в моем ухе. И чем мне грустнее, Луиза, тем больше нот мне хочется прибавить к септим-аккорду, которого истинных свойств никто не понимал до меня». Да, то есть вот язык музыки должен каким-то образом быть раскрыт, он должен быть каким-то образом вербализован. И вот эти слова Адоевский как раз и находит. То, что в нас отзывается, да, через вот, ну, те же самые музыкальные термины, каким образом это выразить. Вот Адоевский этот путь ищет. И вы знаете, какой очень важный момент. Те, кто слушают музыку Бетховена, первые говорят о том, что эта музыка их не услаждает, да, должно быть так, а она раздражает. Бетховен говорит этим музыкантам, что его музыка их раздражает. И для Бетховена это принципиально. Музыка должна не в нирвану человека погружать, а выражать какие-то иные моменты в нем. И вот если мы посмотрим, что будет дальше в русской литературе, то мы понимаем, что Адоевский как раз стоит у истоков вот этого понимания музыки Бетховена как музыки не примиряющей, а раздражающей. Но вот в частности, Лев Николаевич Толстой в «Крейцеровой сонате» высказывает сходные мысли о музыке Бетховена. Его герой Познышев вспоминает вот этот момент, да, момент наивысшей ненависти к собственной жене. Они играли «Крейцерову сонату» Бетховена. «Знаете ли вы первое престо? Знаете?» – воскликнул он. «О, страшная вещь эта соната! Именно эта часть. И вообще страшная вещь – музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает?» И дальше. «Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор, неправда. Она действует

чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевота, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться не о чем, но я смеюсь, слышу смеющегося. Противный, отвратительный герой, да, низкий герой, убийца, который еще оказывается и идеологом вот такого жизнеотношения, он говорит о таком воздействии музыки на человека. Музыка Бетховена у Адоевского не примирялась с действительностью, да, раздражающим образом действовала и на музыкантов, и на тех, кто ее слушает. Об этом же самом говорит и Познашев. О какой музыке он говорит? Опять же, о Бетховене. Соната Бетховена, которая вошла в культуру под таким определением, как рыцарева соната. Исполнить ее может только очень талантливый музыкант, а действует она вот таким образом. Она влияет вот на все существо и на разум, и на инстинкт, вот когда задействовано в человеке все то, что в нем есть, и то, чего, может быть, он себе не хотел бы. Еще мы с вами помним одно замечательное произведение, которое входит в школьную программу. Это «Гранатовый браслет» Куприна, где тоже участником действия становится бетховенская музыка. Это соната пассионата, де-дур, номер 2, опус 2. На этих бетховенских концертах Желтков постоянно видит княгиню Веру и просит ее, чтобы, если она вдруг о нем вспомнит, то она сыграла именно эту сонату. Куприн никак нам эту музыку не описывает, он нам ее только упоминает, и это важно. Это значит, все те, кто входит вот в это культурное пространство русское, примерно так же на эту музыку и реагируют. Ну а закончим мы вот эту бетховенскую тему стихотворением Апухтина. Вот у Адоевского Бетховен мечтает написать такую музыку, в котором бы все соединилось. И вот эта последняя симфония, она бы перевернула вообще весь мир, все представления о том, какой должна быть музыка. И вот, судя по всему, такую роль для человека в самопознании, в отклике на что-то в себе самом для, опять же, русского читателя сыграла Пятая симфония. У Апухтина есть стихотворение, называется оно «Судьба», подзаголовок «Пятой симфонии Бетховена». Вот посмотрите, как проступает все то содержание этой симфонии, которое уже теперь по-своему рассказывает поэт. Поэт, у которого музыкальная тема станет сквозной темой его лирики. Как мы помним, лейтмотивом вот в этой симфонии Бетховена становится тема судьбы. Она в сознании, наверное, каждого человека существует. И вот смотрите, как этот лейтмотив обыгрывается. «Своей походной клюкой, своими мрачными очами судьба, как грозный часовой, повсюду следует за нами. Бедой лицо ее грозит, она в угрозах посидела, она уж многих одолела, и все стучит, и все стучит. Стук-стук-стук, полно друг, брось за счастьем гоняться, стук-стук-стук. Бедняк совсем обжился с ней, рука с рукой они гуляют, сбирают вместе хлеб с полей, в награду вместе голодают, день целый дождь его кропит, по вечерам ласкает вьюга, а ночью с горя да с испуга судьба сквозь сон ему стучит, стук-стук-стук, глянь-ка, друг, как другие поживают, стук-стук-стук. Другие праздновать сошлись богатством, молодости, славу. Их песни радостно неслись, вино сменилось им в забаву. Давно уж пир у них шумит, но смолкли вдруг бледнее гости. Рукой, дрожащую от злости, судьба в окошко к ним стучит. Стук-стук-стук, новый друг к вам пришел, готовьте место. Стук-стук-стук. Герой на жертву все принес. Он говорил, что люди братья. За братьев пролил много слез. За слезы слышал их проклятие. Он верно слабых защитит. Он к ним придет, долой с дороги. Но отчего ж недвижны ноги? И что-то на ногах стучит. Стук-стук-стук, скован друг человечества свободы. Стук-стук-стук. Но есть же счастье на земле. Однажды, полное ожидание, с восторгом юным на челе пришел счастливец на свидание. Еще один, он все молчит. Заря за рощей потухает. И соловей уж затихает, а сердце бьется и стучит. Стук-стук-стук, милый друг, ты придешь ли на свидание? Стук-стук-стук. Но вот идет она, и вмиг любовь, тревога, ожидание, блаженство — все слилось у них в одно безумное лапзанье. Немая ночь на ней глядит, все небо залито огнями, а кто-то тихо за кустами клюкой докучную стучит. Стук-стук-стук, старый друг, к вам пришел, довольно счастье, стук-стук-стук. Вот так прочитывает и так слышит эту симфонию Апухтина.

0: Путин, а что нам важно? А важна вот эта мысль, вот такая сквозная лейтмотивная мысль о том, что все, что не происходит в мире, все ведет нас к вот этому одному концу. Да, и вот этот конец зависит от нас самих, каким он будет. Потому что каждый человек проживает свою индивидуальную судьбу, а тут мы видим и бедняки, и богачи, и вот эти праздные гуляки, и человек, который отдает свою жизнь во имя других, да, вот и потом оказывается с этими кандалами. Вот для каждого вот этот жизненный итог — это и есть то, как прожита эта жизнь. Вот было это высказывание древних, да, «Помни о смерти». Вот по сути вот этот лейтмотив об этом именно и говорит. Судьба в данном случае предстает как вот эта старуха с клюкой, вот этот старый такой фольклорный образ смерти, Мойры, вот эти трагические, да, старухи, которые появляются в огромном количестве произведений русской литературы и мировой литературы. И вот этот лейтмотив, так судьба стучится в дверь, да, вот нашел такое поэтическое воплощение. Поэтому вот тема Бетховена вот, и тема вот этой музыки, которая не успокаивает, не примиряет, а раздражает, которая вызывает какое-то внутреннее волнение, может быть, даже протест, может быть, даже бунт, это, безусловно, восходит к Владимиру Федоровичу Адоевскому, к его последнему квартету Бетховена.
1: «Когда бы вы знали, из какого сора?»

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года. Продолжение.
3: Вскоре в жизни арестованных снова случились большие перемены. Коменданта Авдеева уволили вместе со всей рабочей ватагой, а его заместителя Мышкина арестовали за воровство имущества царской семьи. Посты охраны в доме заняли красные латыши, плохо или совсем не говорившие по-русски. Их привел с собой новый комендант, человек в черном, комиссар Юровский. «Больше воровства не будет, я этого не допущу», — решительно заявил он императору. «Все украшения и драгоценности соберите в шкатулку, составим их опись. Шкатулка останется здесь, у вас в комнате», — махнул он рукой в сторону стола. «Каждый день я сам буду проверять ее содержимое». Он внимательно наблюдал, как княжны одна за другой приносят свои украшения, как императрица сложила горкой на столе кольца, браслеты, серьги, жемчуг. Только один браслет остался у нее на руке. «И его снимайте», — приказал Юровский. «Не могу», — возмутилась императрица. «Это подарок брата. Я много лет ношу его». Она с усилием попыталась снять браслет, но тот был для этого слишком узким. «Вам придется его разрезать», — с вызовом посмотрел на Юровского император. «Ладно», — после секундного размышления согласился новый комендант. «Пусть браслет остается у Александры Федоровны». «У вас есть часы, Николай Александрович?» С видимым удовольствием обратился он к царю просто по имени-отчеству. «Да». «Золотые?» «Да». «Сдайте их». Император достал из кармана часы и положил рядом со шкатулкой. Алексей подумал, что у него ничего ценного нет, кроме иконки Богородицы на золотой цепочке. Но отдавать ее было ни за что нельзя. Она лежала под подушкой с того самого дня, как увели Нагорного. Цесаревич даже помолился, чтобы никто не вспомнил о его сокровище, которое для него спас дядька. Но взрослые, к счастью, были заняты своими делами. Юровский сгреб в шкатулку все собранные ценности, закрывая ее, громко хлопнул крышкой. «Когда перепишем, принесу драгоценности назад, но вам будет запрещено без моего разрешения их трогать». После ухода коменданта император пожал плечами. «Давно бы так сделали, тогда бы вещи не пропадали». На дверь сарая, в котором хранилось в ящиках имущество царской семьи, привезенное из Тобольска вслед за арестованными, по приказу коменданта повесили новый замок. Ключи от него Юровский забрал себе. В доме с приходом латышей стало так тихо, что даже веселые княжны лишний раз старались не шуметь. Молчаливые охранники между собой общались редко, и язык, на котором они говорили, никто из арестованных не понимал. Латыши не напивались, не веселились по вечерам, как бесшабашные рабочие, но от этого стало только страшнее. Тишина, поселившаяся на первом этаже дома Ипатьева, казалась замуровывающей жителей второго этажа. Ночью каждый час охранник заглядывал в комнаты арестованных, проверяя их наличие. Таков был приказ Юровского. Мечты о побеге окончательно развеялись, когда на одно из всех открытое окно в комнате государя и государыни по распоряжению Юровского поставили решетку. Два слесаря долго, деловито прикрепляли ее к окну, перешучиваясь о чем-то своем, передавая друг другу инструменты. Они не догадывались, что хоронили чью-то последнюю надежду на смелость и честь офицеров, готовых спасти своего царя. Алексей не мог оторвать взгляда от этих деловитых рабочих, так запросто, гвоздь за гвоздем, возводивших преграду между их семьей и свободой, Левадией, оставшимися по ту сторону решетки близкими людьми. В комнате собрались все 12 человек. Один из слесарей ушел быстро, другой возился долго, старательно, в конце с удовольствием, оглядев решетку, с силой подергал за ее прутья. Она стояла крепко. Крикнул кому-то, стоящему под окном. «Готово! Принимай работу, товарищ!» Потом собрал инструмент и, насвистывая, ушел мимоходом, без интереса осмотрев арестованных, собравшихся в комнате. Ночью Алексею приснился Нагорный в парадной белой матросской форме. Они вместе сидели на балконе дворца в Царском селе. Матрос вязал морские узлы, снова в который раз объясняя, как это нужно делать. Под балконом почему-то начиналась и уходила вдаль степь, о которой рассказывал дядька, обещавший показать ему родные малороссийские края. Снизу им вдруг помахал неизвестно откуда взявшийся князь Долгоруков. Из-за его спины радостно улыбалась обычно строгая мадам Шнейдер. Над Царским селом гудел колокольный благовест. Но какой это был праздник, цесаревич не понимал. И почему-то ему страшно было спросить об этом у Нагорного. Так он и проснулся, не узнав о празднике. Цесаревичу помогла одеться сосредоточенная Татьяна, односложно отвечавшая на его невинные вопросы. «Я проспал? Комендант с проверкой приходил?» «Приходил». «Хочется чаю?» «Хорошо, скоро будет готов». «Ты почему такая?» — не выдержал цесаревич. «Что-то случилось?» Татьяна, словно потеряв последние силы, склонившись, оперлась руками о кровать. Доктора Боткина увели на допрос. «Нет!» — это казалось Алексею невозможным. Как же их могли оставить без врача? Ведь пока никто из тех, кого уводили, не возвращался. «Уже наступил июль», — вздохнула Татьяна. «Как жарко!» — стерла она капли пота со лба. «Маму не могут успокоить». Ее голос звучал устало, монотонно. «У нее истерика. Маме постоянно нужен врач. И тебе». Деревенкой не стали пускать. А Евгений Сергеевич чем им помешал? И эта странная охрана. Почему они все время на цыпочках ходят, бесшумно, словно боятся чего-то? Мне казалось, что в этом доме половицы ужасно скрипят, но под ногами этих они не издают ни звука. «Лучше бы остались пьяные рабочие. Они улыбались и по-русски говорили», — согласился с сестрой цесаревич. «Днем так же тихо, как и ночью». День получился потерянным. Никому не хотелось разговаривать. Все прятали глаза, будто чем-то провинились друг перед другом. На прогулке по одному разбрелись по саду. Кресло Алексея покатила Ольга. Оба молчали. Император сосредоточенно ходил по дорожкам, пытаясь успокоиться после долгих слез жены, которую, напоив лекарствами, с трудом уложили в постель Ольга и Татьяна. Императрица уснула, с ней осталась Нюта. За столом во время обеда снова все молчали. Государыня не пришла, она все еще спала. Еда оказалась скромной, даже скудной. Суп, каша с овощами, кисель, булочки, чуть присыпанные сахаром из старых запасов повара. Только свежего хлеба было вдоволь. Юровский позволил монахиням приносить заключенным только одну бутылку молока в день, больше ничего. Без яиц, сливок, творога, масла, свежей зелени, раньше входивших в монастырское приношение, Харитонову из одних пайков трудно было готовить сытные блюда. Императрица несколько раз вынуждена была лично просить коменданта позволить приносить яйца хотя бы для больного Алексея, и Юровский каждый раз обещал подумать. После вечерней прогулки перед ужином государь остался в комнате сына. В одиночестве государыня быстрее приходила в себя после нервных срывов. Алексей в длинной свободной ночной рубашке лежал на постели. Так ему было легче, потому что он уставал от переодеваний и долгого сидения в кресле. Отец, расположившись у стола с настольной лампой, побеленные окна не давали достаточно света. Не спеша читал, потом ненадолго задремал или, может, закрыл глаза, давая им отдохнуть. В доме главенствовала тишина. Когда на далекой кухне за закрытыми дверями повар звякал крышкой о кастрюлю, этот звук слышали все. Поэтому быстрые шаги на лестнице сразу привлекли внимание цесаревича. Латыши так не ходили, как и комендант. Шаги затихли у его комнаты. В дверь заглянул доктор Боткин. «Евгений Сергеевич!» — обрадовался Алексей. «Мы так волновались! Скажите маме, что вы вернулись, а то она плакала!» Император протянул доктору руку. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. «Садитесь, рассказывайте», — попросил государь, — «почему они вас целый день продержали?» «Даже не знаю, Ваше Величество», — растерянно развел руками доктор, — «как сказать. Мне самому ничего не известно, то есть непонятно. Полдня ждал у кабинета. Потом несколько комиссаров один за другим говорили со мной и вместе тоже. Мне нужно написать письмо детям, обязательно». Он как будто забыл о присутствующих, а только разговаривал сам с собой. «Обо всем, ничего нельзя пропустить, о самом важном напомнить». «Что-то случилось? Вам нехорошо?» — забеспокоился государь. «Это все?» — Боткин ответил не впопад вопросом на вопрос, но потом взял себя в руки и продолжил. «Странные люди уговаривали меня работать у них в госпитале, сказали, что им нужны хорошие врачи». «А как же мы без вас?» — удивился непонятливости комиссаров Алексей. «Да», — улыбнулся цесаревичу доктор, — «вот это я им и ответил. Но там что-то происходит. Они приняли какое-то решение». Он снова потерял нить рассуждений. «Твердят, что к городу подходят белые, и эта слабость после колик измучила. Они угрожали мне. Как я могу бросить? Столько лет всю семью лечил». «Пойдемте». Император вдруг строго прервал непонятную речь врача, помог ему подняться, взяв под руку. «Поговорим позже. Нужно зайти к Алекс. Она будет вам рада. Вам нужно отдохнуть». «Ну как же? Нужно что-то делать». Тот не сопротивлялся, но замолчать не мог. «Им никого не жаль». Государь испуганно оглянулся на Алексея, но цесаревич больше не прислушивался к разговору взрослых. Достав карандаши и блокнот, начал что-то записывать. Следующий день, 14 июля, был воскресным. Начался он обыкновенно, утренней поверкой. Непроницаемый Юровский буднично, без эмоций, пересчитал заключенных, задержался только у цесаревича, вежливо поинтересовавшись, как тот себя чувствует. В ответ на «спасибо, лучше» удовлетворенно кивнул. Однако, когда арестованные оделись и собрались на совместную утреннюю молитву, в гостиную неожиданно снова вошел комендант, обычно после утренней поверки до обеда не появлявшийся на втором этаже. «Вы просили отслужить для вас обедницу», — обратился он к государю. «Да», — кивнул император, — «я несколько раз обращался в Уральский совет с просьбой разрешить священнику прийти к нам». «Тогда ждите», — распорядился Юровский. «Сейчас он придет». Алексей вдруг подумал, рассматривая комиссара, что тот всегда ходит в кожаной куртке, и это в июле, когда другим жарко даже в тонких рубашках. В гостиной к иконам принесли стол, покрыли его белой вышитой серебром скатертью. Девочки захотели к службе переодеться, побежали к себе в комнату, вернулись в одинаковых белых кофточках и темных юбках. Императрица не принимала участия в общих приготовлениях, а спокойно опустив взгляд, сидела в кресле рядом с сыном. Возвращение доктора Боткина так и не поправило до конца ее печальное настроение. Будто надломилось в ней что-то от череды потерь близких людей. Не осталось сомнений, что их мир куда-то движется. Стало понятно, возвращение врача ничего не меняет в беззащитности перед беспощадной судьбой. Накануне вечером она долго сосредоточенно перечитывала письма любимой подруги Ани, но не радовалась им, как раньше, не читала другим забавные куски вслух, а, сложив в стопочку, вместе плотно связала конверты ленточкой, потом также перечитывала и складывала письма от других адресатов. Ни дети, ни муж, ни этот подарок, неожиданная служба не могли ничего изменить в ее отрешенности. Окружающих пугала перемена, произошедшая в ней. Император и дети старались приласкать ее, как могли, но им тоже было неспокойно. Витавший дух уныния разжигал Евгений Сергеевич, который после возвращения с допроса постоянно писал какое-то странное длинное письмо к детям. Никто не обсуждал его занятия, но очень уж было похоже на попытку написать завещание, проститься навсегда с далекими близкими. Батюшка начал службу старательно, с доброй улыбкой. Строгий диакон, размахивая дымящимся кадилом, обошел сначала маленькую часть гостиной, потом через арку и большую. Сладко, привычно запахло ладаном. Старательный священник четко произносил каждое слово молитвы, только никто из царской семьи сегодня ему не вторил, будто внутренние молитвы брали верх над внешними. Алексею вдруг стало необыкновенно жаль всю свою семью, измученную тревогами маму, отца, страдающего, болеющего сердцем за свою любимую несчастную страну, сестер, надежды которых даже самые невинные не сбылись. Да и себя самого ему было жаль, наследника, невенчанного на царство, не наследовавшего родину, не успевшего ничего для нее сделать. И ясно, что прав был сначала Нагорный, потом доктор Боткин, когда говорили ему, что когда-нибудь все поймут, не царь отрекся от своего народа, а народ от царя. Цесаревич всей душой это понимал и еще остро чувствовал, что и от него, наследника, тоже отказались русские люди. А те немногие преданные, кто провожали его в Тобольске у парохода, больше не могли в этом ничего изменить. Цесаревич, повернувшись, еще раз посмотрел на родных, на их невидящие взгляды, глаза будто с поволокой. Служба шла своим чередом, молитвы сменяли одна другую, и, казалось, каждое обращение к Спасителю, к Пресвятой Богородице, к Святому Духу, к ангелу-хранителю, будто сразу напрямую уходила на небо. Настало время обратиться с молитвой об усопших, соединиться с ними во святых. Но диакон непонятно почему не проговорил, как обычно по правилам, «Еще молимся об упокоении душ усопших рабов Божьих», а щемяще печально с надрывом запел: «Со святыми упокой». И не сговариваясь, не обменявшись взглядами, все присутствующие молча опустились на колени. Император и княжны наклонились к самому полу. Императрица и цесаревич склонились в своих креслах. Черный человек Юровский, весь в черном, стоявший с начала службы в углу малой гостиной за аркой, прислонился к стене так, чтобы в тени не было видно его лица. Служба закончилась. Священник замешкался, оглянувшись на коменданта, не зная, как ему быть, идти самому с крестом к арестованным или подождать, пока они к нему подойдут. Но Юровский, скучая, рассматривал свои сапоги, и священник решился. Сделал шаг в сторону императора. Тот в ответ подошел и поцеловал крест. Потом к кресту приложились княжны, доктор Боткин, повар с поваренком и Нюта. В конце батюшка сам подошел к сидящим в креслах императрице и цесаревичу, которым диакон, как было разрешено заранее Юровским, дал по просфоре. Алексею хотелось поблагодарить за службу доброго батюшку, но, конечно, лучше при коменданте было промолчать. Хотя он услышал, что одна из сестер, он не понял кто, тихо прошептала уходившим священнослужителям «Благодарю». Молча быстро ушел и Юровский. Алексей долго смотрел на большую просфору у себя на ладони. Такую белую, красивую, с крестом, свежую, пахучую. В комнате остался приятный, стойкий запах ладана. Только почему-то после службы не ощущалось обычной в такое время душевной легкости, которая представлялась в детстве цесаревичу улыбкой ангела-хранителя. Царская семья еще долго оставалась в гостиной, не разговаривая, не переглядываясь, в покое, в шлейфе прозвучавших молитв. Только следующим утром, в понедельник 15 июля, цесаревич почувствовал задержавшееся обычно умиротворение после службы. Когда он натощак съел красивую просфору и запил ее святой водой, на душе у него стало так хорошо, спокойно, как становилось обычно после причастия. Утренняя облачность, неожиданно после недели без туч, занявшая небо, к полудню развеялась. Наступивший дождь, которого ждали, вновь победило жаркое июльское солнце. На прогулке каждый старался найти тень. Особенно боялись обгореть нежные княжны. Анастасия закатила кресло Алексея под вишню. «Уже меньше, чем через месяц, у меня день рождения», — вдруг вспомнил он. «Нужно придумать какой-нибудь праздник». «Надо же, тебе уже 14 лет, совсем вырос», — важно покачала головой сестра, как взрослая, будто ей самой было намного больше. «А вот и вырос», — посерьезнел цесаревич. «Наш предок, Михаил Романов, в 15 взошел на трон». «И нас здесь держат, потому что мы Романовы», — посмотрела на охранников у забора княжна. «В Тобольске я еще думал», — тоже взглянул на солдат Алексей, «что мы сможем стать не царской семьей, уехать в Ливадию и жить обычной жизнью. Теперь понятно, не эти», — он кивнул в сторону охраны, «ни папа, ни мы все, да и никто из людей не изменит того, что мы царская семья». «А ты наследник». «А я наследник». «Знаешь, когда нас еще охраняли рабочие, когда они думали, что мы не слышим, тебя они всегда называли наследник». «Я знаю, мне Нагорный говорил». Упоминание дядьки, о котором, как и обо всех других людях, бесследно исчезнувших из их жизни, старались не вспоминать, чтобы не вызвать лишнюю душевную боль, вызвало паузу в разговоре. Первой не выдержала Анастасия. «А давай, правда, устроим праздник в твой день рождения. Я скажу сегодня Маше и старшим, сделаем концерт, испечем с Харитоновым пирог, приготовим подарки». «Хорошо бы». «Вообще, почему вы все давно не играете на рояле?» — удивился Алексей неожиданно пришедшей мысли. «Это после того», — вздохнула княжна, — «как нас рабочие заставляли играть для них».
1: «Когда?»
3: «Мы тебе не говорили. Они пьяные и несколько раз приказывали их развлекать».
1: «Мерзавцы!» — не выдержал цесаревич.
3: Швебзик погрозила пальчиком и показала язык. «А если мама узнает, что ты говоришь нехорошие слова? И 14-летие не спасет, отчитает тебя».
1: Прогулку приказали прекратить и срочно вернуться в дом. К ним подошел отец, который снова носил сына сам. Он склонился, чтобы Алексей мог обнять его за шею. Кресло с колесами поспешил взять лакей. В доме стоял переполох. Коменданту вздумалось устроить уборку, о чем он не посчитал нужным заранее предупредить арестованных. В комнаты, где располагалась царская семья, пришли 4 женщины с тряпками и ведрами. За их работой и тем, чтобы они не разговаривали с заключенными, внимательно наблюдал Юровский. Женщины сначала мели мусор вениками, потом, сняв обувь, подняв подолы, на корточках мокрыми тряпками начали мыть полы.
3: Княжны им помогали, переставляли мебель, столики, стулья, кресла. Свои легкие походные кровати они совсем вынесли из спальни. Алексей залюбовался, как лихо мелькали красные от холодной воды и напряжения руки работниц. «Маша, осторожней, угол!» — смеялась над стараниями сестры в одиночку перетащить кресло Анастасия. «Побереги силы!» «Не трогайте шкаф!» — охала в наигранном испуге Ольга, когда младшие попытались подвинуть шкаф в гостиной. «Он слишком тяжелый!» Император прогуливался по комнатам, заложив руки за спину. О чем-то думая, старался никому не мешать. «Младшие!» — командовала Татьяна. «Отправляйтесь к Алексею в спальню. Помогите там двигать кровати». Императрица лежала на кушетке в гостиной и пыталась читать. Доктор Боткин, даже сейчас, не обращая внимания на суету, сосредоточенно писал свое бесконечное письмо. «Смотрите, Олина заколка!» — донесся голос Марии. «Под кроватью Алексея! Оля!» В это время Харитонов с Леней и помогавшим им лакеем чем-то звенели и стучали на кухне, заканчивая готовить обед. Пробегая мимо, Татьяна пообещала: «Мы после обеда посуду помоем». Повар кивнул, не отрываясь от приготовления салата из зелени, которую только что сорвал в саду. Алексей переехал в своем кресле в столовую, ожидал обед, с любопытством наблюдая за уборкой, прислушиваясь к разговорам сестер, и даже не сразу заметил, что возле него остановился Юровский. Цесаревич вздрогнул, когда комендант своим обычным тоном, бесстрастным, вкрадчивым и одновременно надменным, обратился к нему. «Как вы себя чувствуете, Алексей Николаевич?» «Спасибо, мне лучше». Цесаревичу не хотелось разговаривать с комендантом, но тот и не подумал уходить. «Вы уже начинаете ходить?» «Пока нет. Неприятно было говорить постороннему человеку о своей болезни. Но стоять могу». «Возможно, нужно продолжить процедуры электричеством», — сознанием дела продолжил Юровский, наверное, вспомнив свое фельдшерское прошлое. «Только доктор Деревенко ко мне больше не приходит», — с досадой отрезал Алексей. «Некому лечить мое колено». «Так-так», — покачал головой комендант, продолжая бесцеремонно разглядывать цесаревича. Алексей в ответ начал рассматривать его. Казалось странным, почему этот человек никогда не снимает кожаную куртку. Как может быть, что ему летом в ней не жарко? И это пристрастие к черной одежде, плюс смуглая кожа и черные волосы, да постоянный напор такой, что, кажется, у него никогда не бывает никаких сомнений. Не зря в царской семье ему дали кличку «Бык». Ни одной просьбы не выполнил, никаких послаблений не сделал. Он никому из арестованных не нравился. Цесаревич почувствовал настоящее облегчение, когда, наконец, Юровский ушел наблюдать за работницами. После уборки в комнатах приятно запахло мокрым деревом, чудесным символом порядка, когда прижившаяся, покоящаяся на полах пыль полностью смыта водой. Воздух дома наполнила влага, словно на улице после дождя. Так благоухает сама чистота.
2: Продолжение следует.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: Православная Церковь отмечает сегодня Преображение Господне. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. На обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде 21 августа состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», организованный при поддержке Нижегородской епархии. В Кстовском Благочине пройдет фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Подробнее об этих событиях. Двунадесятый праздник Преображения Господня отмечает сегодня, 19 августа, Русская Православная Церковь. Праздник Преображения Христова связан с событиями земной жизни Иисуса Христа, о которых рассказывают Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Спаситель взял с собой троих учеников – Петра, Якова и его брата Иоанна – и поднялся с ними на гору Фавор. После утомительного подъема апостолы задремали, Спаситель же начал молиться. Проснувшись от яркого света, апостолы увидели своего учителя. Его лицо просияло, одежды сделались ослепительно белыми, а с ним беседовали пророки Моисей и Илия. Для всего еврейского народа явление двух самых авторитетных ветхозаветных праведников и ревнителей славы Божьей было свидетельством божественного достоинства Христа. Люди убедились, что Он и есть обещанный Мессия. Начало празднования Преображения Господня относится к древним временам христианства, не позднее 5 века. В 4 веке святая равноапостольная царица Елена построила на горе Фавор храм в честь этого события. По традиции, на Преображение Господня в конце божественной литургии совершается освящение яблок и других плодов нового урожая. Отсюда и народное название праздника – «Яблочный Спас». 17 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Святейший патриарх отметил, что святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых народом святых. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. 21 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», приуроченный к торжественному открытию этой обновленной арены. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Праздник объединит на одной площадке крупнейшие спортивные проекты Нижегородской области, соревнования, мастер-классы, спортивный квест и показательные выступления. Официальная церемония открытия начнется в 11 часов. До 17 часов на стадионе будут работать площадки более 40 спортивных федераций и различных спортивных направлений. В программе соревнования по национальным видам спорта на Кубок митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, соревнования по пожарно-спасательному спорту и различные турниры. Завершится праздник товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. Вход на фестиваль свободный. 22 августа на территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадница Кстовского района, состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к отмечаемому 19 августа Русской Православной Церковью 210-му празднику Преображения Господня, именуемому в народе «Яблочным Спасом». В рамках фестиваля с 10:20 до 11 часов будут проводиться художественные мастер-классы, а всех желающих организаторы пригласят на чаепитие с яблочными пирогами. Затем начнутся выступления творческих коллективов и звонарей, пройдет мастер-класс колокольного звона. Гостям праздника организаторы расскажут об основных вехах истории храма в честь Преображения Господня. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 25 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на праздничные дни. Избранные неподвижные праздники. Преображение и страдания Господни. Бог вечный и непостижимый, пребывающий там, где мы по своему физическому естеству находиться не можем, всегда рядом с нами. Господь дал это видение своей близости людям на горе Фавор. Не случайно преобразился Спаситель, явив ученикам свою божественную природу, указывая им в преддверии своих страданий на то, что Он – Сын Божий. Не случайно, но для того, чтобы они почувствовали близость к ним самого Бога. И было это для того, чтобы в тот момент, когда Учитель их был вознесен на крест, посрамлен, поруган, когда в глазах всего иудейского народа была растоптана и уничижена его миссия, чтобы в тот момент позора и поражения в умершем, бессильном человеке, в его мертвом теле, они могли видеть таинственное и спасительное присутствие Бога в их жизни. Проповедь в праздник Преображения Господня 19 августа 2011 года.

0: Летопись. Спасо-Преображенский мужской монастырь.
1: Спасо-Преображенский мужской монастырь Арзамаса основан в середине XVI века. В 1578 году государь Иван Грозный отписал город Арзамас в удел своему сыну Феодору. Он был набожен и много времени уделял устроению монастырской жизни. К этому времени обитель имела две церкви, 16 келий и 20 человек братии. Все строения Спасо-Преображенского монастыря были деревянными. В XVII веке обитель развивалась и богатела. Взамен деревянных возводились каменные храмы и хозяйственные здания. Именно после появления монастыря началось распространение христианства в Арзамасском крае.
2: Спасо-Преображенский соборный храм первоначально был деревянным. Он находился в северо-западной части обители на самом высоком месте. Вокруг алтаря собора располагалось монастырское кладбище. С течением времени Арзамасский Спасский монастырь развивался и богател, обустраиваясь новыми храмами и хозяйственными зданиями. Ветхие деревянные постройки разбирали, а на их месте возводились каменные сооружения. Древнейшее и первое каменное здание в Арзамасе – это собор во имя Преображения Господня Спасского монастыря. К его постройке приступили в 1638 году при игумене Ионе, предполагавшим построить его в больших размерах. Но вскоре игумен Иона был переведен в Новоспасский монастырь Москвы, и его преемник, игумен Корнилий, по неизвестной причине уменьшил размеры иконостаса и всего храма. При нем же завершилось строительство. Собор был освящен не позже 1643 года. Первоначальный вид каменного собора сильно изменился в 18 столетии. Тогда к объему храма была пристроена обширная трапезная с крыльцом и папертью. После Октябрьской революции 1917 года за общиной верующих все же оставили Преображенский собор и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Потом местная власть отобрала собор, посчитав, что общине хватит одного храма. Поначалу здание Спасо-Преображенского собора отвели под военный склад, а с конца 20-х годов прошлого столетия и до наших дней здесь располагался архив. Возрождение Арзамасской обители началось лишь в начале 2000-х. Решение об открытии мужского монастыря Священный Синод Русской Православной Церкви принял в 2005 году. Первое. После почти 90-летнего перерыва божественная литургия в Спасо-Преображенском соборе была отслужена в 2015 году. Именно тогда собор вернули Русской Православной Церкви. С 2016 года в Спасо-Преображенском соборе шли восстановительные работы как снаружи, так и внутри. Живопись, декор и орнаменты интерьера выполнены в стиле Арзамасской ступинской академической школы. Росписью Преображенского собора занимались мастера объединения художественно-реставрационных мастерских «Византия». Во всем храме удалось сохранить около 60% авторской живописи. При реконструкции Спасо-Преображенского собора под куполами с металлическим покрытием были обнаружены каменные главы XVII века. Именно они украшали храм изначально. Восстановив прежние купола, реставраторы оставили их внутри нынешних маковок. Внутри главного купола мастеров тоже ждала интересная находка – старинная деревянная лестница для ремонтных работ. На северном и южном фасадах храма при реставрации штукатурного слоя были найдены фрагменты изначальной кирпичной кладки XVII века. Их привели в порядок и оставили для всеобщего обозрения. В 2022 году состоялось освящение крестов Преображенского собора. В том же году завершилось восстановление фресок в центральной части храма. Снаружи, по всему периметру собора, отреставрировали фасад и восстановили центральный вход. Также была утеплена кровля в алтарной части и отремонтирован подклет.
0: Монастырская летопись.

0: пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ». Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю рассказывать о том, как просто и быстро разнообразить наш постный стол, готовить со вкусом и поститься на здоровье. В прошлых программах мы уже говорили, как вкусны и незаменимы в пост блюда с грибами. Все православные очень их любят. Грибы можно не только варить и жарить. Из грибов можно сделать постные котлеты, оладьи, рагу, паштеты. Разнообразных постных блюд с грибами великое множество. И сегодня, мои дорогие, мы с вами продолжаем готовить постные блюда с грибами. И я расскажу, как приготовить паштет из грибов и орехов. Грибной паштет с орехами – оригинальное, вкусное и питательное блюдо, которое можно готовить в пост. Грибы используем самые доступные, самые простые в приготовлении – шампиньоны. Орехи возьмем грецкие, наиболее жирные. Шампиньон – один из самых популярных и доступных грибов России и в мире. Например, 70% производимых в нашей стране грибов как раз приходится на шампиньоны. В нашей стране грибы в основном производятся в Московской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Те грибы, которые выращиваются под воздействием ультрафиолетовых лучей или под обильным количеством солнечного света, отличные источники витамина D, поэтому это хорошая добавка к диете в регионах с малым количеством солнца. Дефицит витамина D в теле человека способствует увеличению риска развития остеопороза, мышечной слабости и хрупкости костей. В шампиньонах содержится небольшое количество витамина В12, а он может быть полезен тем, кто придерживается растительной диеты. Также грибы богаты белком, что будет полезно людям с такой диетой. Итак, продукты, которые нам с вами понадобятся. Из расчета на 5 порций. Шампиньоны – 200 граммов. Орехи грецкие, ядра – 40 граммов. Лук репчатый – 1 штука. Масло подсолнечное – 70 мл. Соль по вкусу. Перец молотый по вкусу. Зелень петрушки для подачи – 1 веточка. И мы с вами начинаем.

0: Мент орехов.
1: Китайских трудящихся. Почему бы не поставить спектакль, отталкиваясь от этого события? Либретто написал сам Курилка. В работе ему помогала известная балерина Гельцер, которая в свое время была в Китае на гастролях. Название балету дали по имени главной героини – Тао Хао, «Красный маг». Музыка была заказана Глиэру. Композитор стал изучать музыку Китая. В Коммунистическом университете Востока ему удалось записать множество китайских народных песен –

Премьера балета «Красный мак» состоялась на сцене Большого театра в 1927 году. Этот балет был поставлен практически во всех театрах Советского Союза, в прославленных театрах мира. Характерны следующие редакции 48-го, 57-го годов, а уже в наше время, в 2010 году, балет был поставлен в Италии и в этот же год в России, в Красноярском театре оперы и балета. К слову, красноярская постановка была названа лучшей премьерой сезона. Особую популярность приобрела сюита из этого балета, где ярко представлен темпераментный танец «Яблочко».

Пространство музыки. В добрый час. Вместе с «Радио Образ».

0: По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Высокие слова.
1: Всеволод Грихнев, выдающийся пушкинист, исследователь русской литературы XIX века. Вся его жизнь была связана с филологическим факультетом Горьковского университета. Его знали и знают во всем мире как крупного ученого-литературоведа. Но поэт Всеволод Грихнев при жизни так и не обрел известность. Он остро чувствовал движение времени, и время стало сквозной темой лирики Всеволода Грихнева. Сложное, глубокое взаимодействие с ним. Не конфликт и противостояние, а вглядывание в него, стремление объяснить для себя происходящее. Время – это и собственная жизнь, время как эпоха, время как вечность. И главное в этом временном потоке – мгновение. Именно его стремился не пропустить, уловить, воссоздать в своих стихах Всеволод Грихнев.
2: Август. Холоднее туман на рассвете. Гуще росы ложатся в траву. Перезревшим подсолнухом лето над плетнем наклонило голову. Словно холод тускнеющей стали подмешали в небесную синь. Все прозрачней, отчетливей дали, все пленительней пахнет полынь. Все таинственней небо над нами, гуще звездный сверкающий дым, восходящий над смертными снами. Чаще шорох падучей звезды.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: Глава 16. Максим Горький. С 1932 по 1990 год наш город носил имя Максима Горького, а жители города назывались горьковчанами. Горький – это псевдоним. Настоящее имя писателя – Алексей Максимович Пешков. Родился он 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде, в усадьбе своего деда на Ковалихинской улице. В нашем городе прошли детство и юность Горького. Здесь к нему пришла всероссийская слава. Далее его жизнь сложилась так, что он долго не был в родном городе и побывал в нем уже после больших революционных перемен. Горький много занимался благотворительностью, а организованные им елки для детей оставили поистине легендарный след. Новый мир вами уже строится.
2: В 1902 году Алексей Максимович Горький сделал необычный подарок своему другу Федору Шаляпину. Преподнес ему школу имени Шаляпина. Он сделал первый взнос на школу в деревне Александровке, ныне это часть Приокского района. Примеру писателя последовали его друзья из среды нижегородской интеллигенции. А впоследствии материальную поддержку школе оказывал и сам Федор Шаляпин. С помощью собранных средств удалось создать одну из лучших начальных школ Нижегородской губернии. Шаляпин пригласил жителей Александровки на свой знаменитый концерт в честь открытия Народного дома. Газета «Нижегородский листок» писала: «На сцене у кулис сидели крестьяне Шаляпинской деревни Александровки и ученики его школы. Без сомнения, в этом не было никакого умысла, но какая великолепная декорация для концерта Шаляпина! В 1970 году в бывшей Шаляпинской школе был организован первый в СССР музей Шаляпина, над которым шефствовала дочь певца Ирина Федоровна.
1: 5 августа 1928 года газета «Нижегородская коммуна» дала сообщение. По имеющимся в редакции сведениям, Алексей Максимович выехал из Казани сегодня утром на пароходе «Плёс». Приезд его в Нижний Новгород ожидается завтра. Настало завтра, подошел вечер. Парохода не было. А пароход «Плёс» в то время, оказывается, стоял у пристани Работки. На этом пароходе Алексей Максимович Горький возвращался из большой поездки по Советскому Союзу. Он побывал в Курске, Харькове, на Днепрострое, в Крыму, на Кавказе, в Сталинграде. От Сталинграда началось путешествие по Волге. Сначала на теплоходе «Урицкий», потом на специально посланном за ним в Казань пароходе «Плёс». Дни стояли жаркие. С утра до вечера Горький проводил на палубе с книгой или блокнотом. Впечатления от поездки начали укладываться в очерки, которые потом писатель объединит в цикл «По Союзу Советов». 7 лет назад Горький уехал из России в Италию на лечение. Связь с родиной не порывал ни на один день. Переписывался с друзьями и незнакомыми людьми, которые сообщали ему о том, что делается в стране. Он знал, что Россия, голодная и холодная, которую он покинул когда-то, выбралась из военной разрухи, начала строиться и вообще живет совершенно по-новому. Еще в Италии Горький делился своими планами с друзьями. «По приезде на Русь работать не стану, а буду ходить, смотреть и говорить. И поехал бы по всем местам, которые знаю. На Волгу, на Кавказ, на Украину, в Крым, на Оку и по всем бывшим ямам, ухабам». Теперь это путешествие подходило к концу. Писатель увидел другую страну, чем та, которую он в молодости исходил пешком. От Казани остаются последние 400 верст до Нижнего. Горькому хотелось бы приехать тихо, незаметно, походить по городу, поискать знакомых. Он высчитывал. Пароход придет вечером, возможно, встречающих будет немного. остановка в работках неожиданна. Механик говорит, плохо работает насос, придется его вскрыть и осмотреть. Алексей Максимович даже не заметил, что к капитану привезли распоряжение задержать проход на всю ночь. Что же, нижегородцам надо простить эту хитрость. Они любили своего великого земляка и хотели устроить ему торжественную встречу. К Нижнему подходили утром 7 августа. Горький, уже готовый к выходу, в макинтоше и белой кепке стоит на левой палубе. Тянутся по берегу серые избы подновья, разбросанная по склонам глинистых оврагов рабочая слободка Кошелевка, корпуса бывшего Курбатовского завода. Нарядные дома вдоль ровной линии высокой набережной, причудливые изгибы кремлевских стен. И вдруг, совсем неожиданно, вспомнилось далекое детство, уже похожее на небыль. Похоронив в Астрахани отца, они возвращались тогда в Нижний, бабушка, мать и он, 4-летний Алеша Пешков. Увидев Нижний с палубы прохода, бабушка подтолкнула внука к борту и заговорила со слезой в голосе. «Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка Нижний-то! Вот он, каков Богов! Церкви-то, гляди-ка, летят будто!» Сколько российских, европейских, американских городов повидал в своей жизни Алексей Максимович, а эти слова помнил. Богов. Нет, уже не летят церкви. Наоборот, словно присели, стали неприметнее. Сошла позолота с крестов и куполов. От этого строже стал город. Но веселые, крашенные яркими и свежими красками пристани те же. И высокая зеленая гора та же. Вот он, Нижний, из тысячи городов узнаешь тебя. Уже ясно, тихого приезда не получилось. Вся набережная и Сафроновская площадь запружены народом. Едва проход пристал, толпа на берегу колыхнулась, словно разом придвинулась к реке, и над нею прокатился гул. С пристани по трапу уже переходили на проход встречающие. На деревянной лесенке, ведущей с пристани на набережную, Горький пожимал руки многих людей, обступивших его. Всматривался в лица, надеясь найти знакомые, но никого не мог узнать в этом калейдоскопе улыбок и веселых приветливых глаз. «Спасибо, спасибо, земляки! Балуете вы меня, балуете!» Алексея Максимовича спросили, сколько дней он может провести в Нижнем и что бы хотел посмотреть. «Все хочу увидеть. Обязательно Сормовский завод. Только времени у меня от силы 3 дня. Горький пробыл в родном городе 4 неполных дня, не давал себе отдыха, столь жаден он был до новых впечатлений и новых людей. Каждый шаг его в Нижнем был то воспоминанием о прошлом, то знакомством с незнаемым. Вечером, в день приезда, состоялась встреча с нижегородцами в городском театре. На афишах, как 25 лет назад, среди прочих имен и названий М. Горький, мещане, на дне. Волнуясь, он вышел на сцену, навстречу возгласам и аплодисментам. Чтобы подавить неловкость, прошелся по сцене, подошел к середине, заговорил негромко. «Я оратор плохой, политических речей говорить не умею. Я вам лучше расскажу». И начал рассказывать о жизни на Западе, о забастовках пролетариата, о том, что говорят о советской стране, незаметно перешел к тем впечатлениям, которые получил, поездив по стране Советов. «Вы поете, мы наш, мы новый мир построим. Новый мир вами уже строится, и хорошо строится. Поднять Днепр чуть ли не на 52 метра и сбросить эту воду на турбины электростанции. Глядел я на все это и радовался, и завидовал. Радость моя понятна, ведь я не могу забыть, как в 96-м году, когда по улицам Нижнего Новгорода пошел трамвай, люди шарахались прочь от чертовой кареты. А теперь молодые парни управляют сложными машинами. Видно, что в стране есть хозяин. Это рабочий класс». А утром следующего дня Горький едет в Канавино и видит собственными глазами, как делает новую жизнь нижегородский рабочий класс. На хлебозаводе он долго стоял у тестомешалки и смотрел, как сильные лопасти мнут, переворачивают многопудовое пшеничное тесто.
3: «Что, товарищ Горький?» — бойко спросила его молодая девушка. «Небось, мы лучше работаем, чем вы когда-то в казанской булочной».
1: Горький посмотрел на нее серьезно. «Если бы, милая девушка, моего хозяина Семенова было так, как здесь, я бы, наверное, на всю жизнь пекарем остался». На бывшей Канавинской окраине, где 30 лет назад стояли причудливые архитектуры павильоны Всероссийской выставки, разросся большой парк, поднялось здание Дворца культуры. По обеим сторонам от него вырос новый рабочий поселок, 100 новеньких деревянных двухэтажных домов. Этот городок носил имя Ленина, так же, как и Дворец культуры. Дворец уже был под крышей, но внутри еще шли работы. Алексей Максимович переходил с этажа на этаж по гнущимся мосточкам, заглядывал в пустые, засыпанные строительным мусором помещения будущих гостиных, лекционных залов и радовался тому, что рабочие отгрохали себе такой дворец. Были у него и другие впечатления. В паровозном цехе Сормовского завода он увидел, как работают клепальщики. Стучат молотки внутри огромного паровозного котла. Грохот, дым, гарь от нагретых заклепок, раскаленные искры металла. В горячем цехе рабочие вручную подводят раскаленный до бела коленчатый вал морской шхуны из горна под паровой молот. Духота, жар, пот в семь ручьев. На судоверфи передвигают огромные тяжести под пение дубинушки. Горький смотрел на эти картины в глубокой задумчивости. Его первое знакомство с Сормовским заводом состоялось не сейчас. 15-летним подростком он пробовал устроиться работать на завод. Не приняли. Ему тогда не понравилось покрытое облаками дыма скопище грязных корпусов, каменные закопченные пальцы труб, грохот, скрежет, ляск, виск, скрип железа. Потом, в 1896 году, в дни Всероссийской выставки, уже будучи сотрудником двух солидных газет, он ходил по цехам с делегацией иностранных журналистов. И тогда его поразили черные от копоти люди, жара и дым в цехах, черные лужи на заводском дворе. Но это было 30 лет назад. На завтра поехали в Балахну. Горький знал ее, по рассказам бабушки, тихим и сытым городком, где жили искусные плотники и кружевницы. Давно иссякло в Балахне деревянное судостроение. И если бы не новое дело, превратилась бы Балахна в заурядный российский городишко. Но вот уже 3 года, как на месте деревни Курзы заполыхали огни в топках котлов электростанции. Она отдала ток всей нижегородской промышленности. А рядом началось строительство бумажного комбината. Сейчас как раз шло испытание первой бумажной машины. Действительно, такого по величине комбината и Европа не знала. Здесь человек заставил работать на себя силу электротока и машины. Бревна с берега Волги сами идут из воды под пилу. Распиленные ползут в барабан, где вода моет их, снимает кору. Дальше они ползут по желобу и сами отправляются в машину, которая растирает их в кашу. И эта кашица течет на сукна другой машины, и из нее спускается огромным бумажным полотном, свивается в рулоны и грузится прямо на платформы товарного поезда. «Я вышел с этой фабрики в настроении человека, заглянувшего в светлое будущее, которое готовит для себя рабочий класс», — так позднее скажет Горький о Балахне. В последний день, встретившись с нижегородскими писателями и журналистами, обняв старых друзей, которых помнил по дням молодости, он уехал из родного города с ясным и четким ощущением, что громадные перемены коснулись всех сторон жизни нижегородцев, что на всем огромном треугольнике между Окой и Волгой затеяно одно большое дело, которое в корне преобразит жизнь всего края.

0: Мы только что прослушали композицию «Война», и я думаю, самый раз перейти к теме поста. Вот эта тема войны, вот этой битвы, которая происходит и продолжает происходить в сердце каждого человека, да, между добром и злом, между ангелом и бесом внутри каждого из нас. Ну, эту битву мы стараемся преодолевать и особенно усугублять свою молитву, ее усиливать в отведенное время церковью. Это время постов.
1: Да, это вот как раз песнопение, которое поется исключительно Великим постом, «Да исправится молитва моя».
0: Она поется во время литургии преждесвященных даров.
1: Да, да, да. Понимаю, да? Год назад вот я написал это песнопение для трио, для мужского трио, но может и женским трио также исполняться.
0: А уже во время богослужения исполнялось это песнопение?
1: Ну, не знаю, я лично у себя мы не исполняли. Вот. А вообще, да, мне ребята говорили, что да? Вот кто записывал, что они исполняли на богослужении, да.
0: А мы можем сказать, кто исполняет ваши песнопения, кто эти вокалисты?
1: Конечно.
0: Я думаю, это интересно нашим
1: слушателям. Ну,
0: чьими голосами исполняется мелодия?
1: Концерт, который был в августе «Музыка как молитва», и у меня, кстати, вышел и альбом «Музыка как молитва». Это записан артистами камерного хора «Нижний Новгород». Ян Кондаков, Артем Тихонов, Игорь Маслянко, Денис Смольянинов и Дмитрий Ситников.
0: Ну, сильный коллектив вы выбрали.
1: Да. Вот, ну, просто у меня многие вещи, они, может быть, внешне кажутся простыми, но для исполнения нужна высокая техника.
0: И хорошее мастерство и вокальной школы сильная,
1: да,
0: у человека. Опытный вокалист могут исполнить. Не любому поручишь, но... Замечательно, что так сложилось, и вы сотрудничаете, как я понимаю, и нынешний концерт рождественский также был исполнен этим коллективом, только уже смешанным составом, да?
1: Да.
0: Мы еще вернемся к Рождеству, обязательно сегодня послушаем, как обещали. А сейчас давайте дадим слово снова музыке.

0: от чистого истока.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Чистого истока». Уже, получается, наша программа минула. Я напомню, что этот эфир у нас музыкальный. Мы сегодня слушаем музыку, песнопения, которые написаны на канонические богослужебные тексты. Автор этой музыки – композитор Олег Иванычев. И только что прозвучало песнопение, которое звучит только в пору Великого Поста. Мы продолжаем беседу, и как раз вот эта композиция, которая только что прозвучала, она настраивает на рассуждение вообще о природе церковного искусства, как живописного искусства, я имею в виду иконопись, так и искусства музыкального. Мы с вами говорили об апостасийности исторического процесса, что мы все дальше и дальше отходим в своем развитии и историческом, и нравственном, дальше от Бога. Хотя в техническом вроде бы такие серьезные прорывные шаги делаем. К сожалению, вот эти процессы разнонаправленные, да, прогресс технический и прогресс
2: С точки зрения
1: внутренний.
2: Догматической, человек, который обладает православным мировоззрением, он должен понимать цель искусства как такового. Потому что у искусства должна быть определенная цель. Это, в первую очередь, приведение человека к Богу. То есть, как только в искусстве появляются какие-то другие цели, то оно неизбежно как бы от своей природы уже переначивается и превращается в непонятно что.
1: «Черный квадрат» Малевича или «Отсутствие», или «Тишина» у другого композитора, забыла фамилия. Там сколько-то, почти 4 минуты и сколько-то секунд, да, просто начинает свое произведение
2: это
1: с молчания,
2: это
1: с тишины.
2: Это как раз проявление людей, которые, видя этот мир, понимая, что они живут вне Бога, и, соответственно, что они могут выразить, понимаете?
1: Пустоту, наверное.
2: Да, то есть внутреннюю. Вне Бога нет ничего. Соответственно, тут... А потом, а человек, он создан Богом как бездонное существо. Поэтому человек пытается себя наполнять всякими симулякрами, но этот процесс не может иметь конца. А человека может носить только Бог.
1: Кстати, богослужебную музыку можно назвать иконой в звуке. А вот вы во время сочинительства стремитесь всегда к тому, чтобы ваша музыка звучала как молитва? Бывает, что вы начинаете, ага, я вот что-то написал, а чувствую, что это вот слишком как-то в сторону ушло, слишком, может быть, красиво, увлекает в чувственную сторону моего слушателя. Вот такие бывают у вас рассуждения во время вот этого творческого процесса?
2: Ну, в основном все отталкивается от текста. То есть первоисточник текст – слово. И уже само слово, оно диктует определенные законы.
1: Я знаю, что вы пишете музыку не только на богослужебные, но и на духовные тексты, например, на стихи. А есть и современные авторы, а есть и стихи святителя Николая Сербского.
2: Да, это один из моих любимых авторов, и поэтому в свое время я его много очень читал. И когда вот у меня пошел процесс такого творчества церковного, естественно, у меня возникло желание обратиться к его стихам, и, в частности, вот была написана молитва к Пресвятой Богородице на стихи святителя Николая Сербского. Это стихи он написал на праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. Он звучит в Охридском прологе. Такое у него есть произведение. На каждый день краткие темы дня, краткие святые, он пишет о них, и стихи где-то больше, где-то меньше. Так что предлагаю сейчас послушать вот это произведение «Молитва ко Пресвятой Богородице» на стихи святителя Николая Сербского в исполнении ансамбля «Cantus Deus».
1: Слушаем.

0: представляя песнопение молитвы Пресвятой Богородицы на стихи Николая Сербского, вы упомянули коллектив, вокальный коллектив, ансамбль «Кантус Деус». Поясните нам, пожалуйста, что это за ансамбль? Мы впервые слышим сегодня это название.
1: Участников его я уже перечислил.
0: Так.
1: Вот, а как бы если перевести название, то идея была такая, что «Кантус» — это пение, а «Теус» — это свой. Но это по написанию, если первую букву «Т». А если ее заменить на «Д», получается «Деус», то есть «Божественная песня». Вот как бы такой подтекст. И поэтому, когда, например, говорим название, говорим «Кантус Деус», пишем «Теус».
0: А давайте сейчас еще что-нибудь послушаем из вашего творчества. Я знаю, у вас есть песнопение, посвященное Пресвятой Богородице.
1: Да, вот еще такое тоже определенное знаковое песнопение – «Тропа иконы всех скорбящих радости, не имы мы, иные помощи».
0: А почему знаковое, сразу уточню?
1: Потому что оно как бы немножко уже более такое светское звучание имеет. Менее канонично, будем так говорить. Вот более развернуто. Там как бы много модуляций, много интонаций романсовых, будем так говорить. Более простое в плане восприятия для слушателя. Но текст полностью канонический.

0: Кантус Деос выступал, как я уже сказала в начале, дважды. Это был первый ваш концерт «Летняя музыка как молитва» и недавно на Рождество. С большим успехом, на мой взгляд, прошли оба концерта. А вот последний прекрасный был концерт. Матушка Людмила Конова принимала в нем участие. И для этого концерта специально был расширен состав участников. Женские партии исполнили Анна Исаева, Ксения Ситникова, Дарья Мазаева, Карина Кайкова и Лада Именных. Девушки своими прекрасными голосами украсили рождественский концерт и усилили у всех слушателей радость от восприятия этой прекрасной рождественской музыки. Вот давайте вспомним этот концерт и расскажите, как писался альбом.
1: Этот концерт вообще такой вот именно рождественский получился, потому что ребята из ансамбля, они все очень заняты, и у них как бы мало свободного времени, вот мало свободных дат, когда они могут именно вот целиком концерт спеть. Поэтому была дата выбрана вот эта 4 января, соответственно, в преддверии Рождества Христова, определяет и тематику всего этого. Вот. У меня какие-то вещи были раньше написаны, вот, но большую часть вещей я уже вот написал с того момента, как определилась дата концерта. То есть вот где-то вот за 3 месяца перед концертом. Вот, соответственно, начали разучивать, какие-то вещи были выложены. Ну, по структуре, конечно, по большей части эти вещи, они такие более доступные для восприятия.
0: Ну и самый, наверное, умилительный такой момент вашего концерта, когда на сцену вышла маленькая девочка совсем, в очень красивом платьишке, такой вот прямо настоящий ангелочек, и тоже исполнила вместе с хором, взрослым, профессиональным хором вокалистов, рождественскую колядку. Можем мы ее сегодня тоже послушать?
1: Конечно.
0: А представьте тогда, кто исполняет ребенка?
1: Да, ну, это дочь из у нас участница ансамбля «Похвала», Оля Шеремет, это ее дочка, 4-й ребенок в семье, между прочим, вот она, естественно, у них семья музыкантов, поэтому она как бы, вот, так сказать, ориентирована уже на музыку. Ну и, собственно, эту колядку я написал по просьбе вот ее мамы, потому что отец Владимир Цыбышев благословил всех участвовать, так сказать, в конкурсах, в концертах, и они обратились ко мне с просьбой, что напишите нам что-нибудь. И вот в ответ на эту просьбу я вот и написал эту детскую колядку на Рождество Христово.

0: Я думаю, наши радиослушатели сейчас оценят и присоединятся к моим восторгам. Я уже их высказал, но повторю снова в эфире. Надо писать детский альбом. Дайте нам слово. Это просто удивительно, чудесно, легкая, какая-то такая праздничная, детская, искренняя получилась колядка. Мы вас попросим еще что-нибудь. А что-то еще детское звучало, да, по-моему, на этом концерте? Да.
1: Вот такая светская поэтесса Ирина Афонская. Вот текст ее в интернете. Как бы один из самых популярных. Сегодня будет Рождество. Вот на этот текст была написана композиция.
0: Спасибо, Олег Станиславович, вам за беседу, за музыку, за вдохновение, наполнение и окрыление. Именно такие чувства она и пробуждает. Я напомню, уважаемые слушатели, сегодня в течение этого эфирного часа звучала музыка нижегородского композитора, автора духовной, церковной музыки Олега Иванычева. С вами была сегодня Марина Дружкова. Да хранит вас Господь. И слушаем песню «Сегодня будет Рождество».

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

Люди старшего поколения, знакомые с детским альбомом Чайковского, знают последнюю пьесу цикла под названием «Хор», но сам композитор дал пьесе название «В церкви». Перед Чайковским стояла задача создать образ церковного пения. Пьеса «В церкви» не столько воссоздает истинно церковное пение, сколько передает настроение человека, который слушает такое пение.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. Увертюра «Сон на Волге».

0: Музыкальные мгновения.
1: Во время премьеры Пятой симфонии Людвига ван Бетховена публика сидела в шубах, потому что 22 декабря 1808 года в зале было очень холодно. Концерт длился 4 часа и включал 7 номеров, в том числе премьеры двух симфоний. Симфония до минор исполнялась во втором отделении, и неудивительно, что зал к тому времени очень устал, замерз и сделался не готов адекватно воспринимать что бы то ни было. Поэтому первый показ этого популярнейшего ныне произведения прошел неудачно. В наши же дни мотив, открывающий первую часть, и композитора, что его сочинил, знают даже те, кто совершенно не разбирается в музыке. Несколько современников венского классика выдвинули предположение, что рисунок для темы Бетховен позаимствовал у птички-овсянки, обитавшей в венском парке Пратер, где любил гулять композитор. Сам же классик говорил о нем следующее: «Так судьба стучится в дверь».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Тяжелознойные лучи легли на пышные фруктовые сады, преобразуя горький сок земли в сладчайшие плоды. От солнца ал, серебрен от луны, тяжелый персик просится в уста, и груши упоительно бледны под зонтиком листа. Внимая пенью пчел, глаза закрыв, под старым деревом лежи и жди. С порывом ветра хлынут спелых слив лиловые дожди. Чем глубже лето, тем пышнее сад. Клонится до земли живой венец, и царь плодов, кудрявый виноград, явился наконец. Вера Инберг.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Православная Церковь отмечает сегодня Преображение Господня. Митрополит Георгий возглавил Божественную Литургию в Преображенском соборе Серафима Дивеевского монастыря. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. На обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде 21 августа состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», организованный при поддержке Нижегородской епархии. Подробнее об этих и других событиях. Двунадесятый праздник Преображения Господня отмечает сегодня, 19 августа, Русская Православная Церковь. Праздник Преображения Христова связан с событиями земной жизни Иисуса Христа, о которых рассказывают Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Спаситель взял с собой троих учеников – Петра, Якова и его брата Иоанна – и поднялся с ними на гору Фавор. После утомительного подъема апостолы задремали, Спаситель же начал молиться. Проснувшись от яркого света, апостолы увидели своего учителя. Его лицо просияло, одежды сделались ослепительно белыми, а с ним беседовали пророки Моисей и Илия. Для всего еврейского народа явление двух самых авторитетных ветхозаветных праведников и ревнителей славы Божьей было свидетельством божественного достоинства Христа. Люди убедились, что Он и есть обещанный Мессия. Начало празднования Преображения Господня относится к древним временам христианства, не позднее V века. В IV веке святая равноапостольная царица Елена построила на горе Фавор храм в честь этого события. По традиции, на Преображение Господня в конце божественной литургии совершается освящение яблок и других плодов нового урожая. Отсюда и народное название праздника – «Яблочный спас». Сегодня, в 210-й праздник Преображения Господня, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил божественную литургию в Преображенском соборе Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. Его высокопреосвященство сослужили клирики Нижегородской епархии, на богослужении вместе с паломниками и прихожанами молились настоятельница Дивеевской обители игуменья Сергия Конкова и сестры монастыря. По окончании богослужения его участники совершили крестный ход по Святой Канавке. Затем глава Нижегородской митрополии по традиции осветил плоды нового урожая. Игуменья Сергия выразила правящему архиерею благодарность за визит, совершенное богослужение и архипасторское попечение об обители. Управляющий Нижегородской епархии поблагодарил настоятельницу монастыря и поздравил всех с праздником Преображения Господня, престольным праздником соборных храмов Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. 17 августа по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Святейший патриарх отметил, что святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых народом святых. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. 21 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», приуроченный к торжественному открытию этой обновленной арены. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Праздник объединит на одной площадке крупнейшие спортивные проекты Нижегородской области, соревнования, мастер-классы, спортивный квест и показательные выступления. Официальная церемония открытия начнется в 11 часов. До 17 часов на стадионе будут работать площадки более 40 спортивных федераций и различных спортивных направлений. В программе соревнования по национальным видам спорта на Кубок митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, соревнования по пожарно-спасательному спорту и различные турниры. Завершится праздник товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. Вход на фестиваль свободный. И в завершении выпуска еще одна информация. В Кстовском районе Нижегородской области завершился ремонт участка автодороги, соединяющей село Ближнее Борисово и деревню Румянцево. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, всего за месяц дорожники не только привели в нормативное состояние асфальтовое покрытие, но и расширили узкую проезжую часть до полноценной двухполосной дороги. Теперь путь стал удобнее и безопаснее. Комиссия приняла объект без замечаний. Кроме того, продолжается обновление дороги к селу
Ближнее Борисово от трассы Нижний Новгород-Саратов. Этот участок длиной почти 2 километра. Ремонт планируется завершить до конца августа. Всего в этом году в рамках нацпроекта в норматив будут приведены 64 участка дорог, ведущих к малым населенным пунктам Нижегородской области. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 26 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 52%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: Течет река Волга.
0: Автор.
1: Композитор Марк Фраткин. Слова Лев Ашанин.
2: Песню, посвященную красивой реке Волге, в 1962 году сочинили композитор Марк Фраткин и поэт Лев Ашанин. Родившийся на Волге поэт Лев Ашанин годами вынашивал мысль о стихотворении или поэме о великой реке. У авторов было огромное желание, чтобы их сочинение спел Марк Бернес. На известного артиста песня не произвела впечатления, и он отклонил приглашение. Для кинофильма «Течет Волга» ее записал Владимир Трошин, и 1 марта 1963 года состоялась премьерная демонстрация картины. Интерпретация песни Людмилы Языкиной стала второй грамзаписью «Течет Волга», которая была выполнена в 1963 году. В концертном репертуаре певицы она появилась после премьеры фильма «Течет река Волга». Благодаря особой теплоте и задушевности исполнения композиция получила новое звучание и новый виток популярности, став визитной карточкой Зыкиной. Она стала одним из центральных произведений ее репертуара. Западная пресса даже присвоила ей звание «Мисс Волга» за особую теплоту и задушевность исполнения, с которым, по словам Льва Ашанина, пела сама Россия.
1: Исполняет Людмила Зыкина.

0: Малая Родина.
1: В лесной северной стороне, в Заволжье, на 900-километровом пути несет свои воды река Ветлуга. Она протекает по территории Кировской, Костромской, Нижегородской областей и впадает в Волгу недалеко от Козьмодемьянска. Река дала имя городу, который стоит на ее среднем течении на крутом живописном берегу. Город Ветлуга – центр обширного района развитой лесной и пищевой промышленности. Край этот отличается от центра области некоторой особенностью климата и природы в целом. Здесь на 10-12 дней позднее ощущается дыхание весны. Несколько раньше наступает осень. Зима посуровей, попрохладнее лето. Когда в нижегородских садах и парках в полную силу цветут яблони и вишни, ветлужских только набухают почки. Характерной особенностью Ветлуги является подчеркнутая прямолинейность улиц, застроенных в основном деревянными домами. Одни улицы выходят к реке Ветлуги, другие – к ее притоку, реке Краснице. Пересекая друг друга, они делят город на квадраты-кварталы, обрамленные липами, березами, тополями, сиренью и акациями. Просторные площади, скверы, бульвары, крутые деревянные лестницы, спускающиеся с высокого откоса – все это придает городу особую самобытность и красоту. Но Ветлуга – это не только красота природы и архитектуры. История этого города тоже весьма необычна, овеяна легендами и преданиями. С давних времен в лесной глуши Северного Заволжья на берегах реки селились древние племена. Летописи и исторические документы свидетельствуют о том, что это был глухой дремучий край, на многие сотни верст, не имеющий крупных поселений. На месте современной Ветлуги стояла небольшая русская деревушка – Шулепниково. В 1637 году деревня была пожалована русским царем Михаилом Федоровичем Романовым, княжне Милославской. В первой половине XVIII века в Шулепникове построили церковь. Так в документах появляется новое название этого места – село Верхнее Воскресенье, в отличие от села Воскресенье, которое находилось в нижнем течении реки. В 1778 году село было куплено действительным тайным советником, костромским генерал-губернатором Алексеем Петровичем Мельгуновым за 8600 рублей вместе со всем имуществом и населением, состоящим из 82 душ. В расчет бралось только мужское население. В одном из своих писем Мельгунов так писал Екатерине: «Село Верхнее Воскресенье по велению вашего императорского величества я купил, а так как оно способнее всех тамошних мест, то тут и новый город Ветлуг учрежден будет». В этом же году по указу Екатерины II село действительно было преобразовано в уездный город Ветлугу Костромской губернии. Но есть в народе и другая легенда о том, как Верхнее Воскресенье стало городом Ветлугой. Якобы жители села, затеяв превратить его в город, послали делегацию бить о том челом матушки императрицы. Принял их Потемкин и обещал удовлетворить просьбу с условием, что они в своих деревенских костюмах и лаптях спляшут русского перед Екатериной. Ветлужане проплясали на дворцовом паркете, и царица, вдоволь посмеявшись, подписала указ об основании города Ветлуги. С тех пор и пошло выражение «ветлужские лапотники выплясали Ветлугу». Общая территория уезда в те времена составляла 13 тысяч квадратных километров. Из них леса занимали более 80% всей площади. Ежегодно по реке Ветлуге сплавляли более миллиона кубометров древесины. В середине 19 столетия Ветлуга становится важным торговым пунктом в Северном Заволжье, центром мочального и смолокуренно-дегтярного промыслов. В лесной район с Волги и Дона по реке Ветлуги устремились рыбинские, самарские, нижегородские купцы, донские казаки для закупки лесоматериалов, мехов, дегтя, смолы, мочальных и гончарных изделий. Хлеб и скот привозили сюда яранские и уренские торговцы. В развитии торговли большую роль играли ежегодные ярмарки «Благовещенская» и «Фроловская», проходившие в апреле и в августе. В эти дни со всех властей уезда, из соседних уездов, из разных городов России приезжало много торгового люда. Тысячи подвод с товаром заполняли площади и улицы Ветлуги. К слову, в городе было более 150 различных торговых точек, в том числе 49 бакалейных и хлебобулочных лавок, 10 пивных, 6 чайных, трактир, несколько постоялых дворов и кабаков. Из промышленных предприятий в дореволюционной Ветлуге можно отметить небольшие лесопильные и водочные заводы, несколько кустарных кирпичных и дегтярных заводов с числом рабочих, не превышающим 100 человек. Поскольку 2/3 района занимали леса, это не могло не наложить отпечаток на всю последующую хозяйственную жизнь района и города. Основным видом промышленности стала вырубка и сплав леса. Ветлужане стали производить добротную мебель, зерновые заготовки для мебельных фабрик страны, пиломатериалы, льноволокно, продукцию маслозавода, швейные изделия. По всей стране был известен калининский переплетный картон, без которого не обходились такие крупные издательства, как «Политиздат» и «Детская литература». Во все времена город Ветлуга неповторимо прекрасен. Многочисленные озера и старицы, тихие речные заводи и красавица река, заречные луга, леса, опоясывающие город, зовут сюда каждого, кто хоть однажды побывал в этом замечательном городе. Итак, мы перелистнули еще одну страницу истории нашего края.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Вышли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому, Преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень ясная, как знаменье, к себе приковывает взоры. Борис Пастернак.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня вечером на юге региона будет пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 19 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидают облачная погода, местами возможен дождь. Столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 19 градусов, ветер юго-западный, слабое атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: «Сквозь века. Смысл и традиции православных праздников». В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: 19 августа по новому стилю Православная Церковь отмечает праздник Преображения Господня. По важности это один из 20 великих праздников, и установлен он был в древние времена христианства. Известно, что уже в IV веке святая Елена, мать царя Константина, на горе Фавор велела построить храм в честь этого праздника. Что же событие лежит в основании праздника Преображения? Об этом событии, которые произошли на горе Фавор, повествуют три евангелиста, кроме Иоанна Богослова, и Матфея, и Марк, и Лука. Вот что говорит евангелист Матфей. Цитирую. «Во время оно взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ними беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте же и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Это глава 17 от Матфея. Итак, Господь взял с собой на гору Фавор апостолов Петра, Иакова и Иоанна, чтобы помолиться. Хотя мы знаем, из Евангелия знаем, что Он всегда молился один. Здесь же во время молитвы открывает ученикам свою божественную сущность. Открывает настолько, насколько они могут вместить это великое и таинственное. Господь Иисус Христос предстал пред своими ближайшими учениками в сиянии нетварного божественного света, божественной славы, явив свое божественное достоинство, обоженность своей плоти по человеческому естеству. Но на этом чудо не закончилось. Являются два великих ветхозаветных пророка, Моисей и Илия. Их явление тоже не случайно. Оно показало ученикам, как свидетелям божественного чуда, что и эти двое есть служители Бога, того Мессии, который является их учителем. И снова, как в крещении Господнем, мы видим явление Сына при свидетельстве Отца в Духе Святом, то есть откровение всех лиц Святой Троицы. И вот светлое облако осенило их, и они услышали голос из облака: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это новое явление еще больше убеждало учеников в божественном достоинстве Иисуса Христа. После всего чудесного, происшедшего на Фаворе, Христос запрещает апостолам рассказывать о своем преображении до своей крестной смерти и воскресении из мертвых, чтобы не было, как говорит святитель Иоанн Златоуст, соблазна о кресте. После же воскресения апостолы, просвещенные Духом Святым, понесли в мир божественное учение Христа и повествовали, в том числе и о тайне Его преображения. Зачем же Христос преобразился перед учениками? А как пишет святитель Прокл, патриарх Константинопольский, Господь преобразился не без причины, но дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее свое пришествие. То есть Спаситель приоткрыл апостолам свою божественную природу, укрепив их в вере перед своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе, чудесным воскресением, показав каждому, кто последует за ним, что тот свет, которым он преобразился, в Царстве Небесном. Да, каждый человек имеет эту возможность преобразиться в Царстве Небесном. Поэтому мы, разумея тайну эту, будем и сами стремиться к озарению фаворским светом, возбуждать любовь в себе и стремление, как говорит святитель Григорий Палама, к неувидаемой славе и красоте, очищая духовные очи от земных помыслов, помрачающих одежду души, от которых да освободимся озарением и познанием невещественного и пресносущного света, преобразившегося на фаворе Спаса нашего. С праздником, братья и сестры!

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года. Продолжение.
2: Вскоре в жизни арестованных снова случились большие перемены. Коменданта Авдеева уволили вместе со всей рабочей ватагой, а его заместителя Мышкина арестовали за воровство имущества царской семьи. Посты охраны в доме заняли красные латыши, плохо или совсем не говорившие по-русски. Их привел с собой новый комендант, человек в черном, комиссар Юровский. «Больше воровства не будет, я этого не допущу», — решительно заявил он императору. «Все украшения и драгоценности соберите в шкатулку, составим их опись. Шкатулка останется здесь, у вас в комнате», — махнул он рукой в сторону стола. «Каждый день я сам буду проверять ее содержимое». Он внимательно наблюдал, как княжны одна за другой приносят свои украшения, как императрица сложила горкой на столе кольца, браслеты, серьги, жемчуг. Только один браслет остался у нее на руке. «И его снимайте», — приказал Юровский. «Не могу», — возмутилась императрица. «Это подарок брата. Я много лет ношу его». Она с усилием попыталась снять браслет, но тот был для этого слишком узким. «Вам придется его разрезать», — с вызовом посмотрел на Юровского император. «Ладно», — после секундного размышления согласился новый комендант. «Пусть браслет остается у Александры Федоровны». «У вас есть часы, Николай Александрович?» С видимым удовольствием обратился он к царю просто по имени-отчеству. «Да». «Золотые?» «Да». «Сдайте их». Император достал из кармана часы и положил рядом со шкатулкой. Алексей подумал, что у него ничего ценного нет, кроме иконки Богородицы на золотой цепочке. Но отдавать ее было ни за что нельзя. Она лежала под подушкой с того самого дня, как увели Нагорного. Цесаревич даже помолился, чтобы никто не вспомнил о его сокровище, которое для него спас дядька. Но взрослые, к счастью, были заняты своими делами. Юровский сгреб в шкатулку все собранные ценности, закрывая ее, громко хлопнул крышкой. «Когда перепишем, принесу драгоценности назад, но вам будет запрещено без моего разрешения их трогать». После ухода коменданта император пожал плечами. «Давно бы так сделали, тогда бы вещи не пропадали». На дверь сарая, в котором хранилось в ящиках имущество царской семьи, привезенное из Тобольска вслед за арестованными, по приказу коменданта повесили новый замок. Ключи от него Юровский забрал себе. В доме с приходом латышей стало так тихо, что даже веселые княжны лишний раз старались не шуметь. Молчаливые охранники между собой общались редко, и язык, на котором они говорили, никто из арестованных не понимал. Латыши не напивались, не веселились по вечерам, как бесшабашные рабочие, но от этого стало только страшнее. Тишина, поселившаяся на первом этаже дома Ипатьева, казалась замуровывающей жителей второго этажа. Ночью каждый час охранник заглядывал в комнаты арестованных, проверяя их наличие. Таков был приказ Юровского. Мечты о побеге окончательно развеялись, когда на одно из всех открытое окно в комнате государя и государыни по распоряжению Юровского поставили решетку. Два слесаря долго, деловито прикрепляли ее к окну, перешучиваясь о чем-то своем, передавая друг другу инструменты. Они не догадывались, что хоронили чью-то последнюю надежду на смелость и честь офицеров, готовых спасти своего царя. Алексей не мог оторвать взгляда от этих деловитых рабочих, так запросто гвоздь за гвоздем, возводивших преграду между их семьей и свободой, Ливадией, оставшимися по ту сторону решетки близкими людьми. В комнате собрались все 12 человек. Один из слесарей ушел быстро, другой возился долго, старательно, в конце с удовольствием, оглядев решетку, с силой подергал за ее прутья. Она стояла крепко. Крикнул кому-то, стоящему под окном. «Готово! Принимай работу, товарищ!» Потом собрал инструмент и, насвистывая, ушел мимоходом, без интереса осмотрев арестованных, собравшихся в комнате. Ночью Алексею приснился Нагорный в парадной белой матросской форме. Они вместе сидели на балконе дворца в Царском селе. Матрос вязал морские узлы, снова в который раз объясняя, как это нужно делать. Под балконом почему-то начиналась и уходила вдаль степь, о которой рассказывал дядька, обещавший показать ему родные малороссийские края. Снизу им вдруг помахал неизвестно откуда взявшийся князь Долгоруков. Из-за его спины радостно улыбалась обычно строгая мадам Шнейдер. Над Царским селом гудел колокольный благовест. Но какой это был праздник, цесаревич не понимал. И почему-то ему страшно было спросить об этом у Нагорного. Так он и проснулся, не узнав о празднике. Цесаревичу помогла одеться сосредоточенная Татьяна, односложно отвечавшая на его невинные вопросы. «Я проспал? Комендант с проверкой приходил?» «Приходил». «Хочется чаю?» «Хорошо, скоро будет готов». «Ты почему такая?» — не выдержал цесаревич. «Что-то случилось?» Татьяна, словно потеряв последние силы, склонившись, оперлась руками о кровать. Доктора Боткина увели на допрос. «Нет, это казалось Алексею невозможным. Как же их могли оставить без врача? Ведь пока никто из тех, кого уводили, не возвращался». «Уже наступил июль», — вздохнула Татьяна. «Как жарко!» — стерла она капли пота со лба. «Маму не могут успокоить». Ее голос звучал устало, монотонно. «У нее истерика. Маме постоянно нужен врач. И тебе». Деревенкой не стали пускать. А Евгений Сергеевич чем им помешал? И эта странная охрана. Почему они все время на цыпочках ходят, бесшумно, словно боятся чего-то? Мне казалось, что в этом доме половицы ужасно скрипят, но под ногами этих они не издают ни звука. «Лучше бы остались пьяные рабочие. Они улыбались и по-русски говорили», — согласился с сестрой цесаревич. «Днем так же тихо, как и ночью». День получился потерянным. Никому не хотелось разговаривать. Все прятали глаза, будто чем-то провинились друг перед другом. На прогулке по одному разбрелись по саду. Кресло Алексея покатила Ольга. Оба молчали. Император сосредоточенно ходил по дорожкам, пытаясь успокоиться после долгих слез жены, которую, напоив лекарствами, с трудом уложили в постель Ольга и Татьяна. Императрица уснула, с ней осталась Нюта. За столом во время обеда снова все молчали. Государыня не пришла, она все еще спала. Еда оказалась скромной, даже скудной. Суп, каша с овощами, кисель, булочки, чуть присыпанные сахаром из старых запасов повара. Только свежего хлеба было вдоволь. Юровский позволил монахиням приносить заключенным только одну бутылку молока в день, больше ничего. Без яиц, сливок, творога, масла, свежей зелени, раньше входивших в монастырское приношение, Харитонову из одних пайков трудно было готовить сытные блюда. Императрица несколько раз вынуждена была лично просить коменданта позволить приносить яйца хотя бы для больного Алексея, и Юровский каждый раз обещал подумать. После вечерней прогулки перед ужином государь остался в комнате сына. В одиночестве государыня быстрее приходила в себя после нервных срывов. Алексей в длинной свободной ночной рубашке лежал на постели. Так ему было легче, потому что он уставал от переодеваний и долгого сидения в кресле. Отец, расположившись у стола с настольной лампой, побеленные окна не давали достаточно света — не спеша читал, потом ненадолго задремал или, может, закрыл глаза, давая им отдохнуть. В доме главенствовала тишина, когда на далекой кухне за закрытыми дверями повар звякал крышкой о кастрюлю, этот звук слышали все. Поэтому быстрые шаги на лестнице сразу привлекли внимание цесаревича. Латыши так не ходили, как и комендант. Шаги затихли у его комнаты. В дверь заглянул доктор Боткин. «Евгений Сергеевич!» — обрадовался Алексей. «Мы так волновались! Скажите маме, что вы вернулись, а то она плакала!» Император протянул доктору руку. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. «Садитесь, рассказывайте», — попросил государь, — «почему они вас целый день продержали?»
3: «Даже не знаю, Ваше Величество», — растерянно развел руками доктор, — «как сказать? Мне самому ничего не известно, то есть непонятно. Полдня ждал у кабинета, потом несколько комиссаров один за другим говорили со мной и вместе тоже. Мне нужно написать письмо детям, обязательно». Он как будто забыл о присутствующих, а только разговаривал сам с собой. «Обо всем, ничего нельзя пропустить, о самом важном напомнить».
2: «Что-то случилось? Вам нехорошо?» — забеспокоился государь.
3: «Это все?» — Боткин ответил не впопад вопросом на вопрос, но потом взял себя в руки и продолжил. «Странные люди уговаривали меня работать у них в госпитале, сказали, что им нужны хорошие врачи».
2: «А как же мы без вас?» — удивился непонятливости комиссаров Алексей.
3: «Да», — улыбнулся цесаревичу доктор, — «вот это я им и ответил. Но там что-то происходит. Они приняли какое-то решение». Он снова потерял нить рассуждений. «Твердят, что к городу подходят белые, и эта слабость после колик измучила. Они угрожали мне. Как я могу бросить? Столько лет всю семью лечил».
2: «Пойдемте», — император вдруг строго прервал непонятную речь врача, помог ему подняться, взяв под руку. «Поговорим позже. Нужно зайти к Алекс. Она будет вам рада. Вам нужно отдохнуть».
3: «Ну как же? Нужно что-то делать». Тот не сопротивлялся, но замолчать не мог. «Им никого не жаль».
2: Государь испуганно оглянулся на Алексея, но цесаревич больше не прислушивался к разговору взрослых. Достав карандаши и блокнот, начал что-то записывать. Следующий день, 14 июля, был воскресным. Начался он обыкновенно, утренней поверкой. Непроницаемый Юровский буднично, без эмоций, пересчитал заключенных, задержался только у цесаревича, вежливо поинтересовавшись, как тот себя чувствует. В ответ на «спасибо, лучше» удовлетворенно кивнул. Однако, когда арестованные оделись и собрались на совместную утреннюю молитву, в гостиную неожиданно снова вошел комендант, обычно после утренней поверки до обеда не появлявшийся на втором этаже. «Вы просили отслужить для вас обедницу», — обратился он к государю. «Да», — кивнул император, — «я несколько раз обращался в Уральский совет с просьбой разрешить священнику прийти к нам». «Тогда ждите», — распорядился Юровский. «Сейчас он придет». Алексей вдруг подумал, рассматривая комиссара, что тот всегда ходит в кожаной куртке, и это в июле, когда другим жарко даже в тонких рубашках. В гостиной к иконам принесли стол, покрыли его белой вышитой серебром скатертью. Девочки захотели к службе переодеться, побежали к себе в комнату, вернулись в одинаковых белых кофточках и темных юбках. Императрица не принимала участия в общих приготовлениях, а спокойно опустив взгляд, сидела в кресле рядом с сыном. Возвращение доктора Боткина так и не поправило до конца ее печальное настроение. Будто надломилось в ней что-то от череды потерь близких людей. Не осталось сомнений, что их мир куда-то движется. Стало понятно, возвращение врача ничего не меняет в беззащитности перед беспощадной судьбой. Накануне вечером она долго сосредоточенно перечитывала письма любимой подруги Ани, но не радовалась им, как раньше, не читала другим забавные куски вслух, а, сложив в стопочку,
3: вместе плотно связала конверты ленточкой, потом также перечитывала и складывала письма от других адресатов. Ни дети, ни муж, ни этот подарок, неожиданная служба не могли ничего изменить в ее отрешенности. Окружающих пугала перемена, произошедшая в ней. Император и дети старались приласкать ее, как могли, но им тоже было неспокойно. Витавший дух уныния разжигал Евгений Сергеевич, который после возвращения с допроса постоянно писал какое-то странное длинное письмо к детям. Никто не обсуждал его занятия, но очень уж было похоже на попытку написать завещание, проститься навсегда с далекими близкими. Батюшка начал службу старательно, с доброй улыбкой. Строгий диакон, размахивая дымящимся кадилом, обошел сначала маленькую часть гостиной, потом через арку и большую. Сладко, привычно запахло ладаном. Старательный священник четко произносил каждое слово молитвы. Только никто из царской семьи сегодня ему не вторил, будто внутренние молитвы брали верх над внешними. Алексею вдруг стало необыкновенно жаль всю свою семью, измученную тревогами маму, отца, страдающего, болеющего сердцем за свою любимую несчастную страну, сестер, надежды которых даже самые невинные не сбылись. Да и себя самого ему было жаль, наследника, не венчанного на царство, не наследовавшего родину, не успевшего ничего для нее сделать. И ясно, что прав был сначала Нагорный, потом доктор Боткин, когда говорили ему, что когда-нибудь все поймут, не царь отрекся от своего народа, а народ от царя. Цесаревич всей душой это понимал и еще остро чувствовал, что и от него, наследника, тоже отказались русские люди. А те немногие преданные, кто провожали его в Тобольске у парохода, больше не могли в этом ничего изменить. Цесаревич, повернувшись, еще раз посмотрел на родных, на их невидящие взгляды, глаза будто с поволокой. Служба шла своим чередом, молитвы сменяли одна другую, и, казалось, каждое обращение к Спасителю, к Пресвятой Богородице, к Святому Духу, к ангелу-хранителю, будто сразу напрямую уходила на небо. Настало время обратиться с молитвой об усопших, соединиться с ними во святых. Но диакон непонятно почему не проговорил, как обычно по правилам, «Еще молимся об упокоении душ усопших рабов Божьих». А щемящий печально с надрывом запел: «Со святыми упокой». И не сговариваясь, не обменявшись взглядами, все присутствующие молча опустились на колени. Император и княжны наклонились к самому полу. Императрица и цесаревич склонились в своих креслах. Черный человек Юровский, весь в черном, стоявший с начала службы в углу малой гостиной за аркой, прислонился к стене так, чтобы в тени не было видно его лица. Служба закончилась. Священник замешкался, оглянувшись на коменданта, не зная, как ему быть, идти самому с крестом к арестованным или подождать, пока они к нему подойдут. Но Юровский, скучая, рассматривал свои сапоги, и священник решился. Сделал шаг в сторону императора. Тот в ответ подошел и поцеловал крест. Потом к кресту приложились княжны, доктор Боткин, повар с поваренком и Нюта. В конце батюшка сам подошел к сидящим в креслах императрице и цесаревичу, которым диакон, как было разрешено заранее Юровским, дал по просфоре. Алексею хотелось поблагодарить за службу доброго батюшку, но, конечно, лучше при коменданте было промолчать, хотя он услышал, что одна из сестер он не понял, кто, тихо прошептала уходившим священнослужителям: «Благодарю». Молча, быстро ушел и Юровский. Алексей долго смотрел на большую просфору у себя на ладони. Такую белую, красивую, с крестом, свежую, пахучую. В комнате остался приятный, стойкий запах ладана. Только почему-то после службы не ощущалось обычной в такое время душевной легкости, которая представлялась в детстве цесаревичу улыбкой ангела-хранителя. Царская семья еще долго оставалась в гостиной, не разговаривая, не переглядываясь, в покое, в шлейфе прозвучавших молитв. Только следующим утром, в понедельник 15 июля, цесаревич почувствовал задержавшееся обычно умиротворение после службы. Когда он натощак съел красивую просфору и запил ее святой водой, на душе у него стало так хорошо, спокойно, как становилось обычно после причастия. Утренняя облачность, неожиданно после недели без туч, занявшая небо, к полудню развеялась. Наступивший дождь, которого ждали, вновь победило жаркое июльское солнце. На прогулке каждый старался найти тень. Особенно боялись обгореть нежные княжны. Анастасия закатила кресло Алексея под вишню. «Уже меньше, чем через месяц, у меня день рождения», — вдруг вспомнил он. «Нужно придумать какой-нибудь праздник».
4: «Надо же, тебе уже 14 лет, совсем вырос», — важно покачала головой сестра, как взрослая, будто ей самой было намного больше.
3: «А вот и вырос», — посерьезнел цесаревич. «Наш предок, Михаил Романов, в 15 взошел на трон».
4: «И нас здесь держат, потому что мы Романовы», посмотрела на охранников у забора княжна.
3: «В Тобольске я еще думал», — тоже взглянул на солдат Алексей, «что мы сможем стать не царской семьей, уехать в Ливадию и жить обычной жизнью. Теперь понятно, не эти», — он кивнул в сторону охраны, «ни папа, ни мы все, да и никто из людей не изменит того, что мы царская семья».
4: «А ты наследник».
3: «А я наследник».
4: «Знаешь, когда нас еще охраняли рабочие, когда они думали, что мы не слышим, тебя они всегда называли наследник».
3: «Я знаю, мне Нагорный говорил».
4: Упоминание дядьки, о котором, как и обо всех других людях, бесследно исчезнувших из их жизни, старались не вспоминать, чтобы не вызвать лишнюю душевную боль, вызвало паузу в разговоре. Первой не выдержала Анастасия.
5: «А давай, правда, устроим праздник в твой день рождения. Я скажу сегодня Маше и старшим, сделаем концерт, испечем с Харитоновым пирог, приготовим подарки».
3: «Хорошо бы. Вообще, почему вы все давно не играете на рояле?» — удивился Алексей неожиданно пришедшей мысли.
4: «Это после того, — вздохнула княжна, — как нас рабочие заставляли играть для них».
3: «Когда?»
4: «Мы тебе не говорили. Они пьяные несколько раз приказывали их развлекать».
3: «Мерзавцы!» — не выдержал цесаревич. Швыбзик погрозила пальчиком и показала язык.
4: «А если мама узнает, что ты говоришь нехорошие слова? И 14-летие не спасет, отчитает тебя».
3: Прогулку приказали прекратить и срочно вернуться в дом. К ним подошел отец, который снова носил сына сам. Он склонился, чтобы Алексей мог обнять его за шею. Кресло с колесами поспешил взять лакей. В доме стоял переполох. Коменданту вздумалось устроить уборку, о чем он не посчитал нужным заранее предупредить арестованных. В комнаты, где располагалась царская семья, пришли 4 женщины с тряпками и ведрами. За их работой и тем, чтобы они не разговаривали с заключенными, внимательно наблюдал Юровский. Женщины сначала мели мусор вениками, потом, сняв обувь, подняв подолы, на корточках мокрыми тряпками начали мыть полы. Княжны им помогали, переставляли мебель, столики, стулья, кресла. Свои легкие походные кровати они совсем вынесли из спальни. Алексей залюбовался, как лихо мелькали красные от холодной воды и напряжения руки работниц.
5: «Маша, осторожней, угол!» — смеялась над стараниями сестры в одиночку перетащить кресло Анастасия. «Побереги силы!»
3: «Не трогайте шкаф!» — охала в наигранном испуге Ольга, когда младшие попытались подвинуть шкаф в гостиной. «Он слишком тяжелый!» Император прогуливался по комнатам, заложив руки за спину. О чем-то думая, старался никому не мешать.
5: «Младшие», — командовала Татьяна, — «отправляйтесь к Алексею в спальню. Помогите там двигать кровати».
3: Императрица лежала на кушетке в гостиной и пыталась читать. Доктор Боткин, даже сейчас, не обращая внимания на суету, сосредоточенно писал свое бесконечное письмо.
5: «Смотрите, Олина заколка!» — донесся голос Марии. «Под кроватью Алексея! Оля!»
3: В это время Харитонов с Леней и помогавшим им лакеем чем-то звенели и стучали на кухне, заканчивая готовить обед. Пробегая мимо, Татьяна пообещала: «Мы после обеда посуду помоем».
5: Повар кивнул, не отрываясь от приготовления салата из зелени, которую только что сорвал в саду. Алексей переехал в своем кресле в столовую, ожидал обед, с любопытством наблюдая за уборкой, прислушиваясь к разговорам сестер, и даже не сразу заметил, что возле него остановился Юровский.
3: Цесаревич вздрогнул, когда комендант своим обычным тоном, бесстрастным, вкрадчивым и одновременно надменным, обратился к нему.
5: «Как вы себя чувствуете, Алексей Николаевич?»
3: «Спасибо, мне лучше». Цесаревичу не хотелось разговаривать с комендантом, но тот и не подумал уходить.
5: «Вы уже начинаете ходить?»
3: «Пока нет». Неприятно было говорить постороннему человеку о своей болезни. Но стоять могу.
5: «Возможно, нужно продолжить процедуру электричеством», — сознанием дела продолжил Юровский, наверное, вспомнив свое фельдшерское прошлое.
3: «Только доктор Деревенко ко мне больше не приходит», — с досадой отрезал Алексей. «Некому лечить мое колено».
5: «Так-так», — покачал головой комендант, продолжая бесцеремонно разглядывать цесаревича. Алексей в ответ начал рассматривать его. Казалось странным, почему этот человек никогда не снимает кожаную куртку. Как может быть, что ему летом в ней не жарко? И это пристрастие к черной одежде, плюс смуглая кожа и черные волосы, да постоянный напор такой, что, кажется, у него никогда не бывает никаких сомнений. Не зря в царской семье ему дали кличку «Бык». Ни одной просьбы не выполнил, никаких послаблений не сделал. Он никому из арестованных не нравился. Цесаревич почувствовал настоящее облегчение, когда, наконец, Юровский ушел наблюдать за работницами. После уборки в комнатах приятно запахло мокрым деревом, чудесным символом порядка, когда прижившаяся, покоящаяся на полах пыль полностью смыта водой. Воздух дома наполнила влага, словно на улице после дождя. Так благоухает сама чистота.
1: Продолжение следует.

0: по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тремифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тремифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: А знаете ли вы, что...
3: Что? Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
4: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
4: Большому.
3: Маленькому.
4: Древнему.
3: Длинному.
4: Высокому.
3: Глубокому.
4: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
4: А знаете ли вы, что...
5: Что косметикой на Руси пользовались еще в древние времена. Одно из первых письменных упоминаний о ней встречается в памятнике литературы XIII века «Моление Даниила Заточника». В тексте говорится о женщине, которая смотрится в зеркало и наносит на лицо румяна. В других древнерусских источниках упоминаются белила и подкрашивание бровей. Насколько ярким был макияж в Древней Руси, историкам точно неизвестно. Иностранные путешественники подробно описывали одежду и прически жителей русских городов. Но косметику почти не упоминали. Однако спустя несколько столетий ситуация заметно изменилась. С 15 по 17 века косметика стала популярным товаром. В Москве ее можно было приобрести в специальных белильных рядах, а белила и румяна даже входили в число подарков невесте от жениха. Представления о красоте в то время сильно отличались от современных. В моде были белоснежное лицо, яркий румянец и густо подведенные брови. Естественность не считалась главным достоинством. Красота должна была быть писаной, то есть созданной руками и хорошо заметной окружающим. Такой макияж особенно удивлял иностранцев. Английский посол Энтони Дженкинсон писал, что краски на лицах русских женщин можно было заметить почти на расстоянии выстрела. А немецкий путешественник Адам Алиарий сравнивал их лица с пригоршней муки. Самое интересное начинается, если посмотреть на состав этой косметики. Для создания белоснежного лица использовали свинцовые белила. Тонкий лист свинца сворачивали в трубочку, поливали древесным уксусом и оставляли примерно на 2 недели. Полученную массу растирали и наносили на кожу. В состав румян могла входить киноварь – опасный минерал, содержащий ртуть. Брови подводили сурьмой. Иногда женщины даже рисовали на лице голубые жилки, чтобы кожа казалась еще более светлой и тонкой. Получался удивительный парадокс. Чем больше косметики могла позволить себе женщина, тем опаснее во всех смыслах могла становиться ее красота. Свинец и ртуть постепенно накапливались в организме. У женщин появлялись боли в животе, тошнота и бессонница. Но причины этих недомоганий искали не в косметике, а в плохой пище, сглазе или порче. И возникал замкнутый круг. Свинцовые белила портили кожу. Поэтому, чтобы скрыть повреждения, приходилось наносить еще больше белил. Страдали и зубы, они желтели и разрушались. И здесь русские модницы нашли весьма необычный выход. Зубы начали специально чернить. На фоне белоснежного лица и ярких губ черные зубы выглядели привлекательнее испорченной сероватой улыбки. Дорогую косметику могли позволить себе далеко не все. Крестьянки использовали более доступные средства. Вместо белил брали муку или толченый мел. Брови подводили углем и сажей, а щеки натирали ягодным или свекольным соком. Иногда для появления румянца лицо просто растирали грубой тканью. Своего рода салоном красоты была и русская баня. Для ухода за кожей и волосами использовали травяные настои, мед и простоквашу. Получается, косметика на Руси была не просто способом украсить внешность. За белоснежным лицом, ярким румянцем и черными бровями скрывались необычные рецепты, опасные вещества и представления о красоте, которые сегодня могут показаться нам весьма странными. Но кто знает, возможно, через несколько столетий наши привычные способы ухода за внешностью будут удивлять людей не меньше, чем нас сегодня секреты красоты прошлого.
6: А знаете ли вы, что?

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Чему учат вещи? Однажды учитель сказал своим ученикам, что любая вещь может чему-нибудь научить человека. Один из них спросил: «А разве могут чему-то научить человека такие вещи, как, например, телефон, поезд или телеграф?» Учитель ответил: «Телефон учит тому, что все сказанное человеком может быть услышано очень далеко. Поезд помогает понять, что, опоздав всего на минуту, можно опоздать насовсем. Телеграф – тому, что за каждое слово нужно быть готовым заплатить». Авва Исидор Пелусиот говорил: «Жизнь без слова обыкновенно приносит более пользы, нежели слово без жизни, ибо жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на все возгласы, служит только в тягость. Если соединяются слово и жизнь, то они составляют красоту всего любомудрия». В этом же ключе продолжает размышление о значении произнесенного слова святитель Лука Воин Ясинецкий: «Мало людей, которые взвешивают свои слова, прежде чем их произнести. Трудно найти таких, которые заботятся о том, чтобы сказанное им было исполнено сдержанности, скромности».

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

о пустословии. День за днем. Дневник православного священника. 19 августа. И слово их, как рак, будет распространяться. Второе послание к Тимофею. Глава 2, стих 17. Этими словами апостол Павел хотел указать на постепенное и неизбежное развитие зла, происходящее от непотребного пустословия. «Те, которые ему предаются, — говорит он, — еще более будут преуспевать в нечестии. Всякое нравственное зло действует разрушительно. Когда мы одержимы какой-либо страстью, она делается как бы принадлежностью нашего существа, и мы уже не в силах остановить ее развитие. Мы слишком легко привыкаем ко злу, вкрадывается ли оно незаметно в нашу жизнь или охватывает нас внезапно, как неудержимая стихия. Привычка эта точит нас, как рак, и истребляет постепенно все наши силы. Никакие человеческие старания, никакие земные средства не властны остановить это быстро разрастающееся зло. Мы не можем безнаказанно порабощаться греху. Мы передаем это порабощение и окружающим, и заражаем их нашей болезнью. Из-за нас страдают и другие, и зло становится не только наследственным, но и заразительным. Зараза эта всего быстрее передается словами, как говорит апостол Павел. Это незаметное, глухое, неизбежное зло, производимое словами, может сравниться с разъедающим раком. Привычка предаваться непотребному пустословию притупляет наш слух и наше понятие, и мы уже не ужасаемся перед уродством греха, который вкрадывается в нашу душу, как незаметный яд. Кто знает, быть может, когда-нибудь в смертный час перед судилищем Христовым душа, погибающая от этой злой заразы, укажет на нас, как на виновников ее погибели. И мы за нее должны будем отвечать перед Богом. Положи, Господи, хранение устам моим и огради двери уст моих. Псалом 140, стих 3.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Вкусно и постно.
2: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю рассказывать о том, как просто и быстро разнообразить наш постный стол, готовить со вкусом и поститься на здоровье. В прошлых программах мы уже говорили, как вкусны и незаменимы в пост блюда с грибами. Все православные очень их любят. Грибы можно не только варить и жарить. Из грибов можно сделать постные котлеты, оладьи, рагу, паштеты. Разнообразных постных блюд с грибами великое множество. И сегодня, мои дорогие, мы с вами продолжаем готовить постные блюда с грибами. И я расскажу, как приготовить паштет из грибов и орехов. Грибной паштет с орехами – оригинальное, вкусное и питательное блюдо, которое можно готовить в пост. Грибы используем самые доступные, самые простые в приготовлении – шампиньоны. Орехи возьмем грецкие, наиболее жирные. Шампиньон – один из самых популярных и доступных грибов России и мире. Например, 70% производимых в нашей стране грибов как раз приходится на шампиньоны. В нашей стране грибы в основном производятся в Московской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Те грибы, которые выращиваются под воздействием ультрафиолетовых лучей или под обильным количеством солнечного света, отличные источники витамина D, поэтому это хорошая добавка к диете в регионах с малым количеством солнца. Дефицит витамина D в теле человека способствует увеличению риска развития остеопороза, мышечной слабости и хрупкости костей. В шампиньонах содержится небольшое количество витамина В12, а он может быть полезен тем, кто придерживается растительной диеты. Также грибы богаты белком, что будет полезно людям с такой диетой. Итак, продукты, которые нам с вами понадобятся. Из расчета на 5 порций. Шампиньоны – 200 граммов. Орехи грецкие, ядра – 40 граммов. Лук репчатый – 1 штука. Масло подсолнечное – 70 мл. Соль по вкусу. Перец молотый по вкусу. Зелень петрушки для подачи – 1 веточка. И мы с вами начинаем. Подготовим необходимые ингредиенты. В этот паштет можно добавить немного орехового масла, масло грецкого ореха, если есть. Это усилит ореховую нотку, увеличит питательность блюда и витаминный состав. Я не добавляла, так как в данный момент орехового масла у меня нет. Ядра грецкого ореха обжарим немного,

0: мы только что прослушали композицию «Война», и я думаю, самый раз перейти к теме поста. Вот эта тема войны, вот этой битвы, которая происходит и продолжает происходить в сердце каждого человека, да, между добром и злом, между ангелом и бесом внутри каждого из нас. Ну, эту битву мы стараемся преодолевать и особенно усугублять свою молитву, ее усиливать вот в отведенное время церковью, это время постов.
1: Да, это вот как раз песнопение, которое поется исключительно Великим постом, «Да исправится молитва моя».
0: Она поется во время литургии преждесвященных даров.
1: Да.
0: Понимаю, да?
1: Год назад вот я написал это песнопение для трио, для мужского трио. Но может и женским трио также исполняться.
0: А уже во время богослужения исполнялось это песнопение?
1: Ну, не знаю. Я лично у себя мы не исполняли. Вот. А вообще, да, мне ребята говорили, что вот кто записывал, что они исполняли на богослужении, да.
0: А мы можем сказать, кто исполняет ваше песнопение? Кто эти вокалисты?
1: Конечно.
0: Я думаю, это интересно нашим
1: слушателям.
0: Чьими голосами исполняется мелодия?
1: Концерт, который был в августе, «Музыка как молитва», и у меня, кстати, вышел и альбом «Музыка как молитва». Это записан артистами камерного хора «Нижний Новгород». Ян Кондаков, Артем Тихонов, Игорь Маслянко, Денис Смольянинов и Дмитрий Ситников.
0: Ну, сильный коллектив вы выбрали.
1: Да.
0: Вот,
1: ну, просто
0: у
1: меня многие вещи, они, может быть, внешне кажутся простыми, но для исполнения нужна высокая техника.
0: И хорошее мастерство и вокальной школы сильная,
1: да,
0: у человека. Опытные вокалисты могут исполнить. Не любому поручишь, но... Замечательно, что так сложилось, и вы сотрудничаете, как я понимаю, и нынешний концерт рождественский также был исполнен этим коллективом, только уже смешанным составом, да?
1: Да.
0: Ну, мы еще вернемся к Рождеству, обязательно сегодня послушаем, как обещали. А сейчас давайте дадим слово снова музыке.

0: от чистого истока.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Чистого истока». Уже, получается, наша программа минула. Я напомню, что этот эфир у нас музыкальный. Мы сегодня слушаем музыку, песнопения, которые написаны на канонические богослужебные тексты. Автор этой музыки – композитор Олег Иванычев. И только что прозвучало песнопение, которое звучит только в пору Великого Поста. Мы продолжаем беседу, и как раз вот эта композиция, которая только что прозвучала, она настраивает на рассуждение вообще о природе церковного искусства, как живописного искусства, я имею в виду иконопись, так и искусства музыкального. Мы с вами говорили об апостасийности исторического процесса, что мы все дальше и дальше отходим в своем развитии и историческом, и нравственном, дальше от Бога. Хотя в техническом вроде бы такие серьезные прорывные шаги делаем. К сожалению, вот эти процессы разнонаправленные, да, прогресс технический и прогресс
2: с точки зрения
1: внутренний.
2: Догматической, человек, который обладает православным мировоззрением, он должен понимать цель искусства как такового. Потому что у искусства должна быть определенная цель. Это, в первую очередь, приведение человека к Богу. То есть как только в искусстве появляются какие-то другие цели, то оно неизбежно как бы от своей природы уже переначивается и превращается в непонятно что.
1: «Черный квадрат» Малевича или «Отсутствие», или «Тишина» у другого композитора, забыла фамилия. Там сколько-то, почти 4 минуты и сколько-то секунд, да, просто начинается его произведение с молчания,
2: это
1: с тишины.
2: Это как раз проявление людей, которые, видя этот мир, понимая, что они живут вне Бога. И, соответственно, что они могут выразить, понимаете?
1: Пустоту, наверное.
2: Да, то есть как внутреннюю. Вне Бога нет ничего. Соответственно, тут... А потом, а человек, он создан Богом как бездонное существо. Поэтому человек пытается себя наполнять всякими симулякрами, но этот процесс не может иметь конца. А человека может носить только Бог.
1: Кстати, богослужебную музыку можно назвать иконой в звуке. А вот вы во время сочинительства стремитесь всегда к тому, чтобы ваша музыка звучала как молитва? Бывает, что вы начинаете, ага, я вот что-то написал, а чувствую, что это вот слишком как-то в сторону ушло, слишком, может быть, красиво, увлекает в чувственную сторону моего слушателя. Вот такие бывают у вас рассуждения во время вот этого творческого процесса?
2: В основном все отталкивается от текста. То есть первоисточник текст – слово. И уже само слово, оно диктует определенные законы.
1: Я знаю, что вы пишете музыку не только на богослужебные, но и на духовные тексты, например, на стихи. А есть и современные авторы, а есть и стихи святителя Николая Сербского.
2: Да, это один из моих любимых авторов, и поэтому в свое время я его много очень читал. И когда вот у меня пошел процесс такого творчества церковного, естественно, у меня возникло желание обратиться к его стихам, и, в частности, вот была написана молитва к Пресвятой Богородице на стихи святителя Николая Сербского. Это стихи он написал на праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. Он звучит в Охридском прологе. Такое у него есть произведение. На каждый день краткие темы дня, краткие святые, он пишет о них, и стихи где-то больше, где-то меньше. Так что предлагаю сейчас послушать вот это произведение «Молитва к Пресвятой Богородице» на стихи святителя Николая Сербского в исполнении ансамбля «Cantus Deus».
1: Слушаем.

0: представляя песнопение молитвы Пресвятой Богородицы на стихи Николая Сербского, вы упомянули коллектив, вокальный коллектив, ансамбль «Кантус Деус». Поясните нам, пожалуйста, что это за ансамбль? Мы впервые слышим сегодня это название.
1: Участников его я уже перечислил.
0: Так.
1: Вот, а как бы если перевести название, то идея была такая, что «Кантус» — это пение, а «Теус» — это свой. Но это по написанию, если первая буква «Т». А если ее заменить на «Д», получается «Деус», то есть «Божественная песня». Вот как бы такой подтекст. И поэтому, когда, например, говорим название, говорим «Кантус Деус», пишем «Теус».
0: А давайте сейчас еще что-нибудь послушаем из вашего творчества. Я знаю, у вас есть песнопение, посвященное Пресвятой Богородице.
1: Да, вот еще такое тоже определенное знаковое песнопение – «Тропа иконы всех скорбящих радости, не имы мы, иные помощи».
0: А почему знаковое, сразу уточню?
1: Потому что оно как бы немножко уже более такое светское звучание имеет. Менее канонично, будем так говорить. Вот более развернуто. Там как бы много модуляций, много интонаций романсовых, будем так говорить. Более простое в плане восприятия для слушателя. Но текст полностью канонический.

0: Campus Deus выступал, как я уже сказала в начале, дважды. Это был первый ваш концерт «Летняя музыка как молитва» и недавно на Рождество. С большим успехом, на мой взгляд, прошли оба концерта, а вот последний прекрасный был концерт. Матушка Людмила Конова принимала в нем участие. И для этого концерта специально был расширен состав участников. Женские партии исполнили Анна Исаева, Ксения Ситникова, Дарья Мазаева, Карина Кайкова и Лада Именных. Девушки своими прекрасными голосами украсили рождественский концерт и усилили у всех слушателей радость от восприятия этой прекрасной рождественской музыки. Вот давайте вспомним этот концерт и расскажите, как писался альбом.
1: Этот концерт вообще такой вот именно рождественский получился, потому что ребята из ансамбля, они все очень заняты, и у них как бы мало свободного времени, вот мало свободных дат, когда они могут именно вот целиком концерт спеть. Поэтому была дата выбрана вот эта 4 января, соответственно, в преддверии Рождества Христова, определяет и тематику всего этого. Вот. У меня какие-то вещи были раньше написаны, вот, но большую часть вещей я уже вот написал с того момента, как определилась дата концерта. То есть вот где-то вот за 3 месяца перед концертом. Вот, соответственно, начали разучивать, какие-то вещи были выложены. Ну, по структуре, конечно, по большей части эти вещи, они такие более доступные для восприятия.
0: Ну и самый, наверное, умилительный такой момент вашего концерта, когда на сцену вышла маленькая девочка совсем, в очень красивом платьишке, такой вот прям настоящий ангелочек. И тоже исполнила вместе с хором, взрослым, профессиональным хором вокалистов, рождественскую колядку. Можем мы ее, Саня, тоже послушать?
1: Конечно.
0: А представьте тогда, кто исполняет ребенка?
1: Да, ну, это дочь из у нас участница ансамбля «Похвала», Оля Шеремет, это ее дочка, 4-й ребенок в семье, между прочим, вот она, естественно, у них семья музыкантов, поэтому она как бы, вот, так сказать, ориентирована уже на музыку. Ну и, собственно, эту колядку я написал по просьбе вот ее мамы, потому что отец Владимир Цыбышев благословил всех участвовать, так сказать, в конкурсах, в концертах, и они обратились ко мне с просьбой, что напишите нам что-нибудь. И вот в ответ на эту просьбу я вот и написал эту детскую колядку на Рождество Христово.

0: Я думаю, наши радиослушатели сейчас оценят и присоединятся к моим восторгам. Я уже их высказала, но повторю снова в эфире. Надо писать детский альбом. Дайте нам слово. Это просто удивительно, чудесно, легкая, какая-то такая праздничная, детская, искренняя получилась колядка. Мы вас попросим еще что-нибудь. А что-то еще детское звучало, да, по-моему, на этом концерте? Да.
1: Вот такая светская поэтесса Ирина Афонская. Вот текст ее в интернете. Как бы один из самых популярных. Сегодня будет Рождество. Вот на этот текст была написана композиция.
0: Спасибо, Олег Станиславович, вам за беседу, за музыку, за вдохновение, наполнение и окрыление. Именно такие чувства она и пробуждает. Я напомню, уважаемые слушатели, сегодня в течение этого эфирного часа звучала музыка нижегородского композитора, автора духовной, церковной музыки Олега Иванычева. С вами была сегодня Марина Дружкова. Да хранит вас Господь. И слушаем песню «Сегодня будет Рождество».

как вы знаете, разделение на католиков и православных, хотя уже, понятно, решение 8-го Вселенского собора православные не приняли, и уже наметился этот раздел, довольно-таки значительный, между католическим миром и православным миром. Но уже схизма, то есть окончательное разделение, происходит в 1054 году, и тогда уже, по сути дела, Русь станет, собственно, вот тем самым православным миром, на который будут ориентироваться уже все православные. Этапы развития по 19 лет включительно это будет православное мировоззрение. И только в 20 веке, как мы знаем с вами, был поставлен эксперимент, вот переход к секулярному сознанию, построение мира рукотворного, можно сказать, рая на земле, то есть коммунизма. Хочу обратить внимание на две важные вещи, на различия католического мира и православного мира. Но это особенно заметно как раз у нас на Руси. То есть западная цивилизация, она эвдемоническая цивилизация, эвдемония, построение земного счастья, земного благополучия. Ну, собственно, коммунистическая идея построения того самого рая, она и есть эвдемоническая. То есть вот полное выражение этого эвдемонизма, построение земного рая, земного благополучия. Мы с вами и видим, как развивается западный мир, который стремится к этому благополучию и земному счастью. Православная цивилизация, она сотерологическая, сотерология, учение о спасении души в будущем веке. То есть православные зациклены не на материальных благах, не на материальном благополучии, а именно на спасении души. И вот, забегая вперед, хочу сказать, что основная тема всей древнерусской словесности – это тема спасения души. Нет ни одного произведения, в котором бы так или иначе не присутствовала эта тема. Что касается вот именно древнерусского периода, до 40-х годов 17 века, именно эта тема, тема спасения души, она является центральной. Ну и уже, можно сказать, после 2000 года, после собора, 2000 года, когда были причислены к лику святых более 2000 новомучеников российских, по сути дела мы возвращаемся к своим корням, той самой христианской цивилизации, православной цивилизации. Поэтому смотрите, если на Западе мирская, христианская, мирская, то у нас получается наоборот, православная, мирская, опять православная. И в этом коренное отличие русской цивилизации, русского мира, ну такое понятие тоже существует, от католического европейского мира. Можно назвать четыре краеугольных камня у основания любой цивилизации. Это вера, понятно, что для нас это вера православная, язык, я умышленно обращал внимание, что католический – это латинский язык был основной, и это был язык, кстати сказать, и науки в Западной Европе долгое время, во всяком случае, в Средневековье, ну и, по сути дела, по XVIII век. Греческий язык, естественно, у греков, ну а у нас циркунславянский язык. И тоже хотел бы обратить ваше внимание на одно очень важное обстоятельство. Многие о них знают, но просто не акцентируют внимание. И когда очень много их собирается, тогда мы, собственно, и видим коренное различие. Так вот, если и латинский язык, и греческий язык, они, собственно, были языками литературы античной, то циркунославянский язык был создан, как вы знаете, специально для перевода книг Священного Писания и для литургии, то есть для службы. Получается так, что церковно-славянский язык, в отличие от латинского и греческого языков, сакральный язык. На этом языке, на церковно-славянском, не говорили, потому что для разговора, существовал древнерусский язык. Вот, скажем, берестяные грамоты, которые находят в значительном количестве, значительная часть русских летописей, она написана на древнерусском языке, с использованием, естественно, церковно-славянской лексики, особенно там, где происходит цитирование Священного Писания. Любопытная деталь, когда в XVI веке состоялась известная переписка Грозного с Курбским, то Иван Грозный в своих письмах, если писал о делах церковных, то писал только с использованием церковнославянской лексики. Если же говорил о делах мирских, то писал только на древнерусском языке. Понимаете, вот Иван Грозный четко совершенно различал функциональное значение двух языков. То есть о мирском – мирским языком, о сакральном – сакральным языком. И здесь сразу же хотел бы обратить внимание, что язык – это не только литургия, не только книги Священного Писания святых отцов, но это и язык в Древней Руси литературный. Потому что что такое вот те древнерусские творения? Я не хочу употреблять слово «сочинение» или «произведение», которые будут, эти термины будут

0: употреблять уже по отношению к XIX веку. Но именно те творения, которые писались или создавались в древнерусский период, они написаны именно на церковнославянском языке. Почему? Потому что они написаны по откровению. Почему древнерусская словесность анонимна? Потому что древнерусский книжник, они не называли себя писателями. В лучшем случае употреблялся термин «с-писатели». То есть они списывали божественное откровение, которое свыше шло, и поэтому они не ставили подписи под этим трудом, поскольку он им не принадлежал. Право на частную собственность, то, что было в Западной Европе в то время, и многие исследователи, особенно европейские, не понимая смысла древнерусских творений, они, особенно вот в 20 веке, упрекали русских, что, дескать, если у них там уже появляются авторские романы, Сервантес пишет «Дон Кихот», например, или появляется лирическая поэзия, там, скажем, Петрарка или Боккаччо пишет свои знаменитые произведения, то на Руси вот таких авторов такой величины, дескать, нет. Потому что древнерусская словесность, она, как мы уже с вами выяснили, ставит перед собой совершенно иные цели. Если западноевропейская литература – это, в общем-то, литература развлекательная, то русская литература, она всегда была учительной. Так вот, что такое, опять же таки, книга? Это разговор Бога с человеком, потому что это Богооткровение. Вот так и воспринималась книга в Древней Руси. Что такое молитва? Это уже обращение человека к Богу. И опять же таки, на церковнославянском языке. То есть, это связь по вертикали. Церковнославянский язык – это связь по вертикали. От Бога к людям, от людей к Богу. А древнерусский язык – это связь по горизонтали. Это общение между людьми. Мы тоже с вами пользуемся другим разговорным языком. Собственно, естественно, происходит эволюция. И сейчас язык развивается, какую-то лексику мы можем использовать, но, в общем-то, мы о мирских делах говорим по-мирскому, используя лексику не сакральную, а профанную. Это, кстати, ответ и на вопрос, нужно ли переводить службу на современный язык. Ни в коем случае нельзя. Потому что служба должна быть на церковно-славянском языке. Но я высказываю свое мнение филолога, который значительную часть своей жизни посвятил изучению именно древнерусской словесности. Итак, мы с вами говорили. Вера, язык, третье, на что бы хотелось обратить внимание, это история. Это, естественно, самобытная история. Она формирует и патриотизм, и, собственно, в ходе истории формируется и та самая русская идея. Ее не нужно придумывать, она есть. Ей уже более 1000 лет. И, наконец, культура. То есть вот вера, язык, история и культура. И литература, и музыка, и живопись, и архитектура. Сюда входит понятие культуры. Но мы в большей степени будем говорить о литературе. Вот если история учит патриотизму, то литература учит нравственности. Мы с вами наблюдаем, что и школы убрали или ограничили историю литературы, к чему это привело вот за последние 20 лет. Новое поколение молодых людей вырастает совершенно не такие, какими были юноши и девушки конца 20 века. И вот об этом несколько слов более подробно. Начну с веры. Естественно, что вера формирует мировоззрение, дает представление о бинарном мире, то есть мир горний, мир дольний. И мы прекрасно понимаем, что мир дольний в идее должен соответствовать миру горнему. Он никогда это не будет соответствовать, поскольку есть грех в мире дольнем. Но, тем не менее, этот порыв есть, и стремление к этому есть, особенно в праведной жизни праведников. Вера выстраивает взаимоотношения с Творцом, формирует представление о человеке как образе и подобии Божьем. Ну и, опять же таки, вера дает представление о человеке как творческой сущности, умеющей творить со свободой выбора. И здесь я хотел бы обратить внимание на то, что высшее искусство в Древней Руси – это было искусство жить. Представляете? Творчество – это искусство жить. Высшее творчество – это искусство жить. Понятно, что в новый период, в новое время мы об этом, естественно, не говорим, и это даже писатели об этом не заикаются. Да? Но вот для древнерусского книжника это было аксиома. И вот опять же таки, забегая вперед, обращу ваше внимание. Смотрите, вопрос к вам. Можете ли вы мне назвать идеальные, подчеркиваю, идеально, не положительно, идеальные образы в русской классической литературе XIX века? Идиот – положительно прекрасный человек, но, тем не менее, он не смог спасти даже одного человека. Положительно прекрасный человек, но это не идеальный все-таки. Достоевский прекрасно понимал, он и написал, что идеален только Христос. Вот для XIX века это совершенно понятно, это аксиома, идеален только Христос. А в древнерусской словесности есть идеальные образы? Есть, это святые. Мы знаем жития святых, потому что они уподобляются Христу. Понимаете? Вот если сказать «уподобиться Христу», ну, это уже скажет, ну, какая гордыня у человека, человек хочет уподобиться Христу. А если я скажу, что Спаситель пришел в этот мир, зачем? Он сказал, что я не пришел нарушить закон, а исполнить его. Что такое закон? Это 10 заповедей ветхозаветных. Плюс на Фаворской горе он дает еще своим ученикам 9 заповедей блаженства. Кто первым исполнил все 19 заповедей? Спаситель. Вот поэтому путь святых – это путь Христа. Вот первые русские святые, Борис и Глеб, они исполнили все 19 заповедей. Гениальный Нестор это открыл или показал, что путь Бориса и Глеба – это исполнение 19 заповедей. Чтобы это подчеркнуть, он показывает, что святополк окаянный нарушает все 19 заповедей. Потом преподобный Нестор пишет второе житие Феодосия Печерского. Он показывает, что Феодосий Печерский исполняет все 19 заповедей. Когда Епифаний Мудрый пишет житие преподобного Сергия, он опирается и на этот открытый закон преподобного Нестора, и на житие Феодосия Печерского. И преподобный Сергий Радонежский исполняет в житие, если мы внимательно посмотрим, все 19 заповедей. Вот вам путь, который указал Спаситель. Это царский путь, тот путь, который избирает святые осознанно, естественно, в своей жизни. В древней русской словесности был идеал. Литературы нового новейшего времени идеала уже нет. Есть положительные образы. Они нам, может быть, даже нравятся. Даже Маша Миронова. Прекрасный образ в русской литературе XIX века. Но это не идеальный образ. Потому что идеален только Христос и святые, которые уподобляют свою жизнь и путь свой жизненный самому Спасителю. Значит, мы с вами видим, что вера является основным направляющим в жизни человека вот тем самым правилам, которым должен человек следовать. То есть мировоззренческая основа закладывается в вере, в православие. И мы увидим, что это точно так же неукосительно работает и у писателей XIX века. Может, они сначала не были православными, но потом со временем становятся. Или наоборот, так сказать, к этому не приходит. Но здесь же я сразу хотел бы обратить ваше внимание, что русская литература христоцентрична, в отличие от западноевропейской литературы. Если мы опять же таки посмотрим не только на древнерусские памятники XI-XVI веков, но даже на литературу XIX века, об этом отдельный разговор, то мы увидим, что в литературе показан путь человека или ко Христу, или от Христа. Понимаете? Поэтому вот литература, она христоцентрична. Итак, вера, о языке я, в общем-то, уже сказал и подчеркнул, что язык церковнославянский был языком литературы XI-XVI веков. Ну, когда уже в XVI веке начинается публицистика, и когда там уже авторы начинают высказывать свое мнение, а как один из учеников Иосифа Волоцкого заметил, мнение есть второе падение, вот тогда они уже стали подписывать свои сочинения, потому что в XVI веке появляется вымысел, причем литература от древнерусской словесности письменной отличается, что в литературе есть вымысел. Итак, церковнославянский язык – это язык древнерусской словесности.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: форменная.
1: Духовная радость. Что для вас означает это понятие?
2: Для меня духовная радость – это когда, например, я нахожусь в храме, или я молюсь в уединении, или когда меня что-то прям не отвлекает, и я сосредотачиваюсь на молитве, именно даже иногда радуюсь, что я даже понимаю что-то, потому что это очень важно для меня. Как бы я знаю, что когда читаешь молитву, и ты ее не понимаешь, не понимает только мозг, душа это понимает. Я иногда так радуюсь очень сильно, когда я просто осознаю, что я читаю при молитве. И для меня духовная радость.
3: Для меня духовная радость – это когда ты радуешься, когда у тебя, например, именины, тоже духовные. Ты радуешься не тому, что «Ой, у меня именины, у меня подарки, ура!» А ты радуешься тому, что «Ура, у меня именины, я могу сходить в храм, и это мой духовный праздник». Ангел-хранитель тогда тоже отмечает свой день. Я рад за него. Это для меня духовная радость.
4: У меня духовная радость – это когда человек понимает, что он сделал что-то такое, что приятно не только ему, но и другим, и Господу. Это может быть молитва, решение общих проблем и помощь младшим. У меня бывает духовная радость во время молитвы. Я дома, когда читаю утреннюю молитву, мне чувствуется так радостно. Ну, так вот, это для меня духовная радость.
5: Комментарий священника на радио «Образ».
6: Преображение Господне. Комментирует протоиерей Олег Стеняев.
7: Сегодня мы будем говорить о Дне Преображения Господня. Это событие имеет огромное значение для всех верующих в Иисуса Христа в применении к обстоятельствам нашей будущей вечной жизни. Ибо все, что делал Христос, Он делал нас ради человека и нашего ради спасения. Поэтому сегодня мы сначала поговорим о событии преображения, так как оно описывается в Евангелии от Матфея, 17 глава с 1 стиха и ниже, а потом об этом же событии в применении к будущности всех верующих во Христа Иисуса. Итак, 17 глава, 1 стих, евангелист Матфей пишет: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». Здесь возникает естественный вопрос, почему Христос делает свидетелями своего чудесного преображения не всех апостолов, а только трех. Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вспомнить слова Христа из Нагорной проповеди. Это 5 глава, 17-18 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». То есть Христос всякое свое действие соизмерял с Божьим законом, научая и нас с вами воспринимать закон Божий как Господне руководство к действию. Итак, почему Он берет только трех апостолов? Потому что в законе Божьем, это книга Второзакония, 17 глава, 6 стих, говорится о том, что любое событие удостоверяется по словам двух свидетелей или трех свидетелей. Поэтому он берет именно трех, то есть

0: то необходимое число, даже сверх необходимого, достаточно было бы и двух, он берет трех, чтобы точно придерживаться букве закона Божия. И эти трое потом будут свидетельствовать о чуде преображения Христа другим апостолам. И уже через них об этом чуде будет возвещено во всей Эйкумене, то есть Вселенной. По прошествии дней шести. Здесь мы видим в этом числе шесть, что это событие происходит по прошествии дней шести, некий ремис. Ремис по-еврейски – это намек. Шесть дней люди делают обычные дела свои. Так сказано в 20 главе книги «Исход». Значит, то, что по прошествии дней шести, для чего Матфей об этом пишет, это что-то невероятное, это то, что выходит за пределы нашего будничного восприятия жизни. И, как я неоднократно поясняю, в Библии говорится о том, что Бог действует в этом мире чаще с сокрытием своего лика, когда его присутствие в этом мире мы не распознаем. Но иногда Бог действует в этом мире с открытием своего лика, проявляя явным образом свое присутствие. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Происходит чудо преображения Христа. Нам надо вспомнить теперь, братья и сестры, что накануне этого события, это видно в Евангелии от Матфея, Христос беседовал со своими учениками о необходимости крестоношения и говорил: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Это 16 глава Евангелия от Матфея, 25 стих. И возникает вопрос по поводу этих слов Христа. Он призывает взять крест и следовать за ним. Куда следовать за ним? Ради чего христианин должен терпеть гонения, скорби и, возможно, и саму мученическую смерть? Так вот, чудом преображения он обозначил будущую цель для каждого из нас. Ибо и лучник, когда стреляет из лука, он должен знать направление, в которое он обратит свое лицо, и в эту сторону он будет стрелять. Таким образом, призвав учеников к необходимости крестоношения на горе Фавор, он являет им ту славу, которая ожидает каждого верующего в Иисуса Христа. И преобразился пред ними. Кто преобразился? Бог или человек? Бог абсолютно неизменяем. Бог не может измениться ни в лучшую сторону, тем более не в худшую сторону, потому что Бог абсолютно самодостаточен, и в Новом Завете о Христе прямо сказано, что в Нем нету и тени перемены. Так что же такое преображение? Это когда Он действует с открытием своего лика. Он тот же самый. И преобразиться может том, что за внешней формой как бы скрывает внутреннее содержание. Божество неподвижно, божество неизменно. Во Христе нету и тени перемен по его божеству, поэтому он являет славу своего истинного человечества в преображении и как бы приподнимает завесу таинственности, чтобы явить славу своего собственного божества. Итак, лицо его просияло, как солнце. Кстати, в Писании говорится, что верующие тоже просияют, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет. Белые одежды, как учат святые отцы, это угодники Божьи, потому что Господь как бы облачается святостью своих угодников, и они как бы одежды его. Ведь Христос есть глава церкви, а церковь есть тело Христово. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Моисей является как законодатель, а Илия является как представитель пророческого чина всех пророков. Когда мы читаем книги царей, мы видим, что пророк Илия был руководителем пророческих школ, когда пророки жили целыми группами, общинами, и были целые селения, города, где обитали только пророки. О чем же беседуют Моисей и Илия со Христом на горе Фавор? Моисей – законодатель. О Христе мы знаем из Нового Завета, что Он умрет по закону. Что значит «умрет по закону»? В законе Божьем сказано: «Проклят висящий на древе». И Христос повиснет на древе, чтобы взять на себя проклятие наших грехов. В законе Божьем сказано, что не бывает прощения грехов без пролития крови, и он будет истекать кровью. Закон устанавливает: за грех смерть, и он умрет на кресте. Пророк Илия, как представитель всего пророческого чина, он как бы свидетельствует о том, что все пророки говорили о Христе, что в жизни Христа исполнение свидетельств всех пророков, ибо они говорили о Христе, так как Ветхий Завет есть детоводитель ко Христу. С другой стороны, пророк Илия – это пророк, который в живом теле был вознесен на небо. А Христу предстояло вознестись на небо по воскресении из мертвых. О пророке Моисее мы знаем, что его тело не нашли после его смерти. И тело Христа не найдут во гробе, гроб будет пуст. Поэтому эти две фигуры, Моисей и Илия, это не случайные фигуры. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илье». Возможно, что в это время был праздник Суккот, и Петр поспешил сделать кущи, как это было принято в еврейском народе. И он хочет сделать кущу для Христа, для Моисея и для Ильи. Ефимий Зигабен, ученый, византийский монах XII века, говорит, что такое действие Петра, слишком импульсивное, проявляет в нем как бы священное безумие. Он не знает, что бы сделать, чтобы это состояние радости на горе Фавор, оно бы не прекращалось. И он предлагает Христу, Моисею и Илье поселиться на этой горе. И вот эти его слова: «Хорошо нам здесь быть». Я бы, может быть, при входе в каждый храм повесил бы эти слова: «Хорошо нам здесь быть». Потому что общение с Богом действительно приносит радость и веле утешение душе каждого верующего. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, а облако светлое, по истолкованию отцов, символизирует собою действие Духа Святаго. И се глас из облака глаголющий, это глас Бога Отца, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Но мы ранее слышали эти слова, когда читали тоже Евангелие от Матфея, где в начале этого Евангелия рассказывается о крещении Господнем. Там тоже из осеняющего облака звучало свидетельство Бога Отца о Сыне. Но там есть отличие. Тогда было сказано: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И все. На фаворе Господь прибавляет: «Его слушайте». А почему в день Богоявления, крещения Господня, Бог Отец не сказал о Сыне Его «слушайте»? Имеется в виду, что тогда Христос не произнес еще ни одной своей проповеди. А между крещением и преображением Господним была иногорная проповедь. Были многие великие духовные беседы и наставления, в том числе на горах. Почему в случае с Нагорной проповедью и в случае с преображением Христос возводит своих учеников на гору? Он как бы показывает им, что на этом возвышении будет говориться о чем-то более чем возвышенном. В понимании евреев горы – это не случайные объекты. Они свидетельствуют о величии Божества. Как апостол Павел пишет, мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых. Сами иудеи некогда получили закон Божий с горы Откровения, где Боговицу Моисею Бог дал священные скрижали. Если крещение Господне символизировало собой умирание, когда человека погружают в воду, это символ смерти. И действительно, когда Христос взял на себя грехи мира, Он умер на кресте. То преображение Господне есть символ Его воскресения, неспособности для смерти удержать Его во гробе. И действительно, когда Он воскрес, Он воссиял великим светом, наподобие того, что апостолы видели на фаворе, и от величия этого света воины побросали свое оружие и разбежались. Когда евреи на горе Синай слышали голос Бога, они пришли в ужас, и они стали умолять Моисея: «Ты разговаривай с Богом и пересказывай нам слова Его. Мы боимся, ибо человек не может слышать слово Бога и остаться жив». И когда апостолы услышали глас Бога Отца, мы читаем о их реакции: «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Они проявляют великую богобоязненность, а, как мы знаем, страх Господень – начало премудрости. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Христос часто говорит эти слова: «Не бойтесь, не бойся». В нашем мире мы постоянно чего-то боимся. Мы боимся старости, мы боимся неизлечимых болезней, мы боимся, что мы потеряем работу, мы боимся, что к нам изменят отношения наши друзья, знакомые, близкие. Мы все время чего-то боимся. Христос говорит: говорит, не бойся. Не бойтесь, говорит он на горе Фавор, обращаясь к своим ученикам. Причем он приблизился к ним, прикоснулся к ним и сказал, встаньте и не бойтесь. И далее, возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Вот здесь Господь уже действует с сокрытием своего лика. Но в этих словах нет никакой ущербности. Они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Но разве для нас недостаточно одного Иисуса? Ведь о Христе сказано, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Разве для нас недостаточно иметь одного Иисуса, как апостол Павел восклицает, что ради преимущества Христе он готов все почитать за сор, то есть за мусор. Во Христе мы имеем общение и с Богом Отцом, и с Духом Святым. Христианское мировосприятие, оно глубоко христоцентрично и глубоко тринитарно, потому что, как сам Сын Божий говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. А действие Духа Святаго, Он говорит, я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго во имя Мое, который научит и наставит вас на всякую правду. Следующий вопрос, который мы должны рассмотреть, о свидетели чуда преображения. Мы уже выяснили, почему Моисей, почему Илья, почему именно три апостола. Ну а в целом, на самом деле, на это обращает внимание блаженный Иероним и говорит, это были свидетели, один свидетель с неба, пророк Илья, который живьем был взят на небо в вихре огненной колесницы, другой свидетель из преисподней, из ада, это Моисей. Все ветхозаветные праведники находились в аду до того момента, как Христос, сойдя в ад, не вывел их оттуда. Но это уже будет после Его смерти, в преддверии Его воскресения. И три свидетеля с земли. Таким образом, и небо, и преисподняя ада, и мир людей, живущих, стали свидетелями преображения. То есть это событие имеет огромное, колоссальное значение для всех, даже для таких обитателей неба, как Илья, и даже для тех, которые находятся в аду. Почему? Как я уже сказал, все, что делал Христос, Он делал все нас ради человека и нашего ради спасения. И смотрите, что пишет апостол Павел. Это послание к филиппийцам, 3 глава, 20-21 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». То есть в Его втором пришествии. А для чего мы Его ожидаем? Слушаем внимательно. 21 стих. «Который, то есть Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, то есть силой Духа Святаго, которую Он, Христос, действует и покоряет себе все». Он показал ученикам цель, ради которой можно и терпеть, испытывать гонения и даже мучительную смерть. Преображение ждет всякого верующего. И мы знаем из Библии, что действительно спасенные воссияют, как солнце, их лики будут источать свет. И следующий текст, который для нас очень интересен. Это первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Здесь Иоанн Богослов, свидетель преображения Господня, кстати, он пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». А для чего это уточнение? Потому что увидим Его, как Он есть. Мы знаем из Нагорной проповеди: «Чистые сердцем Бога узрят». И очень важный для нас текст – это первое послание Коринфянам, 15 глава. Сейчас мы откроем с вами этот текст. 45 по 49 стих. Здесь апостол Павел пишет: «Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, то есть поселенной на земле, а последний Адам, это Христос, есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, то есть созданный перстами Бога из праха. Первый человек из земли перстный, второй человек, то есть второй Адам, Господь с неба, Господь наш Иисус Христос. Каков перстный, созданный из праха, таковы перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Праздник преображения обозначил светлую цель для всякого верующего в Иисуса Христа, Господа нашего. И есть еще одна причина этого события, чуда преображения. Господь преображается перед учениками накануне своих страданий и своей смерти, чтобы, когда они увидят Его в уничижении, распятым и умершим на кресте, они бы осознали, что это страдание вольное, то есть добровольное. Итак, чудо преображения Господня – это свидетельство о том, что ожидает всех верующих в Иисуса Христа действием Его благодати. И в православном богословии очень большое значение отдается тому, что такое фаворский свет, когда уже в этой жизни люди должны проявлять Его присутствие. Как в Нагорной проповеди Христос и говорит: «И тогда светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Поздравляю всех с праздником преображения Господня. И пусть свет фавора проникнет в ваши сердца, в сердца ваших родных и близких, наполнит не только наши храмы, но и наши дома, квартиры и избы. С праздником всех! Спаси Господь!
1: Радио «Образ». Слушайте сердцем. Я пришел к тебе, сыр дремучий бор, из-за быстрых рек, из-за дальних гор, чтобы ног твоих витязь схимнище подышать лесной древней силищей. Ты прости, отец, сына нищего, песню золота расточившего. Не кудрявичем под гуслярный звон в зелен терем твой постучался он. Николай Клюев.
2: Радиообраз. Прогноз погоды. Завтра, 20 августа, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 23 градуса. Ветер юго-западный слабый. На севере области также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, ветер южный 2 метра в секунду. Завтра, 20 августа, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков.

установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Регистрация радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением.

И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бы к сердцу, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, дарами и восставши слове всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко ты еси хранитель душам и телесем нашим, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си, во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моей Богородице, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай пречистая воле моей совершать и все неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мя покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата,
о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 19 августа 2024 года.
2: Сегодня великий двунадесятый праздник Преображения Господня. Мы все знаем, в честь какого события этот праздник установлен. Событие особенно чудесное на фоне всего того, что происходило во время земной жизни Спасителя. Господь призывает на гору высокую ближайших апостолов и перед ними преображается, то есть меняется внешне. Он не просто человек из Галилеи, которого почитали ученики, называя его учителем, поражались его чудесам и словам, но он нечто большее, что просто великий учитель. И свидетельством этого божественного присутствия на горе Фавор свидетелями стали те ученики, которые увидели рядом со Спасителем древних пророков и поняли, что это действительно Сын Божий. Ученики были к этому готовы. Ведь накануне в Кесарии, недалеко от того места, где Господь преобразился, Спаситель спрашивает учеников: «А за кого меня почитают люди?» Ну и стали перечислять некоторые за Илью, некоторые за Моисея, некоторые за каких-то других пророков, которые были в прошлом, но вот которые в твоем лице как бы сейчас явились. Тогда Господь спрашивает: «Ну а вы-то за кого меня почитаете?» И Петр говорит неожиданное, абсолютно не пристыкающее ни от одной из бесед Спасителя. Господь себя так не называл до этого момента. Петр говорит: «Ты Христос Божий, то есть ты Мессия, Спаситель мира». И как же этот простой рыбак увидел в своем учителе не просто сильного человека, чудотворца, но обещанного пророками Спасителя мира. И Господь тогда говорит: «Не плоть и кровь тебе это сказала». Правильно, божественным духом обрел это ведение апостол и провозгласил великое свидетельство о том, что их учитель Иисус из Назарета есть обещанный Спаситель мира. И вот эту весть апостолы понесли по всему миру. Но, казалось бы, столько чудес Господь совершил, столько милости людям явил, как никто, как ни один из пророков, как ни один из чудотворцев. Да какие еще чудеса, которые точно ведь свидетельствовали людям о его божественной природе. Не может человек ходить по водам, не может воскрешать мертвых, не может так исцелять больных, в конце концов, не может так проповедовать. Но ведь не верили и не принимали Спасителя. И вот для того, чтобы укрепить веру учеников, а им предстояло страшное испытание – быть лицезрителями поношения, пыток, истязаний и крестной смерти Спасителя. А почему это было тяжелейшим испытанием веры? А потому что ведь в сознании и апостолов Христос, Сын Божий, обладающий всемогуществом, ведь то Он-то может себя защитить от этих ударов плетью, от этих издевательств, а тем более от позорной крестной смерти. Но что ему стоит? Что ему стоит? не просто сойти со креста, а в одно мгновение уничтожить всех хулителей, гонителей и истязателей своих. Но ведь ничего не произошло. И это было величайшим испытанием веры апостолов. Так вот, для того, чтобы они не усомнились в его божественной природе, не усомнились в том, что он и есть спаситель мира, Господь незадолго до своих страданий и преображается перед ними на горе Фавор, являя божественную свою природу, божественную славу. И как бы подтверждение этой божественной природы Спасителя предстоят ему ветхозаветные пророки Илья и Моисей. И мы знаем, что никто ведь не дрогнул из апостолов, кроме Иуды-предателя. Все сохранили веру в него, в какой-то момент испугались, когда за Спасителем пришли в Гефсиманию, чтобы арестовать его и повести на пытки, истязания и крестную смерть. Но прошли эти страхи, и апостолы стали первыми проповедниками слов Спасителя, первыми провозвестниками того спасения, которое Господь принес, и одними из первых мучеников, ибо все погибли мученической смертью, кроме апостола Иоанна Богослова. Вот такой дивный сегодня праздник, который укрепил веру апостолов в том, что Спаситель, Иисус, их Учитель, есть Спаситель мира. Этот праздник должен и нашу с вами веру укреплять. Ведь всякий раз, когда мы в храме молимся, когда мы приобщаемся святых Христовых тайн, мы предстоим Господу невидимо, ибо недостойны видеть то, что реально происходит во время божественной литургии, недостойны видеть снисхождение Святаго Духа на дары, которыми причащаемся, тело и кровь Спасителя, который преподается нам под видом хлеба и вина, и как то явление Спасителя на горе Фавор укрепило их веру, так каждое посещение божественной литургии, которое является нашим фавором, нашей встречи с Господом и со святыми апостолами, должно укреплять нашу веру. Тем более, причащаясь тело и крови Спасителя, мы входим в такое соприкосновение с Бога-человеком, которое делает нас сопричастными жизни, смерти, воскресения и спасительной миссии, принесенной Господом ради нас, грешных, на эту землю и даровавшую возможность этому спасению каждому из нас. Вот такой дивный день сегодня в церковном календаре –

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Сегодня великий праздник Преображения Господня, и в православных храмах читается Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 9 стих. Давайте послушаем.
2: «И поднявший стих, поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его».
3: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, и с ними беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их. И се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
2: Сын Человеческий из мертвых воскреснет.
1: Преображение – это не только один из больших праздников в церковном календаре, но и ключевое понятие для всего христианского богословия. Именно отсюда, из осмысления произошедшего на горе Фавор, начинает свое развитие православное вероучение о том, что же такое спасение, которое даровано человечеству Сыном Божиим. Проблема отношений между греховным человечеством и святым Богом через призму преображения приобретает совершенно новые, неожиданные очертания. Бог перестает быть неразрешимой проблемой, с которой непонятно, что делать, и оказывается возможностью, которой можно воспользоваться, а можно и проигнорировать, остаться в стороне. Давайте немного остановимся на этом и подумаем, а когда Бог – проблема и когда Он – возможность? Для кого-то сама постановка вопроса покажется недопустимой. Как Бог может быть какой-то еще проблемой? А разве не может? Разве Он не гораздо больше, сильнее, могущественнее нас? Разве мы можем сказать, что Его понимаем, вполне осознаем, почему Он поступает с нами тем или иным образом? Да и вообще, много ли мы знаем о Нем на самом деле, а не через многочисленных посредников, каждый из которых что-то от себя да и привнес? Древние люди прекрасно понимали: тот, кто создал этот мир, непредсказуем и неуправляем. От него можно ждать чего угодно, и повлиять на это с какой-то гарантией результата практически невозможно. Жертвы, обряды, ритуалы, какие бы порой жуткие или, наоборот, прекрасные формы они не принимали, никогда не имеют гарантированного результата. Разве это не проблема? Причем серьезная и неразрешимая. Но здесь есть и другая сторона. Не только Бог для человека – большая проблема, но и сам человек, однажды сказавший Богу решительное «нет», тоже огромная проблема для Бога. Ведь Господь Бог сам создал человека таким, с разумом и свободой воли, и не может принудить человека сказать такое же решительное «да», не сломав в самой основе свое же творение. Наверное, многие хотя бы раз в жизни бывали на открытии памятника, когда в самый торжественный момент сдергивается ткань, скрывавшая от любопытных глаз памятник, и вот он предстает во всей своей красе. Небесная красота Христа как Бога-человека была скрыта под завесой обычной человеческой плоти, но сегодня на Фаворе избранным ученикам была дана возможность увидеть воочию, кто же такой на самом деле их учитель. Какую же возможность открывает нам сегодня Христос на горе Фавор? Он показывает, что в нем, как в Сыне Божьем, ставшем и Сыном Человеческим, обе проблемы разрешились. Бог и человечество примиряются, стена греха между ними исчезает, и открывается невиданная ранее возможность стать человеку, причастным Богу. Причем не где-то там в теории, а быть в прямом смысле слова буквально пропитанным, насыщенным божественными энергиями. Преображение учит нас тому, что Бог вовсе не исключен из мироздания, как порой нам кажется, особенно когда мы видим торжество греха и беззакония. Он не исключен, а скрыт, не очевиден, но он жаждет быть узнанным. Увидеть, что все бытие пронизано божественными силами, можно только одним способом – стать причастными Христу. Он – тот исключительный ключ, который размыкает замок, некогда повешенный на двери рая. И когда этот ключ начинает действовать в нашем сердце, мы начинаем опознавать Бога в самых простых вещах и событиях, которые нас окружают. Не только сам человек, но и все окружение начинает преображаться. Ведь сам по себе мир, в котором мы живем, прекрасен. И люди тоже прекрасны, потому что все создано гениальным и наполненным до краев любовью Богом. Помоги же нам, Господи, очистить душевные очи, чтобы удостоиться стать очевидцами той светоносной силы, только которая и держит крепко все мироздание.
0: Евангелие день за днем.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о богослужебном почитании святого. Стоит назвать еще два богослужебных произведения – это «Похвальное слово» и «Молитва». «Похвальное слово» сейчас практически не используется. Это когда в молитву добавляются различные элементы жития святого, его жизни, которой он сподобился святости. Но за богослужением обязательно мы слышим молитву. Молитву, которая обращена ко святому. Ее мы слышим и на богослужениях, и на молебнах. Она завершает и каждый акафист. Любая молитва, также написана в соответствии с церковными канонами, состоит как бы гимнографически из пяти частей. Первая часть – это обращение святому, которое должно быть кратким. Ведь, естественно, если мы к кому-то обращаемся, это непреложные законы диалога, если мы действительно верим, что святой нас слышит, мы же должны назвать его по имени. Например, мы можем обратиться: «О святый преподобный Иоанне», «О святая мученица Татьяна» и так далее. Вторая часть молитвы – это как бы историческое обоснование или тип события, на основании чего мы что-либо просим у святого. В третьей части молитвы говорится о нынешнем состоянии святого, о том, что он находится у престола Божия, о том, что он имеет дерзновение молиться, о том, что он стяжал благодать, о том, что он всегда видит наши нужды. В четвертой части содержится сама просьба. Что мы хотим получить от Бога, в чем мы хотим, чтобы святой нам помог. Просьба к святому помолиться может быть и общей, может быть и конкретной. В молитвах, которые мы говорим от лица церкви, просьбы, как правило, общие. Молитвы от нас, они, как правило, конкретные. И последняя, завершающая часть любой молитвы – это всегда прославление Святой Троицы. В этом непреложное исповедание истины нашей веры и упование на то, что святой пребывает именно у престола Святой Троицы и престола Божия. Заканчивается любая молитва словом «Аминь», то есть человек свидетельствует о том, что все сказано им истинно, в том, что для него это непреложно. «Аминь» означает окончание, «Аминь» означает истина. Поэтому, заканчивая эту программу, мне тоже хотелось бы сказать «Аминь». Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

суемудренные, нечестивых видим тобою посрамленные, богомудрый отче Николае, Ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая святое.

в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моя во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Русские святые.
2: Серафим Саровский. Главный дар святого – это всеобъемлющая любовь к ближним. «Радость моя, Христос воскресе!» С этими словами преподобный Серафим встречал каждого, кто приходил к нему. Себя же он называл «убогий Серафим». Саровский старец был основателем и постоянным покровителем Дивеевской женской обители. В Троицком соборе монастыря лежат его святые мощи. Дивеевские сестры бережно хранят личные вещи любимого батюшки Серафима. Среди них шапочка, большие плетеные лапти, деревянная табуретка, сделанная руками преподобного, чугунок, топор и многое другое. Всемирный светильник веры, дивный угодник Божий, покровитель и молитвенник земли русской. Таких эпитетов удостоился сын купца-подрядчика из Курска Прохор Мошнин. Он родился 1 августа 1759 года. С самого детства в его жизни происходили чудеса. Однажды, по неосторожности, Прохор упал с колокольни храма, но остался невредим. Сейчас на родине Серафима Саровского в городе Курске установлен памятный знак на месте его чудесного спасения. В 19 лет Прохор ушел в Саровскую пустынь. Впоследствии здесь он был пострижен в монахи и получил имя Серафим, что означает «пламенный». В своих духовных подвигах он превзошел даже древних монахов-аскетов. Отец Серафим взял на себя испытание пустынножительством. Он срубил небольшую келью в лесу на реке Саровке и жил в ней один 15 лет. Он страдал от холода, голода и даже комаров, поскольку не позволял себе отгонять их. Чтобы усложнить испытание, отец Серафим принимал различные послушания. Например, 3 года питался только травой и кореньями. 1000 дней и ночей провел в молитве в лесу, стоя коленями на камне. Еще 3 года хранил полное молчание. После 15 лет пребывания в лесной келье преподобный возвратился в Саровскую обитель. Он не прерывал молчание и к этому подвигу прибавил еще и затвор. Он никуда не выходил и никого у себя не принимал, постоянно молился. За свои подвиги преподобный Серафим получил дар исцелять душевные и телесные болезни. После выхода из затвора он стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением. Его посещали как простые, так и знатные люди. Был у преподобного старца и царь Александр I. Умер преподобный Серафим в 1833 году. Смерть застигла его в молитве на коленях перед иконой Богоматери Умиления. Перед этой святыней преподобный Серафим молился всю свою жизнь. Российская церковь прославила Серафима Саровского в 1903 году по инициативе царя Николая II. Это произошло спустя 70 лет после смерти святого.

0: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы снова говорим об иконографии очень важного евангельского события – преображения Господня. На основе Евангелия от Марка, Матфея и Луки чудесное преображение Христа на горе Фавор иллюстрируется перед его учениками Иаковом, Иоанном и Петром. Рассказывается о том, что лицо Христа «просветися, яко солнце, риза же его быше белый, яко свет», а по Евангелию от Матфея и Марка «яко снег». Явились принесенные ангелом пророк Илия и Моисей, которые беседовали со Христом. Истоки композиции преображений, известной на Руси с домонгольского периода, восходят к раннехристианскому искусству. Изображаются горки. На горках стоят в центре, в ореоле света, Христос. По его сторонам пророки Илия и Моисей, а ниже – три пораженных чудом апостола. Часто к основной композиции добавляются сцены. Восхождение Христа с тремя апостолами на гору, то есть когда они шли до этого события, и нисхождение их с горы, то есть когда они возвращались после этого события с горы. В последних сценах обычно фигуры пишутся меньшего размера и вписываются симметрично по сторонам между уступами горок. Иногда добавляется еще один момент. Христос возбуждает, то есть будит апостолов после преображения. Кроме того, базовый основной сюжет образа преображения может быть дополнен следующими деталями. Моисей восстает из гроба, а Илия выходит из облаков, либо делают это с помощью ангелов. Это наглядное выражение древней, по своему началу, мысли о том, что Моисей и Илия призваны были на Фавор в качестве представителей от двух миров – умерших и живых. Они явились, по словам святителя Иоанна Златоуста, для того, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и над смертью. Сверх того, что Моисей должен был возвестить о славе Искупителя людям умершим, а Илия, как не испытавший смерти, людям живым. Выражение этой мысли приводится в служебной минее в нескольких местах, где поется: «От земли уба апостоле, яко с небесе же фесфитянин Илия, Моисей же от мертвых». Кроме того, иногда, как показано на образе из Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского, Моисей и Илия оба переносятся ангелом к месту преображения на облаках. Кроме того, нужно сказать, что изображение этих двух пророков, Илии и Моисея, на горках напоминают о явлении им Бога на Синае и Хариве, о чем также упоминается в текстах службы на преображение Господне. Общая известность изображения рассматриваемого сюжета в иконописной практике привела к тому, что во многих иконописных подлинниках, то есть книгах, в которых описывается то, как должно изображать тот или иной образ, приводятся лишь краткие замечания по краскам окружающих одежд и среды этого образа. Есть и более подробное описание. Так, например, в одном из подлинников мы читаем: «Спас в облаке, одеяние белое, рукой благословляет, а в другой держит свиток. С левой стороны Спаса стоит Илия пророк, смотрит на Спаса. С другой стороны Моисей, в руках у него скрижали каменные, как книжка. Петр под горой лежит, Иоанн на камне пал, а смотрит вверх. Яков головой оземь, а ноги вверх, закрыл рукой лицо свое. На Илии риза празелень зеленая, на Моисее багор, багряная, на Иакове тоже празелень, на Петре вохра, на Иоанне киноварь». Это древние славянские обозначения цветов – красного, зеленого, желтого, связанные с природными компонентами, из которых они создавались. Праздник Преображения входит в число церковных 12 праздников, и его празднование восходит еще к IV веку, но торжественное, повсеместное отмечание началось только с XV, когда папа Каллист III сделал его всеобщим на Западе в честь победы малых сил христиан над большим мусульманским войском. Мы же празднуем его каждый год и знаем эти таинственные события с благоговением.
0: Русские иконы.

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде протоиерей Павел Великанов. Сегодня великий праздник Преображения Господня, и в православных храмах читается Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 9 стих. Давайте послушаем.
3: «И поднявший стих, поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его».
4: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними». И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, и с ними беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их. И се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
3: «Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
2: Преображение – это не только один из больших праздников в церковном календаре, но и ключевое понятие для всего христианского богословия. Именно отсюда, из осмысления произошедшего на горе Фавор, начинает свое развитие православное вероучение о том, что же такое спасение, которое даровано человечеству Сыном Божиим. Проблема отношений между греховным человечеством и святым Богом через призму преображения приобретает совершенно новые, неожиданные очертания. Бог перестает быть неразрешимой проблемой, с которой непонятно, что делать, и оказывается возможностью, которой можно воспользоваться, а можно и проигнорировать, остаться в стороне. Давайте немного остановимся на этом и подумаем, а когда Бог – проблема и когда Он – возможность? Для кого-то сама постановка вопроса покажется недопустимой. Как Бог может быть какой-то еще проблемой? А разве не может? Разве Он не гораздо больше, сильнее, могущественнее нас? Разве мы можем сказать, что Его понимаем, вполне осознаем, почему Он поступает с нами тем или иным образом, да и вообще? Много ли мы знаем о нем на самом деле, а не через многочисленных посредников, каждый из которых что-то от себя да и привнес? Древние люди прекрасно понимали: тот, кто создал этот мир, непредсказуем и неуправляем. От него можно ждать чего угодно, и повлиять на это с какой-то гарантией результата практически невозможно. Жертвы, обряды, ритуалы, какие бы порой жуткие или, наоборот, прекрасные формы они не принимали, никогда не имеют гарантированного результата. Разве это не проблема? Причем серьезная и неразрешимая. Но здесь есть и другая сторона. Не только Бог для человека – большая проблема, но и сам человек, однажды сказавший Богу решительное «нет», тоже огромная проблема для Бога. Ведь Господь Бог сам создал человека таким, с разумом и свободой воли, и не может принудить человека сказать такое же решительное «да», не сломав в самой основе свое же творение. Наверное, многие хотя бы раз в жизни бывали на открытии памятника, когда в самый торжественный момент сдергивается ткань, скрывавшая от любопытных глаз памятник, и вот он предстает во всей своей красе. Небесная красота Христа как Бога-человека была скрыта под завесой обычной человеческой плоти, но сегодня на Фаворе избранным ученикам была дана возможность увидеть воочию, кто же такой на самом деле их учитель. Какую же возможность открывает нам сегодня Христос на горе Фавор? Он показывает, что в нем, как в Сыне Божьем, ставшим и Сыном Человеческим, обе проблемы разрешились. Бог и человечество примиряются. Стена греха между ними исчезает, и открывается невиданная ранее возможность стать человеку, причастным Богу. Причем не где-то там в теории, а быть в прямом смысле слова буквально пропитанным, насыщенным божественными энергиями. Преображение учит нас тому, что Бог вовсе не исключен из мироздания, как порой нам кажется, особенно когда мы видим торжество греха и беззакония. Он не исключен, а скрыт, не очевиден, но он жаждет быть узнанным. Увидеть, что все бытие пронизано божественными силами, можно только одним способом – стать причастными Христу. Он – тот исключительный ключ, который размыкает замок, некогда повешенный на двери рая. И когда этот ключ начинает действовать в нашем сердце, мы начинаем опознавать Бога в самых простых вещах и событиях, которые нас окружают. Не только сам человек, но и все окружение начинает преображаться. Ведь сам по себе мир, в котором мы живем, прекрасен. И люди тоже прекрасны, потому что все создано гениальным и наполненным до краев любовью Богом. Помоги же нам, Господи, очистить душевные очи, чтобы удостоиться стать очевидцами той светоносной силы, только которая и держит крепко все мироздание.
1: Евангелие день за днем.
5: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения,
и ничтоже благосотворша, привелися, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешнее, я же те согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, дарами и восставши слове всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко ты еси хранитель душам и телесем нашим, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же веровахом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моей Богородице, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и воспесуем те раби твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего.
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

лестью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. О том, как вся царская семья переносила тяжелые испытания, постигшие их в семье, открывается в дневниковых заповедях, в переписке членов царской семьи. Император с тревогой следил за развитием событий в России, глубоко страдал, раскаиваясь в своем отречении. Да, во многих его дневниковых записях встречается раскаивание в том, что он поторопился с отречением. Ведь государь принял решение об отречении в надежде, что те, кто пожелал его удаления, окажутся способными привести войну к благополучному окончанию и спасти Россию. Он побоялся, что его сопротивление отречению не послужило бы поводом к гражданской войне. В присутствии неприятеля он не пожелал, чтобы кровь хотя бы одного русского была пролита за него, за императора. Если бы он знал, что впереди. Царь страдал только при виде того, что его самоотречение оказалось бесполезным. Он писал: «Сколько еще времени будет наша несчастная родина терзаема, раздираема внешними и внутренними врагами? Мне кажется иногда, — писал Николай Александрович, — что дальше терпеть уже нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, что желать. А все-таки никто, как Бог, да будет воля Его святая». Несмотря на все страдания, пережитые императором, сердце его исполнялось святостью, исполнялось Христовой любовью. Доброта и душевное спокойствие не оставляли в это тяжкое время императриц. В письмах Александры Федоровны раскрывается вся глубина ее религиозных чувств. Сколько в них было силы духа, скорби, боли о судьбе России, сколько в них было веры, надежды на помощь Божию. И к кому бы она ни писала, она всегда находила для других людей слова поддержки, слова утешения. Эти письма, которые, к счастью, сейчас стали нам доступны, настоящее свидетельство христианской веры. Хотелось бы привести только несколько отрывков из них. «Господь услышит наши молитвы и вам поможет, утешит и подкрепит. Тяжело и трудно жить, но впереди есть свет и радость, тишина и награда за все страдания и мучения. Идите прямо вашей дорогой, не глядите направо, налево. Если камни не увидите и упадете, не страшитесь, не падайте духом. Поднимитесь и снова идите вперед. Больно бывает, тяжело на душе, но горе нас очищает. Помните жизнь и страдания Спасителя, и ваша жизнь покажется вам не так черна, как думали. Цель одна у нас, туда мы все стремимся. Да поможем мы друг другу дорогу найти. Христос с вами, не страшитесь». На мой взгляд, трудно придумать что-то более христианское. Стоит сказать, что вместе со своими родителями все унижения, страдания, с кротостью, смирением переносили царские дети. Убийство царской семьи было совершено в ночь на 17 июля 1918 года. Оно абсолютно повторяет убийство князей Старостатевцев Бориса и Глеба в 1015 году. Смерть князей Бориса и Глеба заключала в себе подвиг непротивления насилию. И этот же подвиг через 900 лет был промыслительно повторен, был промыслительно явлен нам Романовыми. Именно в осмыслении этого подвига царской семьи комиссия по канонизации Русской Церкви в полном единомыслии нашла возможным поставить вопрос о причислении к лику святых царственных страстотерцев императора Николая Александровича, императрицы Александры Федоровны, царевича Алексея и великих княжен Анастасии, Марии, Ольги, Татьяны. Именно это, о чем мы с вами говорили, важно для нас и сегодня, если мы хотим правильно осмыслить и правильно принять подвиг царственных страстотерцев. Память святым страстотерцам императору Николаю, императрице Александре и их чадам Алексею, Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии совершается в день их убиения 4 или 17 июля и в день соборной памяти новомучеников-исповедников российских 25 января или 7 февраля. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз». В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Можете задавать вопрос. А пока отвечу на вопросы, которые ранее были заданы. Вот такой есть вопрос. Меня иногда гложет совесть, что я не получила в свое время высшее образование. Внуки ставят мне в укор, мол, ваше поколение было темное, неученое и жило по указке партии. Скажите, правы ли они? С духовной точки зрения, насколько важно для человека образование? Помогает ли оно не сбиться на пути к Богу в деле совершенствования души, очищения сердца? Да. Знаете, сразу вспоминается, вот в этом вопросе есть, что наше поколение было темное, неученое, жило по указке партии. Да, и вспомнилось слова, которые на первом съезде писателей сказал Михаил Шолохов. Вот дословно постараюсь вспомнить. Значит, сказал он так. «Нас обвиняют, что мы пишем по указке партии». Нет, мы пишем по указке сердца, но сердца наши принадлежат партии. Вот так вот он сумел. А ведь делали искренне, что тут говорить. Поэтому указка — это одно, а вот веление сердца — это другое. И это может вполне совпадать. Тут какого-то обвинения, я думаю, быть не может. Ну да ладно. Что касается образования, насколько оно важно для человека, конечно, безусловно, важно. Мешает ли или помогает на пути к совершенствованию в деле спасения души? Ну, я не думаю, что вот здесь его такая же роль настолько важна, сколько в светской жизни. Хотя, ну, никак не помешает, понятно, да? Вот. И то, что наше поколение вот жило по какой-то указке, ну, интересно, вот поколение сейчас по какой указке живет, нынешнее молодое поколение. А указка ведь чувствуется, потому что если вот внуки автора этого вопроса, ну, ставят такие упреки, называя темным и неученым поколение предыдущее, да, а все, чем они сейчас живут, вообще-то построено и создано вот этим вот темным, да, и неученым поколением. Жаль, конечно, что вот дети автора вопроса не воспитали своих детей в том уважении к старшим, и тут уж едва ли что-то можно сделать. А вот назначение, что касается значения, да, мы начали говорить. Главное, ведь понятно, что мы с христианской точки зрения – это бессмертная душа человека, спасение ее вечности. А этому в институтах, конечно, не учат. И мы имеем сколько угодно святых, которые не имели какого-то там высокого образования, и напротив святых, которые были, ну, глубоко и широко образованными людьми. Например, тот же святитель Василий Великий, который знал несколько языков и имел такое классическое образование по тем временам. Мы знаем великомученицу Екатерину, которая также обладала, знала несколько иностранных языков и сумела философов поставить, так сказать, на место. Вот такая, обладая такими, ну что ли,

0: высокими и крепкими познаниями в области и философии в том числе. Вот. Ну, а чему же, в каком месте учат благочестию и делу спасения души? Совсем, в общем-то, действительно не в институте. Хотя и там это можно получить. Но главным образом это папа с мамой, бабушка с дедушкой. Проще говоря, семья, где все живут духовной жизнью, если да, такая семья. Для кого Бог не просто доска с изображением, вот, которого вспоминают там в праздник или того реже, а нужда, в котором является постоянной, которые живут с Богом и в Боге. Да, а не только когда что-то попросить у него нужно, а если не дал, так еще и хулить Бога. Вот где человек прежде всего и главным образом получает вот это духовное зернышко, которое, если оно посеяно и в свое время взойдет, то, конечно же, спасением души этот человек будет заниматься. Да, звонок у нас есть, слушаю вас, говорите. Говорите.
1: Раб Божий Владимир, благословите.
0: Бог благословит.
1: У меня вопрос вот по псалтыри, кафизма 15, псалом 108. Вот нам Господь сказал, молитесь за врагов ваших. Но в этом псалме, можно сказать, идет проклятие, что и врагу не пожелаешь. Как это понимать? Возможно, вы сразу не ответите, ведь надо прочитать его. Все, спасибо за ответ.
0: Да, давайте так тогда сделаем. Я записал 108-й псалом и посмотрю, потому что это, ну, и всегда современно, и более глубоко на это нужно ответить, потому что касается и евангельской заповеди, да, подставь там правую щеку, если тебя ударили по левой щеке. То есть насколько, когда мы должны ответить силой на силу, а когда не ответить, и это все можно, конечно, коротко сказать, но хотелось бы более широко, потому что современный момент, вот эти вопросы возникают довольно часто. Часто это связано и с специальной военной операцией, и всегда тоже о защите Отечества, или защите своей семьи, своих близких, или себя самого, когда нужно отвечать, когда разрывать этот круг зла, а когда не разрывать. Да, любите врагов своих, это говорит и Христос, и в то же время, когда они отправляются в Гефсиманский сад перед арестом, и ему говорят, у нас только два меча, он говорит, этого достаточно, он не сказал, выбросите их. Он сказал, этого достаточно. Но зато потом, когда обнажил меч Петр и ударил, значит, ухо отрубил одному из стражников, то он сказал, убери меч, и пусть будет делаться то, что должно быть. Вот это все непростые, конечно, вопросы, и я записал. В следующий раз с радостью постараюсь ответить на ваш вопрос. Раб Божий Владимир. Так что до следующего раза. Да, вот есть у нас вопрос следующий. Насколько мне известно, существуют разработанные классификации добродетелей. Многие святые отцы описывали их. Какие из семи основных особенно актуальны для тех, кто стоит в начале духовного пути? Да, хоть в начале духовного пути, хоть в середине его или в конце. Тут один Господь знает, когда этот духовный путь закончится, и закончится ли он при этой жизни. Скорее всего, мы, если осознаем себя греховными людьми, то, наверное, будет как у Сесоя Великого, который умирал, и лицо его... Мы читаем, да, просветилось, как солнце, и он сказал, что я еще не покаялся в своих грехах, да, не до конца прошел покаяние. Ученики сказали ему, ну ты же уже вот светил такой. Он говорит, нет, я только начал свое покаяние. Поэтому и это не просто слова, это осознание самого себя. Да, так вот, если говорить о смертных грехах и какие что ли противоположны им добродетели, то действительно многие святые отцы классифицировали их, писали о них. Вот. И до, еще в более древние времена, до разделения церквей и после разделения, то есть в католической, христианской церкви и в православной церкви также. Поэтому существуют различные классификации и смертных грехов или страстей, и добродетелей, вот, и они отличаются у католиков и у православных людей. Вот. Святитель Игнатий Брянчанинов этому вопросу, если говорить вот о православии, то этот святой много уделял внимания вот как раз вот страстям и борьбе с ними, его книги «Аскетические опыты» там и так далее. Это действительно такая для нас азбука, такая наука, как понимать и как бороться с грехом. Вот он выделял 8 страстей. Его, так сказать, орфография. Первое — это чревообъедение, пишет он, да. Ну, для чревоугодия мы говорим, да. Второе — любодеяние. Третье — сребролюбие. Четвертый — гнев. Пятый — печаль. Шестой — уныние. Седьмой — тщеславие. Восьмой — гордость. Вот всего 8, да, но 8 страстей, то есть на каждой из них будут разрастаться веточки, которые приводят вот к таким более конкретным грехам, да, вот даже чревоугодие, это же не просто желание во что бы то ни стало там вкусно поесть, нет. Это просто наша привязанность к чему бы ни было, где во главу угла ставится физическая сторона жизни и тело человека. Это к этой страсти относится. А там уже много будет грехов. Также и в остальных. И в гневе, и там раздражительности, и уже более глубокий гнев и так далее. Но везде мы можем найти вот такие вот выросшие на этой основе, на основе вот этих 8 страстей грехи. Он и говорил, святитель Игнатий, что они вот как на кусте ягоды весной там к лету появляются, и если мы грехи на корнях вот и на кусте страстей появляются, если мы их исповедуем, там, боремся с ними, они, да, мы обрываем эти ягоды, но когда, казалось бы, все, а корни-то остались, снова придет весна, и снова они вырастут. Поэтому он и говорил о том, что бороться, надо понимать вот основу, вот корни этих наших грехов, которые и называются страстями. Ну, а им противоположны добродетели, да, чревоугодие, а им добродетель воздержания, любодеяние, а добродетель целомудрие, сребролюбие, а добродетель противоположное нестяжание, гнев, кротость, да, вот, печаль, блаженный плач, то есть, если и печалиться о своих грехах, да, ну, например, шестой – уныние, вот здесь трезвение, седьмой – тщеславие, добродетель смирения, восьмой – гордость, а добродетель – любовь, которая все побеждает и над всеми. Вот, и не случайно святитель Игнатий расположил их вот в таком порядке. Это по мере проникновения из одного в другой, по мере возрастания как в грехе, так и в добродетели. Да, вот я говорил, что любовь высшая добродетель. Об этом апостол Павел говорит в своем известном вот гимне любви. Вот. А чтобы ее достичь, да и как возможно ее достичь, да не обретя там, например, трезвение, смирение? И нет, конечно. То есть сразу перейдя от низшего к высшему просто невозможно. Вот все эти ступеньки, человек, который о спасении своей души заботится, он призван пройти. Вот поэтому в начале духовного пути нужно познакомиться, конечно, с учением святых отцов, и, ну, которые уделяли этому много внимания, и трудясь восходить вот по лестнице добродетелей. И если не торопиться, что все получится. Но бывает ведь как раз обратное, что человек сразу вот и думает, вот тут же получится все, и я тут стану. Я исповедался, причастился, и уже теперь ничто меня не победит, никакой грех. Но это заблуждение, тут же и получится, что он победит. Да, вот такой вопрос. Мой ребенок сильно раздражается на тех детей, которые отличаются от него по своему поведению и стилю общения, от тех, которые выбиваются из общей массы детей, имеют какие-либо поведенческие отклонения от нормы, не физические, а именно психологические. Причем такую стереотипную реакцию на белых ворон я наблюдаю в разных детских коллективах, не только у своего чада, особенно в школе. Как научить детей принимать, а не отторгать особенных сверстников? Хороший вопрос, но у нас есть звонок, я потом продолжу. Слушаю вас.
2: Батюшка Владимир, здравствуйте, благословите.
0: Бог благословит.
2: Раба Божия Лариса.
0: Да.
2: Вопрос по поводу могилы. Была на кладбище у родителя моего. Угу. И у него, он умер еще в советское время, у него простой памятник, без креста. Хотелось бы мне на его... Он был отпет заочно. В советское время не отпевали, я потом, ну, в общем, отпели его. И хотела бы поставить на его могилу крест, и зашла там на кладбище в ритуальное агентство, там можно было выбрать, и вот крест деревянный или чугунный. Но чугунный крест, он очень тяжелый, заливает могилу бетоном. Вот мне это не понравилось. Дело даже не в средствах, а как по христианскому обычаю, что лучше, вот, просто поставить деревянный крест. Вот мне не понравилось то, что могилу заливают бетоном, чтобы поставить чугунный. Подскажите, пожалуйста, посоветуйте. Благодарю за ответ.
0: Да. Конечно, я бы задал вопрос, почему не было до этого как-то. Если отпели человека, и могила была уже давно, как же она без креста-то была? Но, тем не менее, может быть, и отпели позже. Вспоминается известная песня Куджавы: «Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле». Вот вы понимаете, наверное, что духовно разницы, конечно, нет. Деревянный он, чугунный, каменный, любой, лишь бы это был крест, и православный крест. Все-таки мы как-то традиционно понимаем, что любой крест является крестом и напоминанием о том, что на нем был распят Спаситель. Но у нас есть традиционный, да, все-таки крест, который чаще всего мы и ставим на могиле наших близких, усопших родственников и близких людей. Вот. Насчет того, что зальют бетон, я думаю, что они... Ведь крест стоит в ногах, ну, как бы усопшего, гроб расположен так, что лицом он лежит к востоку, смотрит как раз на крест, вот. И не настолько, ведь могила, в общем-то, это, ну, 1,80 м глубина могилы. Я не думаю, что будут бетон заливать на 1,80 м, только для укрепления самого креста. Поэтому я не вижу здесь какого-то противоречия. Единственное, там трудно, если вдруг в эту могилу будет до захоронения кого-то из близких, да, ваших, то... Ну, ее открывать нужно будет, но обычно ведь открывают рядом с холмиком, то есть умеют и это обойти. Да. Ну, у меня, во всяком случае, вот у родителей, там у меня и бабушка, и сестра, и многие, как раз вот сделана могила так, что крест кованый стоит, металлический, и тоже вот это место заливали бетоном. Я как-то не вызвало у меня какого-то недоумения. Я, правда, спросил, а как меня туда там это, сумеют положить? Сказали, что сумеют без всяких проблем. Ну, я на этом и успокоился. Поэтому я думаю, что не помешает. Поэтому право выбора за вами, какой уж вы выберете, из какого материала сделать этот крест. Дубовый крест тоже хорошо. Ну, если деревянный сосновый, он не очень долго простоит. Все-таки из дубовый стоит дольше. Ну, и он тоже все-таки дерево есть дерево. Вечный. Мне нравятся металлические кресты. Вот, не, конечно, не сварные, там так очень как-то ненадежно выглядят, если можно так сказать. А вот есть красивые и очень канонические хорошие кресты. Ну, да, это уже дело, конечно, ваше. Я не вижу поводов для опасения. Лариса, смотрите, как вам удобнее. Да, так вот мы с вами вернемся к тому, как, значит, научить детей принимать, а не отвергать особенных сверстников. Ну, это, конечно, мы знаем, что это происходит, и наблюдаем это среди детей. Да, честно говоря, и во взрослом коллективе это не редкость, да. И, конечно, я бы с удовольствием называл вот этот рецепт, дал рецепт и автору вопроса, и всем, и самому себе, как научить детей тому или иному, вот, чтобы был такой способ, такой прием, чтобы этого больше не происходило. Но такого рецепта, подходящего тем более для каждого ребенка, просто и не существует на свете. Какие-то общие рекомендации есть, ну, и думаю, что это все родители это знают, вот. Но ведь каждый ребенок индивидуален, и каждому нужен свой подход, вот. Как научить ребенка доброте, да, состраданию, любви, и кто, кроме родителей, научит? Ну, я думаю, что прежде всего родители. И, конечно, в помощи им хорошие книги. Не случайно когда-то пел Высоцкий, что ты правильные книги в детстве читал или не читал. И тогда много чему не научился, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что и «Маленький принц» Экзюпери, и Эленор Портер, Полианна, и Нарния, конечно, вот они же этому учат. И если родители неотстраненно относятся, дали книжку и забыли, а вот как-то вместе с ребенком читать и объяснять прочитанное, потому что он многое не поймет, чтобы акценты нужные, приоритеты расставить правильно и объяснить ему. Вот. А если сам родитель не понимает, о чем там Льюис пишет в своих книжках, да, в «Сказочной стране Нарнии», если и читать вместе не хочет, и ему важнее у телевизора сериалы смотреть, тогда кто в этом случае научит вот малыша состраданию? Ну, он и читать, может быть, сейчас ведь в телефон они так привязаны, погружены, что и читать не будет. Нужно же это тоже суметь привить. И это очень важно и для развития ребенка, и умственных его способностей, и душевных, и духовных, и так далее. Очень важно. И кто его в храм поведет и объяснит, что там происходит, и зачем ему нужно причащаться. Да. Не просто, да, хорошо учиться ты будешь, если причастишься. Да? Ну, это же не так просто объяснить, зачем ему нужно причащаться. Ну, для этого, прежде всего, и сам родитель должен это понимать, да? Кто скажет, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю? Да, вот блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Что это сила, а не слабость? И так много вопросов. Мне кажется, что у них есть примерный, но ответ на ваш главный вопрос, потому что главный наш учитель Иисус Христос. Да, помните, вот он говорит, да, Иисус, подозвав их, учеников, да, сказал: «Пустите детей и приходите ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Евангелие от Луки, 18 глава. Потому что, когда дети к нему хотели пройти, ученики думали, что будут мешать учителю, и задерживали их. Вот он им сказал, что нет, не возбраняйте им. И поэтому, чтобы они пошли к Христу, нужно самому родителю знать дорогу к Нему. И если он знает, то научит и ребенка. И относиться и к тем, кто особенный, так как назвал вот автор вопроса этих детей, как к ним относиться. И что такое сострадание, что оно должно жить в сердце православного человека, как обязательная составляющая сердца. Да, вот так. А, вот звонок у нас есть. Слушаю вас.
3: Алло. Здравствуйте, батюшка Владимир.
0: Здрасте.
3: Вот у меня такие вопросы. Душевность и духовность.
0: Да.
3: Что значит и то, и другое? И какая разница между ними? И второй вопрос. Вот как-то мы представляем себя, звонит раба Божия Мария. Вот это слово «раба» как-то унижает или оскорбляет, или как это понимать?
0: Угу. Ну что же, вопросы хорошие, и также нередко задаются они. Я попробую, ну, один-то, наверное, сумею до перерыва нашего небольшого ответить на этот вопрос. Душевные и духовные. Вот Господь создал человека по образу своему и подобию. И мы знаем, что по образу Божию, да, это не то, что мы похожи на Него, мы это, даже об этом думать не надо, да, а Он дал то, что было у Себя, волю, чувство, разум. А что такое, да, образ Божий в нас, это воля, чувство, разум, которое Он дал человеку, то, что имел сам, вот, своему образу, да, и подобие. А что такое подобие? А подобие – это устремление вот этого духа, да, этой воли, чувства и разума к Богу. Вот это подобие. То есть нужно правильно это понимать. Так вот, душевность – это расположенность человека, мягкость его, сострадание, все, вот это все, что касается души человека. Она более, что ли, как бы и определить, ну, слаба, что ли, в этом отношении по сравнению с духом. А вот он, который он должен быть направлен к Богу, да, и дух возвратится к Богу, говорит Экклезиаст. Вот он, вот эта направленность, вот поэтому духовность – это устремление человека к Богу, его подобие, которое Господь задумал, чтобы было в человеке. Вот в этом отличие. Да? Поэтому может быть душевный человек, но не духовный. Душевный, хороший человек, да, добрый, мягкий, там, отзывчивый и так далее. Но не духовный. То есть не устремляет он своей души к Творцу. Вот такое вот, если коротко, отличие. А раба Божия, и почему мы, некоторые люди, вернее, некоторым людям не очень нравится вот такое вот наименование, я отвечу после небольшой паузы, когда мы вернемся в студию.
4: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
1: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса. Знак вопроса.
2: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Я вот пока отвечу, значит, на те вопросы о рабе Божьей. Раб Божий, раба Божия. И некоторым это кажется, что вот несколько унизительным. А мне кажется, что, ну и не только мне, конечно, вот, что ничего унизительного здесь нет. Потому что, знаете, рабом Божьим быть нисколько не унизительно, а, в общем-то, почетно, потому что не чей-нибудь. Он же творец, а мы творение. Поэтому что ж тут? Если бы он не сотворил, нас бы просто не было, и не было бы ничего. Вот. Мало того, если вы знаете, начиная с 60-х годов новой эры христианской, да, на христиан началось гонение, да. И вот в Риме, в том древнем Риме, были разрешены все культы религиозные. Можно поклоняться было любым богам, да. А вот христианство было запрещено и было государственным, являлось государственным преступлением. Вот участие в христианских богослужениях и так далее, поклонение Богу. А почему? Что же так раздражало власть придержащих, римские власти, да, императора и так далее? Нерон первые гонения начал, да, сжигали христиан, на столбах привязывали к столбам просмоленной такой тканью и зажигали. И такими вот факелами озарялся Рим. Почему? Да и даже, в общем-то, мы знаем, что гонения на христиан и в 20 веке, после вот Октябрьской революции, тоже почему-то, вроде, казалось бы, такая, ну, неактивная такая религия, которую ударили по правой щеке, подставь левой. А зачем же уничтожать надо было церкви, священнослужителей и так далее? Зачем? Так же, как и в том времени. Почему запрещалось? А потому что христианин был рабом только Божиим. И не мог быть рабом никакого другого человека. Поэтому я думаю, что вот даже исходя из этого вот короткого такого, что ли, экскурса, я думаю, что мы должны радоваться, что мы рабы Божии. И это мы себя сами именуем так, чтобы вот показать, подчеркнуть, что мы все-таки мы твои, мы в твоем подчинении. Как ты будешь, мы живем тобой, как говорил апостол Павел, что живем или умираем всегда Господне, не чей-нибудь, а Господне только. Вот, и это очень важно, вот это осознание. Вот так, да. У нас еще вот есть несколько вопросов, которые нам прислали письменно. Вот вопрос о кремации, как относиться к кремации, тоже не раз задавался он, я отвечал уже, постараюсь коротко на него ответить. Значит, да, у христиан принято предание земле. Язычники сжигали тела усопших, значит, предают земле. Другие какие-то мусульмане, да, иудеи, но обряд несколько отличается, но тем не менее земле. Потому что Господь говорит: земля иси, и в землю отыдешь. Да. Сотворил Он нас из праха земного, и становимся мы прахом земным. Вот так традиционно, но боимся ли мы кремации? И мы ее не приветствуем. Да? Я имею в виду под словом «мы», ну, христиане, не приветствуем кремацию, но какого-то вот запрета на... Есть экстремальные условия. Умер человек где-то там, ну, в путешествии, я не знаю, далеко там за океаном где-то, нужно доставить сюда, там, или кремируют. По каким другим причинам особенным, да? И если... Можно ли потом его отпевать? Можно, конечно, потому что Господь сотворил, можно сказать, из ничего нас, из праха земного. Да? Ему достаточно будет какой-нибудь, это, чтобы произошло воскресение этого человека. Да? Так, и это не только мы выдумали, люди 20 и 21 века, когда вот кремация стала развиваться и появились крематории. Нет, мы знаем, так, вот опять же, обратившись к гонениям на христиан в древности, во втором веке, по-моему, да, нунций Феликс писал, язычники решили, ну, вот в борьбе с христианством, что они будут сжигать тела христиан, и тогда, мол, как же вы воскреснете? Решили так вот запугать, да, христианские общины. И вот этот нунций Феликс отвечал, что сжигаете тела христиан, думаете, что мы ведь не воскреснем, а будем воскрешены Богом. То есть не сами по себе воскреснем, а Господь нас воскресит. И это, конечно, совсем другое дело. Вот. Поэтому не боимся мы кремации, как и древние христиане. Сжигайте, все равно Господь воскресит. И достаточно будет ему этого пепла там или еще что-нибудь. Поэтому, не приветствуя там как-то кремацию, мы ее не отрицаем. Сейчас в крематориях, мне доводилось вот и в Нижегородском быть, крематории, там комната есть, где совершается отпевание. И в других крупных городах, поэтому по каким-то случаям кремация допустима. Но не говорим, что вот вперед и все, теперь все тела нет. Остается традиционное захоронение в землю, чтобы человек из праха взят и стал прахом земным. Да, вот еще о поминках вопрос. Да, значит, почему там совершается поминовение, трапеза, поминальная трапеза? Ну, потому что это идет из древности. Да, из древности и из языческой древности, ну, когда были, конечно, тризны, и совсем другие были традиции захоронения, и богатых, скажем, там, людей, князей, вот, и их свиты, жен княжеских, и у простонародья был другой, но, тем не менее, всегда поминальный обед был. Оставили его в своем вот использовании и христиане. Поэтому поминки, когда они совершаются по православному обряду, ничего такого отрицательного, что ли, в себе не несут. Люди молятся, да, или после, там, скажем, захоронения идут и садятся за общую трапезу, да, читают молитвы, вот, вспоминают усопшего, каким он был, да, молится о том, чтобы ему пройти, так сказать, пути и более, ну, что ли, для души легче, чтобы помогли наши молитвы ему. Как это происходит, мы, конечно, не знаем, но верим в том, что раз это пришло к нам из древности, из уст в уста, то и мы это совершаем. И тут, конечно, когда это не превращается в просто пришли, поели, ушли, да, или еще и спиртное принесли на поминальную трапезу. Нет, конечно. Там ведь все символично. И то, что там вот колево, да, и то, что кисель вот на поминках применяется. Это тоже все символизирует некоторые моменты, связанные с миром иным. Об этом можете почитать в каких-то книгах, очень подробно описано. Поэтому предосудительного в поминках ничего мы не находим. Да, вот Евгений нам звонит, спрашивает, как заканчивать молитву «Отче наш». Я понимаю, почему Евгений задал этот вопрос. Ну ладно, тогда сейчас отвечу, потом продолжу. Говорите, слушаю.
3: Здравствуйте, батюшка Владимир.
2: Добрый день.
3: У меня к вам такой вопрос. Мой муж был человеком крещеным, но в советское время, в общем-то, не был, так сказать, воцерковленным. И когда он умирал, он сказал: «Ты меня отмоешь». И вот у меня вопрос такой. Сейчас могу ли я подавать записочки на Проскомидию для того, чтобы частички вынимали и в чашу клали? Или все-таки вот нет? Вот это меня очень волнует.
2: Если вы меня слышите, он был крещен?
3: Да, он был... Да.
2: Его отпевали?
3: Отпевали.
2: Угу. Ну, тогда я коротко вам отвечу. Вы имеете полное право, значит, подавать записки. И то, что он был... ну, в какой-то мере он точно сказал вам, ваша молитва очень важна, поэтому молитесь за него, и записки подавать мы можем, потому что все-таки и заблудшие люди, ну, уходят из жизни, да, а ведь если даже он вот произнес эти слова, ты меня отмолишь, значит, где-то там в глубине души он понимал, что молитва-то нужна, это же не просто слова, да, что отмолишь. Поэтому я думаю, что так как он был совершен, совершено и отпевание, то есть вот этот обряд погребения православный, то он не самоубийца. Я думаю, что вы можете... И если он не был богохульником каким-то таким, знаете, разрушающим церковь и смеющимся над, так сказать, над верой, над религией и так далее. Молитесь, я думаю, что... что вам это не возбранится, Господь молитву принимает. Вот так, да, так вот, «Отче наш», почему, спросил Евгений, потому что мы читаем, когда дает, в Евангелии, когда дается ученикам молитву «Отче наш», они спрашивают, ой, как нам молиться, он говорит, не думайте, как язычники, что в многословии найдете спасение, а молитесь так, и вот произносит слова молитвы, да. Поэтому там есть отличия в каких-то молитвословах, мы пишем «Яко Твое есть царство, и сила, и слава», там и так далее. Вот. И это обычно, вот этот возглас «Яко Твое есть царство», ну, он священниками произносится в молитвословиях, которые, ну, совершают священником. Вот. А то, что дается в Евангелии, это как раз вот когда человек молится около икон, мирянин дома. Вот так вот, поэтому, ну, это не значит, что если вы, ну, произнесете «Яко Твое есть царство», что, ну, что-то с вами там случится, или как-то, ну, что прямо какой-то запрет. Да нет, конечно. Суть-то одна и в том, и в другом, и в том, и в другом, вот этом, в этих словах, которые произносятся в конце молитвы Господней. Еще тут вопрос нам Евгений задает, вот почему была совершена анафема на Льва Толстого. Ну вот, знаете, вот расхожее мнение я нигде не нашел, чтобы Лев Толстой был подвержен анафеме. Может быть, это от рассказа Куприна. Есть у него рассказ, у Александра Куприна, который называется «Анафема». Там об одном дьяконе, когда он, значит, он очень любил произведение Толстого, и вот накануне он читал его «Казаки», вот эту повесть, и просто обливался слезами, и так ему настолько близка была проза, значит, Льва Николаевича, да. И вдруг ему нужно произносить, Куприн пишет, на службе анафему Толстому. И он вместо, значит, анафема, значит, сказал, это вечной памяти, как же он сказал-то? А, «Многое лето», да, он вместо анафемы, значит, пропел «Многое лето». Может быть, пошло оттуда, что была анафема. Но тут все-таки Куприн это выдумал. Когда говорят, что был отлучен от церкви Толстой, это тоже не так. Не было какого-то чина отлучения, не было... А анафема, вообще анафема давно уже, я думаю, что, не знаю... с 17 века, я боюсь ошибиться точно, лучше тогда не буду называть какие-то даты, да, не произносилась анафема. Именно анафема. Вот это, а что такое анафема? Церковное проклятие. Не было ни на кого. Многие уже там времена. Вот. А что же было с Толстым? А синод, священный синод в то время, да, святейший в то время синод, он, значит, объявил, что, что учение Толстого противоречит учению церкви. Вот и все. А вот какого-то отлучения, что он не имеет права, пришел, покаялся, и все, его, он бы был снова членом церкви. Другое дело, вот само слово «отлучение». Мы можем прочитать в каких-то справочных материалах по христианству и таинству исповеди, покаянию, о том, что если человек, да, не ходит в церковь, там, ну, скажем, там, 2 месяца и не причащался, и не исповедовался, он говорит, так, он отлучен уже от церкви. Это не церковь его отлучила, он себя сам отлучил своим отношением вот этим, да, ему вот как бы предписано делать это регулярно, чтобы душа не засорялась, все, и все такое, да, а он этого не делает, да, и он чувствует, что оставленность вот эта, так это не Бог его оставил, это он Бога оставил. Поэтому это отлучение, это самоотлучение. Так и Лев Николаевич, да, он сам себя отлучил, так сказать, написав вот свое Евангелие, да, а церковь сама только объявила, что его учение и церковное учение – это не одно и то же. Вот и все, поэтому самой анафемы и отлучения не было. Вот так. У нас еще есть такой вот вопрос. Да, добродетель воздержания – предписывает человеку владеть зрением, не устремлять взоры или не смотреть на что-либо неприличное. Неприличные вещи я стараюсь не смотреть. А вот что касается природы, произведений искусства, не могу временами глаз оторвать. Я смотрю на лес, цветы, облака, речку, как в последний раз. Не могу насмотреться, как росинка дрожит на траве или как букашка сбирается по листику, ну и так далее. А когда в храме нахожусь, могу подолгу рассматривать настенные росписи, элементы резьбы, декора. Если долго не бываю в красивых местах, начинаю унывать. Является ли такая потребность прекрасным грехом невоздержания? Или и надо ли с этим бороться? Да. Не надо с этим бороться. Надо этому радоваться, что у вас есть это чувство. Существует так называемые доказательства бытия Божия. Ну, их несколько, не будем о них сейчас говорить. А вот одно из них – это как раз то, что, о чем вот автор вопроса и говорит. Это мы наблюдаем красоту мира, и понимаем, что сотворить этот мир только Бог, существо надмирное. Да, вот это и есть доказательство того, что Господь создал этот мир, что Он есть. Философ был такой, французский Рене Дидро. Он когда-то сказал, глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника. Очень интересно сказано, глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника. Потому что мы, ну, удивляемся, видя все это, что человек не может даже близко подойти, не само собой все это появилось. И чувствуя прекрасное, и радуясь ему, мы, конечно, этим самым уже прославляем Творца. Да. Вот такой вот у нас вопрос об исповеди тоже, да. Коротко, ну, как бы предписывается, спрашивает нас Тамара, спрашивает вот она. Предписывается короткая исповедь, то есть мы называем свои грехи. Или все-таки, значит, рассказываем о них, что пресекается некоторыми священниками. Вот, и как правильно это, что если мы вроде только называем грехи, то как мы можем проявить свое раскаяние? Раскаиваться в грехах – это не обязательно вот там, когда происходит таинство исповеди в храме. Мы раскаиваемся, совершив их, осознав грех. Это может быть раньше. Может быть, дома, когда вы готовитесь к исповеди и вспоминаете, что это... Или случилось сразу после совершения греха. Да, это же вы не на показ вы священнику. Да, Господь стоит невидимо, присутствует. Священник читает молитву. Сейчас Христос невидим стоит, приемле исповедание твое. Вот он здесь, да. И когда вы называете... Вот другое дело, от человека зависит, это его совести, он формально это делает или нет. Он, конечно, может сказать, там, украл, убил, там, животное обидел, там, ребенка как-то оскорбил, ну, и так далее. И не чувствуя ничего, ну, тогда, конечно, это становится фарсом. Так, и рассказывая об этом подробно, это то, вовсе не значит, что будет в этом раскаяние. Иногда рассказывают, потому что такой вот психологический момент нужно кому-то. Вот священник выступает для этого человека вроде такой вот плеча подружки, которой нужно все это рассказать. А Господь-то знает, когда вы и что совершили. Да, в этом отношении я вот заметил такое различие исповеди мужской и женской. Мужчина приходит и коротко говорит, значит, ну, да, там, матерился, обидел жену, там, не воспитываю детей, без каких-то подробностей. Это в силу его вот характера, да. Что за этим стоит, другое дело. Он тоже, может быть, это делает формально, а может быть, неформально, зная, что за этим. И Господь знает, как он это делает, когда и как он это что-то совершил. Да? А приходит женщина и начинает говорить, вот вчера, когда мы с подругой проходили мимо магазина, там, Магнит Косметика и так далее, и говоришь, ну, так а грех-то? Да вот я и говорю, это было вот в 6 часов вечера. Ну, говорите, грех-то называйте. И никак она к нему не подберет. Потому что, ну, вот в силу, опять же, ну, своего вот характера. Поэтому это дома вы вспоминаете, как вы шли мимо магазина и когда вы, как совершали этот грех. Для этого священнику, он в этой же молитве читает, ажеточию свидетель есмь. Да, я только свидетель тому, что ты, так ты называй грех, и ты в нем кайся, конечно. Но для этого не на показ же, не тут. Вот это другое дело. Я думаю, что со мной многие священники согласятся. Видишь, как крупные слезы капают, когда человек говорит, женщина, я самая грешная на свете. Ну, что же, думаю, ну, сейчас скажет что-то такое, что ты упадешь. Вот. А она говорит, что я вчера готовила внуку кашку и попробовала ее. А слеза там такая огромная падает. И только прочитал молитву священник, глаза высохли, и тут же ругается или болтается с соседкой. Это было покаяние или не было покаяния? От чего это зависит? От длительности рассказа, что было совершено, или от чего-то другого? Поэтому, пожалуйста, кайтесь в грехах. Но вы произносите, конечно, на исповеди очень четко, а там Господь присутствующий знает. Делаете вы это искренне или просто для того, чтобы вас допустили к причастию? Вот так вот. Ну, я едва ли уже успею ответить еще один вопрос, потому что он довольно большой. Но, как и обещал, в следующий раз по 108-му псалму я постараюсь дать ответ более распространенный. Храни вас Господь!
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Музыкальные мгновения.
1: Во время премьеры Пятой симфонии Людвига ван Бетховена публика сидела в шубах, потому что 22 декабря 1808 года в зале было очень холодно. Концерт длился 4 часа и включал 7 номеров, в том числе премьеры двух симфоний. Симфония до минор исполнялась во втором отделении, и неудивительно, что зал к тому времени очень устал, замерз и сделался не готов адекватно воспринимать что бы то ни было. Поэтому первый показ этого популярнейшего ныне произведения прошел неудачно. В наши же дни мотив, открывающий первую часть, и композитора, что его сочинил, знают даже те, кто совершенно не разбирается в музыке. Несколько современников венского классика выдвинули предположение, что рисунок для темы Бетховен позаимствовал у птички-овсянки, обитавшей в венском парке Пратер, где любил гулять композитор. Сам же классик говорил о нем следующее: «Так судьба стучится в дверь».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Тяжелознойные лучи легли на пышные фруктовые сады, преобразуя горький сок земли в сладчайшие плоды. От солнца ал, серебрен от луны, тяжелый персик просится в уста, и груши упоительно бледны под зонтиком листа. Внимая пенью пчел, глаза закрыв, под старым деревом лежи и жди. С порывом ветра хлынут спелых слив лиловые дожди. Чем глубже лето, тем пышнее сад. Клонится до земли живой венец, и царь плодов, кудрявый виноград, явился наконец. Вера Инберг.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Сладкий сон. Это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные. Авторские колыбельные. Колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов. Колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
3: Сладкий сон.
2: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
5: Добрая песня на радио «Образ».
6: Песня.
7: Течет река Волга.
6: Автор.
7: Композитор Марк Фраткин. Слова Лев Ашанин.
8: Песню, посвященную красивой реке Волге, в 1962 году сочинили композитор Марк Фраткин и поэт Лев Ашанин. Родившийся на Волге поэт Лев Ашанин годами вынашивал мысль о стихотворении или поэме о великой реке. У авторов было огромное желание, чтобы их сочинение спел Марк Бернес. На известного артиста песня не произвела впечатления, и он отклонил приглашение. Для кинофильма «Течет Волга» ее записал Владимир Трошин, и 1 марта 1963 года состоялась премьерная демонстрация картины. Интерпретация песни Людмилы Языкиной стала второй грамзаписью «Течет Волга», которая была выполнена в 1963 году. В концертном репертуаре певицы она появилась после премьеры фильма «Течет река Волга». Благодаря особой теплоте и задушевности исполнения композиция получила новое звучание и новый виток популярности, став визитной карточкой Языкиной. Она стала одним из центральных произведений ее репертуара. Западная пресса даже присвоила ей звание «Мисс Волга» за особую теплоту и задушевность исполнения, с которым, по словам Льва Ашанина, пела сама Россия.
7: Исполняет Людмила Зыкина.

0: Малая Родина.
1: В лесной северной стороне, в Заволжье, на 900-километровом пути несет свои воды река Ветлуга. Она протекает по территории Кировской, Костромской, Нижегородской областей и впадает в Волгу недалеко от Козьмодемьянска. Река дала имя городу, который стоит на ее среднем течении на крутом живописном берегу. Город Ветлуга – центр обширного района развитой лесной и пищевой промышленности. Край этот отличается от центра области некоторой особенностью климата и природы в целом. Здесь на 10-12 дней позднее ощущается дыхание весны, несколько раньше наступает осень, зима посуровей, попрохладней лето. Когда в нижегородских садах и парках в полную силу цветут яблони и вишни, ветлужских только набухают почки. Характерной особенностью Ветлуги является подчеркнутая прямолинейность улиц, застроенных в основном деревянными домами. Одни улицы выходят к реке Ветлуги, другие – к ее притоку, реке Краснице. Пересекая друг друга, они делят город на квадраты-кварталы, обрамленные липами, березами, тополями, сиренью и акациями. Просторные площади, скверы, бульвары, крутые деревянные лестницы, спускающиеся с высокого откоса – все это придает городу особую самобытность и красоту. Но Ветлуга – это не только красота природы и архитектуры. История этого города тоже весьма необычна, овеяна легендами и преданиями. С давних времен в лесной глуши Северного Заволжья на берегах реки селились древние племена. Летописи и исторические документы свидетельствуют о том, что это был глухой дремучий край, на многие сотни верст, не имеющий крупных поселений. На месте современной Ветлуги стояла небольшая русская деревушка – Шулепниково. В 1637 году деревня была пожалована русским царем Михаилом Федоровичем Романовым, княжне Милославской. В первой половине XVIII века в Шулепникове построили церковь. Так в документах появляется новое название этого места – село Верхнее Воскресенье, в отличие от села Воскресенье, которое находилось в нижнем течении реки. В 1778 году село было куплено действительным тайным советником, костромским генерал-губернатором Алексеем Петровичем Мельгуновым за 8600 рублей вместе со всем имуществом и населением, состоящим из 82 душ. В расчет бралось только мужское население. В одном из своих писем Мельгунов так писал Екатерине: «Село Верхнее Воскресенье по велению вашего императорского величества я купил, а так как оно способнее всех тамошних мест, то тут и новый город Ветлуг учрежден будет». В этом же году по указу Екатерины II село действительно было преобразовано в уездный город Ветлугу Костромской губернии. Но есть в народе и другая легенда о том, как Верхнее Воскресенье стало городом Ветлугой. Якобы жители села, затеяв превратить его в город, послали делегацию бить о том челом матушки императрицы. Принял их Потемкин и обещал удовлетворить просьбу с условием, что они в своих деревенских костюмах и лаптях спляшут русского перед Екатериной. Ветлужане проплясали на дворцовом паркете, и царица, вдоволь посмеявшись, подписала указ об основании города Ветлуги. С тех пор и пошло выражение «ветлужские лапотники выплясали Ветлугу». Общая территория уезда в те времена составляла 13 тысяч квадратных километров. Из них леса занимали более 80% всей площади. Ежегодно по реке Ветлуге сплавляли более миллиона кубометров древесины. В середине 19 столетия Ветлуга становится важным торговым пунктом в Северном Заволжье, центром мочального и смолокуренно-дегтярного промыслов. В лесной район с Волги и Дона по реке Ветлуги устремились рыбинские, самарские, нижегородские купцы, донские казаки для закупки лесоматериалов, мехов, дегтя, смолы, мочальных и гончарных изделий. Хлеб и скот привозили сюда яранские и уренские торговцы. В развитии торговли большую роль играли ежегодные ярмарки «Благовещенская» и «Фроловская», проходившие в апреле и в августе. В эти дни со всех властей уезда, из соседних уездов, из разных городов России приезжало много торгового люда. Тысячи подвод с товаром заполняли площади и улицы Ветлуги. К слову, в городе было более 150 различных торговых точек, в том числе 49 бакалейных и хлебобулочных лавок, 10 пивных, 6 чайных, трактир, несколько постоялых дворов и кабаков. Из промышленных предприятий в дореволюционной Ветлуге можно отметить небольшие лесопильные и водочные заводы, несколько кустарных кирпичных и дегтярных заводов с числом рабочих, не превышающим 100 человек. Поскольку 2/3 района занимали леса, это не могло не наложить отпечаток на всю последующую хозяйственную жизнь района и города. Основным видом промышленности стала вырубка и сплав леса. Ветлужане стали производить добротную мебель, зерновые заготовки для мебельных фабрик страны, пиломатериалы, льноволокно, продукцию маслозавода, швейные изделия. По всей стране был известен калининский переплетный картон, без которого не обходились такие крупные издательства, как «Политиздат» и «Детская литература». Во все времена город Ветлуга неповторимо прекрасен. Многочисленные озера и старицы, тихие речные заводи и красавица река, заречные луга, леса, опоясывающие город, зовут сюда каждого, кто хоть однажды побывал в этом замечательном городе. Итак, мы перелистнули еще одну страницу истории нашего края.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Традиция начинать день с чашки ароматного чая вошла в обиход многих миллионов людей на нашей планете. Среди русских пословиц есть и такая, что непосредственно говорит о культуре чайной церемонии. В хорошей посуде и чай вкуснее. С этим нельзя не согласиться. А речь сегодня пойдет о чайной чашке. За многовековую историю этот знакомый каждому предмет претерпел значительные изменения.
0: Историческая справка.
1: Принято считать, что первые чайные чашки появились в Китае. В VI веке китайские ремесленники научились делать фарфор, который лучше всего подходил для создания чайной посуды. Долгие годы технология изготовления фарфоровой посуды находилась в строжайшем секрете. Поэтому любому мастеру, раскрывшему секрет, грозила смертная казнь. Япония смогла купить технологию только в XVI веке, после чего продала ее Пруссии. Зародившаяся мода на чаепитие в Англии XVIII века дала толчок развитию этого направления ремесленничества и привело к созданию красивейших чайных сервизов. Почему же именно фарфор стал партнером чая? Тонкие стенки фарфоровой чашки сохраняли надолго в меру горячий чай. Дамы сразу оценили легкость данного материала в сравнении с керамикой или золотом. Долгое время чашку делали в виде широкой пиалы или блюдца. В России по достоинству оценили новаторскую идею приделать к чашке удобную ручку, которая вскоре привела к появлению чайного этикета.
0: А знаете ли вы?
1: Считается, что на Руси впервые узнали о чае в 1567 году после возвращения из Китая казачьих атаманов Петрова и Ялышева. Благодаря им обычай употребления чая начал очень медленно распространяться, но по причине трудностей с доставкой он не был доступен всем. Послы Китая преподносили чай в подарок русским царям. Вместе с чаем в Россию пришел европейский чайный этикет. Дворянское сословие быстро переняло английские традиции, но в народе еще долго вместо чая пили травяные отвары из пиал и блюдец. Традиции чаепития приобрели особую русскую самобытность, дополненную самоваром и ломящимся от сдобы столом.
0: Это интересно.
1: Английская традиция – это классический чай с молоком, изысканный фарфоровый сервиз, небольшие десерты, белоснежные накрахмаленные скатерти, уютная обстановка и, конечно, приятная беседа. Относились к такому чаепитию настолько серьезно, что для обучения правилам поведения нанимали специальных гувернанток. Интересно, что идея пить чай с молоком зародилась из страха, что под воздействием кипятка тонкий фарфор расколется. Поэтому вначале наливали теплое молоко, а в него уже лили горячую заварку. Дурным тоном считалось стучать чашкой о блюдце и оттопыривать мизинец, когда держишь чашку пальцами за ручку. Чайная церемония была уделом светских дам и их джентльменов. А в Японии чайная церемония стала целым ритуалом. Она проходила в чайном домике, расположенном в красивом и уединенном уголке сада. Подбору чайной утвари и особенно чашкам придавали огромное значение, причем принимали во внимание даже время года. В холодное время чашки были более закрытые и с утолщенными стенками, а в теплый сезон открытые и с тонкими стенками. Из страны восходящего солнца до нас дошло такое высказывание: «Пейте чай неторопливо, с уважением, словно он ось, вокруг которой движется земля».
0: Невероятно, но факт.
1: За многовековую историю чаепития чашка претерпела значительные изменения. Вначале для употребления чайных напитков использовали пиалы в форме полусферы, усеченного конуса или цветка. Изготавливались они из керамики, фаянса, нефрита, золота, серебра, бронзы или другого металла. Форма чашки от простой и грубой переходит к самой удивительной и неожиданной, когда за дело взялись европейские мастера. Сначала они добавляют к пиале ручку, а затем значительно облегчают чаепитие для людей с усами. Для таковых создали чашку с выступом. На передней стенке был специальный выступ, чтобы усы не попадали внутрь чашки и оставались сухими. Такое необычное чайное изобретение принадлежит предпринимателю Веджвуд из Лондона.
0: современность.
1: В настоящее время машины все больше вытесняют ручное производство, и фарфор становится редкостью. При выборе чашки мало кто руководствуется традициями, а скорее удобством и эстетической привлекательностью. Все чаще чайная чашка используется как элемент декора. Но как бы то ни было, она остается символом чайных церемоний, самыми знаменитыми из которых являются японская чайная церемония тяноу, китайская чайная церемония и английская five o'clock tea. Однако русский писатель XIX века Иван Гончаров, автор знаменитого романа «Обломов», утверждал, и, похоже, сознанием дела: «Нет, чай умеют пить только в России». Что ж, тогда всем приятного чаепития, а с историей чайной чашки познакомила вас сегодня Анастасия Шохина.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

1917 год. Рейнгольд Глер уже прославленный композитор, педагог, дирижер. Младший представитель великой русской композиторской школы. Своей деятельностью, своим творчеством он установил живую связь советской музыки с богатейшими традициями и художественным опытом прошлого. «Я не примыкаю ни к какому кружку или школе», – всегда говорил он о себе. Но его гармоничный, светлый мир – это высоты Глинки, Бородина, Глазунова –

В 20-х Глеер переехал в Москву, где до 1941 года вел класс композиции в Московской консерватории. Его ученики – выдающиеся советские композиторы и музыковеды. «Как-то так выходит, – писал Сергей Прокофьев, – что кого из композиторов не спросишь, он оказывается учеником Глеера, или прямым, или внучатым».

просветительская деятельность. Это было очень в духе Глиера. Он активно занялся организацией общедоступных концертов и даже взял шефство над детской колонией. Он учил своих своеобразных подопечных хоровому пению, ставил с ними спектакли, говорил с ними о музыке. В течение нескольких лет Глиер руководил студенческими хоровыми кружками в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Как подчеркивают исследователи, особенно важен вклад Глиера в формирование профессиональной музыки советских республик – Азербайджана, Узбекистана и, конечно, Украины. Глиер все более убеждался в необходимости сохранять своеобразие национальных традиций, искал путь их слияния. Эта идея нашла свое воплощение в том числе в торжественной увертюре, построенной на русской, украинской, азербайджанской, узбекской мелодиях.

Отдельная страница в творческом наследии Ренгальда Глиера – музыка для балета. Его заслуги в становлении советского балета трудно переоценить. Выдающимся событием того времени стал балет «Красный мак» или «Красный цветок». Это был первый советский балет на актуальную тему, рассказывающий о дружбе советского и китайского народов.

Существует несколько версий создания балета. По одной из них, в сезоне 1925-26 годов дирекция Московского Большого театра объявила конкурс на балет, посвященный современной тени. Композиторы, в том числе и Глиер, согласились участвовать в конкурсе, но не было либретто. Дирекция Большого уже готовилась объявить конкурс несостоявшимся. Однако художник Михаил Курилко вдруг выступил с неожиданным предложением. Он прочитал в газете «Правда» сообщение о том, что в одном из портов Китая в результате происков империалистов задержан советский пароход «Ленин» с продовольствием для китайских трудящихся. Почему бы не поставить спектакль, отталкиваясь от этого события? Либретто написал сам Курилко. В работе ему помогала известная балерина Гельцер, которая в свое время была в Китае на гастролях. Название балету дали по имени главной героини – Тао Хао, «Красный маг». Музыка была заказана Глиеру. Композитор стал изучать музыку Китая. В Коммунистическом университете Востока ему удалось записать множество китайских народных песен –

Премьера балета «Красный мак» состоялась на сцене Большого театра в 1927 году. Этот балет был поставлен практически во всех театрах Советского Союза, в прославленных театрах мира. Характерны следующие редакции 48-го, 57-го годов, а уже в наше время, в 2010 году, балет был поставлен в Италии и в этот же год в России, в Красноярском театре оперы и балета. К слову, красноярская постановка была названа лучшей премьерой сезона. Особую популярность приобрела сюита из этого балета, где ярко представлен темпераментный танец «Яблочко».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму» пройдет с 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей. На обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде 21 августа состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», организованный при поддержке Нижегородской епархии. Нижегородцев приглашают на фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Подробнее об этих и других событиях. 17 августа по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Святейший патриарх отметил, что святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых народом святых. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. К другим новостям. С 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега – Нижний Новгород, Богородск, Ворсма, Павлова, Вача, Муром, Навашино, Туртапка, Выкса. Общая протяженность маршрута велопробега составит 450 километров, протяженность велосипедного пути – 250 километров. Участники велопробега посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Велоколонну на всем пути будет сопровождать транспорт организаторов. Ночевки будут организованы в оборудованных спальных помещениях. После финиша в Выксе участники вернутся в Нижний Новгород на автобусах. Участие в велопробеге примут 50 человек, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. С подробной информацией и условиями регистрации можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 21 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», приуроченный к торжественному открытию этой обновленной арены. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Праздник объединит на одной площадке крупнейшие спортивные проекты Нижегородской области, соревнования, мастер-классы, спортивный квест и показательные выступления. Официальная церемония открытия начнется в 11 часов. До 17 часов на стадионе будут работать площадки более 40 спортивных федераций и различных спортивных направлений. В программе соревнования по национальным видам спорта на Кубок митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, соревнования по пожарно-спасательному спорту и различные турниры. Завершится праздник товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. Вход на фестиваль свободный. 22 августа на территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадница Кстовского района, состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к отмечаемому 19 августа Русской Православной Церковью 210-му празднику Преображения Господня, именуемому в народе «Яблочным Спасом». В рамках фестиваля с 10:20 до 11 часов будут проводиться художественные мастер-классы, а всех желающих организаторы пригласят на чаепитие с яблочными пирогами. Затем начнутся выступления творческих коллективов и звонарей. Пройдет мастер-класс колокольного звона. Гостям праздника организаторы расскажут об основных вехах истории храма в честь Преображения Господня. И в завершении выпуска еще одна информация. В Кстовском районе Нижегородской области завершился ремонт участка автодороги, соединяющей село Ближнее Борисово и деревню Румянцево. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, всего за месяц дорожники не только привели в нормативное состояние асфальтовое покрытие, но и расширили узкую проезжую часть до полноценной двухполосной дороги. Теперь путь стал удобнее и безопаснее. Комиссия приняла объект без замечаний. Кроме того, продолжается обновление дороги к селу Ближнее Борисово от трассы Нижний Новгород-Саратов. Этот участок длиной почти 2 километра. Ремонт планируется завершить до конца августа. Всего в этом году в рамках нацпроекта в норматив будут приведены 64 участка дорог, ведущих к малым населенным пунктам Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ». Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте радио «Образ» в Иксе на 95.8 FM.

О, мой дом, моя земля, мой кораблик, белоснежная ладья, легкий ялик.

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжим разговор о Владимире Федоровиче Адоевском. И нам он будет интересен как писатель, который начал раскрывать по-своему музыкальную тему в русской литературе. Когда мы с вами говорили о сказке «Городок в табакерке», то я упоминала о том, что Адоевский был одним из тех, кто заложил основу теории музыки. Он не только был меломаном, но еще и музыкальным критиком и теоретиком. В частности, он, например, создавал музыкальный словарь, разрабатывал терминологию, очень много размышлял над тем, что такое контрапункт и так далее. Но нам важны еще были его отклики на те музыкальные события, свидетелем которых он был. В круг общения Адоевского входили не только русские музыканты, но известно, например, что он был очень близок с Глинкой. В доме Адоевского, например, играл Лист, когда гастролировал по России. Два музыкальных салона в России были крайне важны. Это салон братьев Вельгорских и салон Адоевского, где ценилась серьезная музыка и где на самом деле определялись и задавались музыкальные вкусы. Поэтому музыкальная тема в художественных произведениях оказывается не случайной. У Адоевского был замысел создать цикл «Город сумасшедших». Сам этот замысел не реализовался, но четыре повести были написаны. В том числе одна из этих повестей – это повесть «Себастьян Бах», и это произведение положило начало русской баховиане. Но мы не о ней сегодня будем говорить, а о другой повести. Последний квартет Бетховена в первоначальном варианте «Бетговена» так прочитывал эту фамилию Адоевский. Эта повесть была написана в 1831 году. Затем она войдет в первый русский философский роман «Русские ночи» и станет тем аргументом в споре между вот этими четырьмя героями, когда они будут размышлять о музыке, когда они будут размышлять о гении и сумасшествии. Судьба Бетховена станет для них вот таким аргументом. Чем важна эта повесть? Вот дело в том, что Адоевский безоговорочно принимал музыку Бетховена даже тогда, когда ее не понимала и не принимала основная часть не только слушателей, но и профессиональных музыкантов. Вот как начинается последний квартет Бетховена? Я прочитаю просто начало. 1827 года весною в одном из домов Венского предместья несколько любителей музыки разыгрывали новый квартет Бетховена, только что вышедший из печати. С изумлением и досадою следовали они за безобразными порывами ослабевшего гения. Так изменилось перо его. Исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов. Художественная отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапункта. Огонь, который прежде пылал в его быстрых аллегро и, постепенно усиливаясь, кипучей лавой разливался в полных огромных созвучиях, погас среди непонятных диссонансов, а оригинальные шутливые темы веселых минуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни на каком инструменте. Везде ученическое, недостигающее стремление к эффектам, несуществующим в музыке. Везде какое-то темное, непонимающее себя чувство. И это был все тот же Бетховен, тот же, которого имя вместе с именами Гайдна и Моцарта тевтонец произносит с восторгом и гордостью. Вот так начинается вот эта повесть, да, кто это говорит, кто так воспринимает музыку Бетховена? А вот те любители, которые ее разыгрывают, не Адоевский. Одни приписывали упадок его глухоте, поразившей Бетховена в последние годы его жизни, другие – сумасшествию, также иногда омрачавшему его творческое дарование. У кого вырывалось суетное сожаление, а иной насмешник вспоминал, как Бетховен в концерте, где разыгрывали его последнюю симфонию, совсем не в такт размахивал руками, думая управлять оркестром и не замечая того, что позади его стоял настоящий капельмейстер. Что получается? Вот такой взгляд обывателя, толпы на гения. Гения, который переходит вот это что-то земное, да, который уходит в великую глухоту, и вот эта глухота для него оказывается даром, начинает создавать музыку, которая идет не от вот этих земных шумов, которая откликается на иные голоса. И вот именно этого толпа и не понимает. Такой гений становится посмешищем. Вот для Адоевского глухота Бетховена – это великая награда. И, собственно, вот именно это мы в этом последнем квартете Бетховена и прочтем. Интересно, что его Бетховен в этой повести откликается на звуки. Он глухой, да, и вот мы это реально понимаем. При этом, например, уже потом в своей квартире слышит, как из соседнего дома доносится его музыка, его Эгмонт, которым он когда-то дирижировал. все эти моменты, которые тут возникают, особенно связанные с описанием музыки, они очень важны. Потому что, например, Адоевский использует терминологию, название аккордов, которые там исполняются, терминологию музыкантов, которая связана с характером, как эта музыка исполняется. И это становится такой естественной речью. Вот, по сути, это формировало язык музыки и способ разговора о музыке тех людей, которые музыку слушают, которые что-то хотят о ней сказать, да, а вот этого языка, как говорить о музыке, еще пока не выработали. Вот в этой повести не только возникает у нас образ вот этого гениального сумасшедшего, который как бы пережил свою эпоху, свое время и уходит никем не понятым, отторгнутым вот этой толпой, которая когда-то рукоплескала ему и восхищалась его музыкой. Кто с ним остается? А одна из преданных его учениц, которая будто бы по-прежнему берет у него уроки, а на самом деле просто не дает ему умереть вот в этой нищете. А вместе с тем в сознании Бетховена рождаются вот эти великие созвучия, великие аккорды. То, что ни одному смертному не удается изобразить на каком бы то ни было музыкальном инструменте. Адоевский, например, ставит вопрос в этой повести о том, как музыкальный инструмент, то есть всего лишь инструмент, Бог – это музыка, а вот музыкальный инструмент не дает выразить то, что приходит в сознание гения. Он говорит об этих спорах, например, с музыкантами, когда еще один клапан в фаготе, да, или в каком-то музыкальном инструменте, и это бы все было выражено. И оказывается, что вот этот инструмент начинает диктовать, как существовать музыке, а не нечто другое. Механизм начинает определять творческую волю и ограничивать эту творческую волю. Кстати, в связи с этим интересный очень момент. Адоевский очень был увлечен органом. Он даже разработал какой-то определенный такой механизм, свою конструкцию органа, которую один из органных мастеров выстроил, и Адоевский вот на таком органе играл. То есть посмотрите, что получается. Творчество и вот какие-то его размышления, и вот эти реальные такие исследовательские, да, моменты, они у него сходились. Адоевский начинает говорить о музыке так, чтобы передать суть этой музыки не через какие-то картины, да, а вот через определение. Уже читали этот фрагмент, но можно вот еще. «Слышишь ли, — сказал он Лауре, — вот аккорд, которого до сих пор никто не осмеливался употребить. Так, я соединю все тоны хроматической гаммы в одно созвучие и докажу педантам, что этот аккорд правильный. Но я его не слышу, Луиза, я его не слышу. Понимаешь ли ты, что значит не слыхать своей музыки? Однако ж мне кажется, что когда я соберу дикие звуки в одно созвучие, то оно как будто отдается в моем ухе. И чем мне грустнее, Луиза, тем больше нот мне хочется прибавить к септим-аккорду, которого истинных свойств никто не понимал до меня». Да, то есть вот язык музыки должен каким-то образом быть раскрыт, он должен быть каким-то образом вербализован. И вот эти слова Адоевский как раз и находит. То, что в нас отзывается, да, через вот, ну, те же самые музыкальные термины, каким образом это выразить. Вот Адоевский этот путь ищет. И вы знаете, какой очень важный момент? Те, кто слушают музыку Бетховена, первые говорят о том, что эта музыка их не услаждает, да, должно быть так, а она раздражает. Бетховен говорит этим музыкантам, что его музыка их раздражает. И для Бетховена это принципиально. Музыка должна не в нирвану человека погружать, а выражать какие-то иные моменты в нем. И вот если мы посмотрим, что будет дальше в русской литературе, то мы понимаем, что Адоевский как раз стоит у истоков вот этого понимания музыки Бетховена как музыки не примиряющей, а раздражающей. Но вот в частности, Лев Николаевич Толстой в «Крейцеровой сонате» высказывает сходные мысли о музыке Бетховена. Его герой Познышев вспоминает вот этот момент, да, момент наивысшей ненависти к собственной жене. Они играли Крейцерову сонату Бетховена. «Знаете ли вы первое престо? Знаете?» – воскликнул он. «О, страшная вещь эта соната! Именно эта часть. И вообще страшная вещь – музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает?» И дальше. «Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор, неправда. Она действует страшно. Действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, Она переносит меня в какое-то другое, не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевота, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться не о чем, но я смеюсь, слышу смеющегося. Противный, отвратительный герой, да, низкий герой. Убийца, который еще оказывается и идеологом вот такого жизнеотношения. Он говорит о таком воздействии музыки на человека. Музыка Бетховена у Адоевского не примирялась с действительностью, да, раздражающим образом действовала и на музыкантов, и на тех, кто ее слушает. Об этом же самом говорит и Познашев. О какой музыке он говорит? Опять же, о Бетховене. Соната Бетховена, которая вошла в культуру под таким определением, как рыцарева соната. Исполнить ее может только очень талантливый музыкант, а действует она вот таким образом. Она влияет вот на все существо и на разум, и на инстинкт, вот когда задействовано в человеке все то, что в нем есть, и то, чего, может быть, он себе не хотел бы. Еще мы с вами помним одно замечательное произведение, которое входит в школьную программу, это «Гранатовый браслет» Куприна, где тоже участником действия становится бетховенская музыка. Это соната-пассионата, де-дур, номер 2, опус 2. На этих бетховенских концертах Желтков постоянно видит княгиню Веру и просит ее, чтобы, если она вдруг о нем вспомнит, то она сыграла именно эту сонату. Куприн никак нам эту музыку не описывает, он нам ее только упоминает, и это важно. Это значит, все те, кто входит вот в это культурное пространство русское, примерно так же на эту музыку и реагируют. Ну а закончим мы вот эту бетховенскую тему стихотворением Апухтина. Вот у Адоевского Бетховен мечтает написать такую музыку, в котором бы все соединилось. И вот эта последняя симфония, она бы перевернула вообще весь мир, все представления о том, какой должна быть музыка. И вот, судя по всему, такую роль для человека в самопознании, в отклике на что-то в себе самом для, опять же, русского читателя сыграла Пятая симфония. У Апухтина есть стихотворение, называется оно «Судьба», подзаголовок «Пятой симфонии Бетховена». Вот посмотрите, как проступает все то содержание этой симфонии, которое уже теперь по-своему рассказывает поэт. Поэт, у которого музыкальная тема станет сквозной темой его лирики. Как мы помним, лейтмотивом вот в этой симфонии Бетховена становится тема судьбы. Она в сознании, наверное, каждого человека существует. И вот смотрите, как этот лейтмотив обыгрывается. «Своей походной клюкой, своими мрачными очами, судьба, как грозный часовой, повсюду следует за нами. Бедой лицо ее грозит, она в угрозах посидела, она уж многих одолела, и все стучит, и все стучит». Стук-стук-стук, полно друг, брось за счастьем гоняться, стук-стук-стук. Бедняк совсем обжился с ней, рука с рукой они гуляют, сбирают вместе хлеб с полей, в награду вместе голодают, день целый дождь его кропит, по вечерам ласкает вьюга, а ночью с горя да с испуга судьба сквозь сон ему стучит, стук-стук-стук, глянь-ка, друг, как другие поживают, стук-стук-стук. Другие праздновать сошлись богатством, молодости, славу. Их песни радостно неслись, вино сменилось им в забаву. Давно уж пир у них шумит, но смолкли вдруг бледнее гости. Рукой, дрожащую от злости, судьба в окошко к ним стучит. Стук-стук-стук, новый друг к вам пришел, готовьте место. Стук-стук-стук. Герой на жертву все принес. Он говорил, что люди братья. За братьев пролил много слез. За слезы слышал их проклятие. Он верно слабых защитит. Он к ним придет, долой с дороги. Но отчего ж недвижны ноги? И что-то на ногах стучит. Стук-стук-стук, скован друг человечества свободы. Стук-стук-стук. Но есть же счастье на земле. Однажды, полное ожидание, с восторгом юным на челе пришел счастливец на свидание. Еще один, он все молчит. Заря за рощей потухает. И соловей уж затихает. А сердце бьется и стучит. Стук-стук-стук, милый друг, ты придешь ли на свидание? Стук-стук-стук. Но вот идет она, и вмиг любовь, тревога, ожидание, блаженство — все слилось у них в одно безумное лапзанье. Немая ночь на ней глядит, все небо залито огнями, а кто-то тихо за кустами клюкой докучную стучит. Стук-стук-стук, старый друг, к вам пришел, довольно счастье, стук-стук-стук. Вот так прочитывает и так слышит эту симфонию Апухтин. А что нам важно? А важно вот эта мысль, вот такая сквозная лейтмотивная мысль о том, что все, что не происходит в мире, все ведет нас к вот этому одному концу. Да, и вот этот конец зависит от нас самих, каким он будет. Потому что каждый человек проживает свою индивидуальную судьбу, а тут мы видим и бедняки, и богачи, и вот эти праздные гуляки, и человек, который отдает свою жизнь во имя других, да, вот и потом оказывается с этими кандалами. Вот для каждого вот этот жизненный итог — это и есть то, как прожита эта жизнь. Вот было это высказывание древних, да, «Помни о смерти». Вот по сути вот этот лейтмотив об этом именно и говорит. Судьба в данном случае предстает как вот эта старуха с клюкой, вот этот старый такой фольклорный образ смерти, Мойры, вот эти трагические, да, старухи, которые появляются в огромном количестве произведений русской литературы и мировой литературы. И вот этот лейтмотив, так судьба стучится в дверь, да, вот нашел такое поэтическое воплощение. Поэтому вот тема Бетховена вот, и тема вот этой музыки, которая не успокаивает, не примиряет, а раздражает, который вызывает какое-то внутреннее волнение, может быть, даже протест, может быть, даже бунт, это, безусловно, восходит к Владимиру Федоровичу Адоевскому, к его последнему квартету Бетховена.
1: «Когда б вы знали, из какого сора?»

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио